0: Первое радио 89.1 FM.
1: В картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить. И мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
2: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
2: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
1: До и после любви на Первом радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
3: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
4: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе шестая передача с Алиной Дарк.
5: Я такая яркая, что прям дарк.

что день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

0: тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.
2: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
3: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
4: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
5: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На 101-м километре.
2: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Радио 89.1 FM.
1: В самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень.

0: музыка.
1: 89.1 FM.
2: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
3: Первое радио.
2: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: «Савино утро».

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Проводите свой выходной.
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.

0: Радио 89.1 FM.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Круто.
0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улья.
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио.
1: Я хочу быть с тобой.
0: Всегда с тобой.
2: Что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
3: She's crazy like a fool.

0: всегда с тобой.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2:00 ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
3: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2:00 ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2:00 ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: В самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Go get her. Nothing better.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
3: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
5: Игра в классики. Понятно.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил, красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
3: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать...

0: Получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
1: Игра в классики. Понятно.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Это круто.
0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульно.
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: поселках Раджар, Кфар-Юваль, Майян-Барух, Бейт-Гилель и Агу-Шрим. Пресс-служба ЦАЛя после проверки причин срабатывания системы сообщила, что тревога была ложной. По данным издания Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа предупреждают его, что война с Ираном может продолжаться до конца его президентского срока. По сведениям издания, вице-президент Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и другие представители администрации обсуждали с Трампом в овальном кабинете и ситуационной комнате Белого дома возможность того, что Тегеран продолжит сопротивляться американскому давлению, несмотря на блокаду и другие военные меры. В этом случае конфликт может затянуться. Такая оценка расходится с публичными заявлениями Трампа. Президент США ранее утверждал, что ожидает завершения войны немедленно после промежуточных выборов в Конгресс, который состоится в ноябре. Wall Street Journal отмечает, что администрация одновременно готовится к потенциально продолжительному противостоянию и публично продолжает говорить о возможности его скорого завершения. Президент США Дональд Трамп, выступая на съезде республиканской партии в Далласе, пообещал выплатить каждому совершеннолетнему гражданину страны по $5000, если республиканцы на промежуточных выборах в ноябре сохранят контроль одновременно над Палатой представителей и Сенатом. Если республиканцы победят на выборах в Палату представителей и Сенат благодаря нашей огромной экономической силе и успеху, я выплачу каждому совершеннолетнему гражданину Соединенных Штатов дивиденд в размере $5000, заявил Трамп. Он сравнил предполагаемую выплату с распределением прибыли успешной компании между акционерами. Президент добавил, что деньги должны будут быть потрачены в США. Каким образом будет финансироваться эта программа и потребуется ли для нее одобрение Конгресса, Трамп не уточнил. Говоря о войне с Ираном, Трамп заявил, что намерен переименовать Ормузский пролив, пролив в пролив Трампа. «Мы назовем его проливом Трампа, и я уверен, что иранское руководство будет от этого в восторге», — сказал президент. По его словам, Иран раньше был хулиганом Ближнего Востока, однако теперь страна разваливается, а США выигрывают войну. На Филиппинах по меньшей мере 5 человек погибли, 87 числятся пропавшими без вести в результате пожара на пассажирском пароме у берегов провинции Палаван. Об этом сообщила береговая охрана страны. Пожар начался накануне вечером примерно в 2 километрах от берега в районе Корона, популярного туристического и дайвинг-центра. На борту находились 134 человека, 117 пассажиров и 17 членов экипажа. Спасены 42 человека, 38 пассажиров и 4 члена экипажа. Поисково-спасательная операция продолжается, и в береговой охране предупреждают, что данные о числе пропавших могут измениться. Паром вышел из Манилы и направлялся к острову Бусуанга. Причины возгорания устанавливаются. Самолет президента Украины Владимира Зеленского едва не был поражен дроном при вылете из Молдовы в Норвегию, о чем премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре рассказал телеканалу NRK. «Его самолет чуть не был поражен дроном, когда должен был вылететь из Молдовы. Такова реальность, в которой он живет», — сказал Стёре. В канцелярии норвежского премьера позднее уточнили, что из-за угрозы беспилотников в воздушном пространстве Молдовы вылет самолета украинского президента был задержан. При этом там отметили, что точно неизвестно, насколько близко беспилотники находились к самолету. Министерство обороны Молдовы сообщала, что примерно в то время, когда самолет президента Украины должен был взлететь, один из беспилотников нарушил воздушное пространство страны. Министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг также рассказал NRK, что Зеленский на встрече во вторник вечером говорил о проблемах при вылете из Молдовы и об угрозах для его самолета, однако Столтенберг отказался раскрывать подробности. Зеленский вылетел из Молдовы в Осло во вторник вечером, чтобы принять участие в похоронах короля Харальда. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близка к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аждуте 32, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Прогрев-шоу».
1: Прогрев-шоу на Первом.

0: Доброе утро, красивые люди! Здравствуйте, как у вас дела, как настроение? Что делаете, куда путь держите? Как вообще, с какой ноги вы сегодня встали? Вот это все мы сегодня хотим знать, а мы это Лена Семенова.
1: Доброго
0: Здравствуйте.
1: Утра. Здравствуйте, доброго утра всем, кто слушает Первое радио. Вы на самой лучшей частоте 89.1 FM. Давайте сюда ваши уши, потому что впереди 2 часа всего самого-самого клёвого. Вместе со мной здесь в студии Кристина Кипнис.
0: Здрасте еще раз.
1: И да, предваряя все вопросы про Андрея Ежова, мы это комментировать даже не будем. Парень просто, возникли обстоятельства непреодолимой силы.
0: Да. Да, и в конце концов имеет право. Вы же тоже любите отдыхать. Вот и он решил. У него там есть дела, но заодно и отдохнуть. Скорее всего, эти дела будут совместимы с высыпанием. Либо в чашку, либо в суп.
1: Либо в суп, да. Это точно. Слушай, вот ты хорошо сказала по поводу, с какой ноги вы сегодня встали. Ты с правильной ноги сегодня встала?
0: Ты знаешь, я каждый раз пытаюсь запомнить, с какой ноги я встаю. Вдруг мне зададут этот вопрос. И нужно быть готовой всегда.
1: И ты не помнишь?
0: Я не помню.
1: А я всегда помню, с какой ноги я встаю.
0: Серьезно?
1: Да.
0: С какой?
1: С обеих.
0: Ну это нормально.
1: То есть, чтобы не было вот этих вот, я что-то не помню, справа или слева, с обеих. У меня вот ноги становятся сразу вот так вот. Ну и сразу под ногами материализовывается мой хвостатый друг, моя кошка.
0: Это да, это всегда. У меня вообще кошка, я смотри, из-за того, что они у меня благоанисты, и любят, значит, то есть днем они высыпаются, чтобы ночью нормальненько побегать.
1: Это нормально,
0: имеют полное право.
1: Абсолютно.
0: Мне это мешает, соответственно, я решаю этот вопрос закрытой дверью. Я от них закрываюсь
1: не
0: на
1: ломятся?
0: Ночь.
1: Не ломятся?
0: Уже нет. Уже нет, они привыкли, они знают, но у них другой прикол, особенно у моей младшей.
1: Так.
0: Как только я открываю будильник, или у меня, например, будильник.
1: Дверь.
0: О, здрасте, Кристина. Дверь. Но я хотела сказать, что или когда у меня только прозвонит будильник, и я не сразу встаю, начинает по дверью. А если я все-таки встала после того, как прозвенел будильник, у меня начинается, у нее аттракцион начинается. То есть я чуть-чуть только дверь приоткрыла, она просто
1: с ноги
0: ломится,
1: вылетает, да?
0: Забегает и под кровать. Я говорю, я как бы ухожу.
1: Ага.
0: Она... И за мной.
1: Слушай,
0: поэтому вот у нее такая аттракция.
1: Бывает абсолютно точно. Ребята, собственно, что
0: помашите
1: мы...
0: ручкой.
1: Да, помашите рукой.
0: Кто дайте, живой?
1: Дайте знать о себе. Слушай, мы же забыли, сегодня
0: что?
1: Четверг.
0: Да.
1: Конец недели.
0: Да.
1: А впереди Рош ха-Шана, завтра уже праздник.
0: Я не забыла.
1: Мы будем встречать 5787 год, чтобы ты понимала.
0: Ты знаешь, мне что нравится, что последние цифры две совпадают с моей датой рождения.
1: У меня тоже, кстати, в дате рождения много четверок, правда, и семерок, вот, поэтому у меня все в порядке.
0: Поэтому у нас с тобой такая связь. У тебя 4, у меня 7,
1: да,
0: и поэтому все как бы очень даже совпадает. Ладно, все это, конечно, весело и задорно и здорово, но надо немножечко их зарядить музыкой. Соответственно, музыка — это то, что придает нам настроение.
1: Но, дорогие друзья, вас это не избавляет от того, чтобы помахать нам в руках. Незнание закона не освобождает, да. А закон сегодняшних вот ближайших 2 часов: помашите нам ручкой и обязательно вступите с нами в переписку. Наш WhatsApp работает исправно: 054 20 70 800.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Итак, продолжается эфир на Первом радио. Мы

0: стенд, клинические исследования, лазеры, говорит, ну да, конечно, очередная штука, которая обещает мне новую жизнь за 6 минут 2 раза в день. Вот что ты ответишь скептику, чтобы он позвонил по короткому номеру звездочка 3414, а не пошел искать какой-нибудь массажер дешевый за 49 шекелей на китайском сайте?
1: Ну, во-первых, я не остановлю скептика по дороге на Алиэкспресс. Если очень хочется на Алиэкспресс, я понимаю. Ну, никак не удержишь. Но если, да, если мы все-таки как-то будем это разбирать, то, во-первых, ну, да, все-таки это одобрение Минздрава Израиля. Это израильская разработка, израильский патент. То есть если мы в целом как бы доверяем нашей стране выбор, да, того, что одобрено, а что нет, того, что пускается на рынок, а что нет, то как бы этот вопрос уже отпадает автоматически. Насколько я как бы знаю и живу в этой стране тоже много лет, у нас игрушки с Алиэкспресс не одобряются Минздравом Израиля, поэтому разница здесь уже достаточно большая. Во-вторых, можно, конечно же, если, опять же, это скептик, да, то есть предполагается, что скептик ищет информацию сам и делает какой-то свой ресерч и пытается докопаться до истины, то все это, конечно, можно сделать, и все это замечательно гуглится, какие исследования были проведены, выяснившие эффективность BeQure лазера, где они были проведены, в каких странах, то есть в нескольких странах по миру были проведены клинические исследования по классической модели, когда одной группе дается просто игрушка, пустышка, BeQure лазер, выглядящий абсолютно так же. Второй группе дается настоящий лазерный аппарат, и потом выясняется, что поменялось у пациентов, как у них улучшилось состояние, ощущение боли и так далее. Вот этих исследований тоже достаточно много уже существует. Но все это можно совершенно спокойно выяснить. А что касается 6 минут 2 раза в день, и типа, и все, и на этом все пройдет. Ну, как бы, с одной стороны, вроде как звучит легко, а с другой стороны, некоторые люди как раз на этом этапе стопорятся. Потому что это все-таки, да, 6 минут 2 раза в день, но это все-таки дисциплина, мы все-таки постоянно подчеркиваем, что очень важна система, потому что это не обезболивающий препарат, это лазерная терапия, которая заставляет наши клетки по-другому работать, поэтому, да, нужно делать это регулярно. И если делать это регулярно, то получается результат. Поэтому, наверное, надеюсь, что скептик, раз он скептик, будет соблюдать эту дисциплину как раз 2 раза в день по 6 минут. И так он точно увидит тогда результат, потому что, ну, это не волшебная палочка, как раз это система.
0: Нета, сейчас действует акция для слушателей Первого радио. Беспрецедентная, я бы сказала, акция.
1: Правда, да, да. Последний день перед Рош ха-Шана, перед нашим всем вот этим бешеным циклом праздников один за одним, мы сегодня предлагаем последний рабочий день всего за 1490 шекелей приобрести BeQure Laser версии Pro, самый последний, самый мощный нашей версии, профессиональный. И плюс к нему еще получить совершенно роскошный подарок, массажную подушку, полноценный массажный аппарат в технике шиатсу, еще и с инфракрасным прогревом мышц, который обычно стоит не меньше 600 шекелей, а сегодня вы получите ее абсолютно бесплатно, если позвоните по номеру звездочка 3414 и приобретете BeQure Laser Pro за 1490. Друзья, спешите, это вот прям последний денек, и больше такой возможности не будет.
0: Супер, Нет, спасибо, услышимся чуточку позже.
1: Спасибо, на связи.
0: Речь, друзья, напоминаю, не идет о какой-то там огромной медицинской конструкции, которую, знаете, надо так вот поселить все на полдома и бояться к ней подходить. Это совершенно компактный, сертифицированный прибор для домашнего использования, а после покупки BeQure Laser предоставляет еще инструктаж и поддержку, причем на русском языке 24 часа в сутки. Все подробности по телефону звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Реклама.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама. Праздничные скидки в Канкун. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 489 шекелей за килограмм. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 269 шекелей за 500 грамм. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский. Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
1: Реклама.

0: Прогрев шоу на Первом.
1: Да, друзья, мы возвращаемся в эфир. Привет всем, кто слушает сейчас Первое радио. Это Прогрев шоу в студии Кристина Кипнис.
2: Доброе утро вам всем. Спасибо, что с нами.
1: Что это за иностранка?
2: А, не знаю, я так решила. Слушай, смотри, вот мы, значит, про праздники с тобой, да?
1: Да.
2: Какие знаменательные и все такое дело. Я теперь поняла, я все думаю, когда же какие-нибудь сказочные наши героини, принцессы всякие разные и не разные, будут отмечать свои праздники профессиональные. И такие вот сегодня. Сегодня 10 сентября, день тыквы, соответственно, день Золушки.
1: Слушай,
2: ко мне не привыкла.
1: А мне нет, дело не в этом. Я когда увидела вот название день тыквы, мне почему-то сразу представились люди, которые, собственно, не очень хорошие, которым очень хочется в эту тыкву дать.
2: А я сразу вспомнила, как меня бабуля насильно в детстве
1: заставляла есть тыкву.
2: Терпеть ее не могу.
1: Я тебе хочу сказать, что это обалденно вкусная штука. Если вы не любите котов, значит, вы просто не умеете их готовить. Вот здесь про тыкву то же самое абсолютно.
2: Понимать, но абсолютно не принимать.
1: Так, а вообще, ты знаешь что? Я думала, что ты начнешь вот не с такого сказочного праздника, а с дня «Во всем виноват Большой адронный коллайдер».
2: Ты знаешь,
1: я тебе хочу сказать, что на любую вообще, вот на любую претензию можно сказать, это не я, это виноват Большой адронный коллайдер.
2: Да это понятное дело. Слушай, а вот смотри, день разноцветных букетов. Да. Любишь ты букеты?
1: Честно, не очень.
2: Я
1: люблю больше как-то вот в горшках, потому мне жалко.
2: А, в горшках?
1: Да. Ну, именно живые растения. Вот,
2: за которыми потом можно будет ухаживать, понятно. Mm-hmm. Нет, а я вот имею в виду, что вот между букетом и, например, подсолнухами, я выберу, чтобы мне подарили подсолнухи.
1: Здесь я согласна. А когда в букете подсолнух?
2: Тоже красиво, но букеты я меньше люблю. Я к этому. О, смотри, день поиска в интернете. Сколько там потеряно, времени и всего остального.
1: А еще сегодня международный день макияжа. Так что мы поздравляем, кстати говоря, с профессиональным праздником мейкапистов, если можно так сказать.
2: Можно так сказать. Но вот мы с тобой как-то мимо. Ни ты не красишься, ни я не крашусь. Особо.
1: Но зато мы все равно с тобой красавицы.
2: Нет, это бесспорно.
1: Всегда. И прямо с самого утра.
2: Нам вообще не видно, что мы спим по 3 часа всего лишь. Слушай, смотри, день ротвейлера и день альпаки.
1: Это все очень хорошо, но мне больше нравится день карамельного чизкейка.
2: Ну,
1: Нам-то
2: что, главное про это. О, смотри, день замедления интернета.
1: Слушай, вот 12 лет празднуется этот день, а про что это, я не знаю. Я сейчас попробую спросить.
2: Я думаю про потерянные нервы. Это знаешь, когда вот ты вроде бы знаешь, вот смотри, интернет у нас сейчас здесь и там 5G, 4G, ну 4, как бы, но вот мы все уже на 5G перешли, да? Короче, быстрота и все такое. А вот это, когда начинает тормозить, у нас же нервы сдают.
1: Это про другое
2: про
1: вообще.
2: Что?
1: Смотри, я тут прочитала, оказывается, это вот этот день замедления интернета, это масштабная онлайн-акция протеста, которая состоялась первый раз в 2014 году в США 10 сентября. То есть вопреки названию, интернет в этот день на самом деле никто не замедлял. Просто крупнейшие мировые сайты и сервисы, я не буду перечислять, да, вот там очень большие гиганты, они добровольно разместили на своих страничках символическую иконку бесконечной загрузки. То есть вот этот вот крутящийся вот этот вот спиннер загрузочки, знаешь, такой вот. И рядом со значком загрузки выводилось предупреждение. Если бы существовали медленные интернет-полосы, вы бы ждали до сих пор. Защитите свободу интернета. То есть день замедления интернета — это именно про свободу.
2: Тогда вот смотри, здесь есть вопрос, и сразу и праздник. Вот в Австралии отмечается 17 лет. Как? День... Ты в порядке? Вот, Лен, ты в порядке?
1: Я в абсолютном порядке. Спасибо зарядке, как говорится. Прямо с самого утра. Но завтра с утра я буду вообще в порядке.
2: Ну, это да.
1: Потому что будешь себя улучшать.
2: Выходные. Хотелось бы куда больше, а все-таки да.
1: Есть куда, к чему
2: Китай
1: стремиться.
2: Китай 41 день. День учителя. А вот в Гондурасе у нас сегодня день детей.
1: Прикольно, на самом деле.
2: А в Аргентине день ихтиологии. Ты представляешь?
1: Да.
2: Какая прелесть.
1: А в США сегодня отмечается день обмена идеями. И
2: так.
1: Еще смотри, день шить будет оно. Это вообще про что? Причем написано, что 180 лет там все это дело как
2: бы. Я надеюсь, это не из фильма «Оно», где вот этот вот клоун.
1: «Шить будет оно», я сейчас даже...
2: Машинка!
1: Я сейчас спрошу.
2: Это про швейную машинку. Ну, чисто я так фантазирую.
1: Ты знаешь, да, ты права, это по поводу...
2: Дедукцию никто не отменил.
1: Рукоделия и швейных проектов. Достают в этот день, принято из укрытий, швейные машинки, чтобы починить старые вещи и создать новые. То есть здесь вот и пейчворк, и вот эти вот лоскутные одеялки, и переделки какие-то всякие разные.
2: Я тебе скажу так, вот все те, кто умеют шить, у меня вызывают, восторг. Почему? Потому что для моих нервов это вообще не то занятие.
1: Тогда поклоняйся мне.
2: Ты умеешь шить?
1: Умею. И не только шить, на машинке.
2: То есть ты прыгаешь с парашютом, и в процессе ты шьешь. Я тебя так теперь фантазирую. Так, что вы будете фантазировать, это подскажет песня, которая сейчас прозвучит на Первом радио. Дорогие наши радиодрузи, 10 сентября, 7:35 на часах, вы слушаете Первое радио, и вы никуда не уходите. Договорились?
1: Да, потому что... А почему? Потому что впереди гороскоп.
2: Да.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Смаданной мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная «Мама Мэри» 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
3: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. *3414. *3414.
6: Рош Ашана в гастрономе «Елисеевский».
7: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
6: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
8: Только в Center Car. Kia Sportage нового поколения 23 года всего 990 шекелей в месяц.
9: Center Car Azur. Перых Ашива 9.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.
10: И вот, собственно, как и обещали, мы добрались до звездного прогноза. Итак, если посмотреть общий гороскоп для всех знаков зодиака, то звезды говорят, что сегодняшний день предоставит нам большие возможности во всем, поэтому не стоит откладывать дела на потом. Сегодня не стоит искать оправданий лени и безинициативности, а решительно прям взяться за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, уже завтра может оказаться не по плечу. Если преодолеть сегодняшнюю вот эту инертность дня, он может открыть, в смысле, день перед вами новые удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья. Именно сегодня фраза «Мое здоровье в моих руках» актуальна как никогда. Настрой на выздоровление может творить чудеса, действуя лучше любого лекарства.
11: А знаешь почему?
10: Почему?
11: День зарплаты сегодня. Поэтому можно купить БАДы. Так, Овны, день лучше не начинать с громкого заявления о переменах. Он подойдет для маленького, но заметного действия. Записаться, например, на тренировку, разобрать рабочий инструмент, обновить резюме и вернуть себе нормальный график. Нормальный график. Что это такое? Непонятно. В личном разговоре поможет не спор, а честная фраза без попытки победить.
10: Ну,
11: спор всегда нужен.
10: Ну, Овны же всегда идут в конфронтацию. Они любое начинание, любую идею сначала с шашкой наголо принимают, вот, а потом как-то вот так подумают и вроде как и ничего.
11: Ты знаешь, мне нравится фраза про Овнов. Значит, Овен часовой. Сначала стреляет, а потом говорит: «Стоп, стой, кто идет?»
10: Тельцы, сегодняшний день может показать, где вы слишком долго терпели неудобный обмен. Это может быть вопрос денег, подарков, времени, помощи, внимания. Не прикрывайте дискомфорт привычной фразой «ничего страшного», если цена для вас уже стала заметной.
11: Так, а вот у близнецов им звезды, значит, сразу с рекомендаций начинают. Что именно сегодня лучше вернуться к разговору, который давно требовал более взрослого тона. Это какой?
10: Mm-hmm.
11: Непонятно. Не уходите в шутки, теперь понятно, если тема касается условий, обязанностей или личной симпатии.
10: А теперь вообще понятно.
11: Вообще все идеально. А вот в работе хорошо пойдут дела, где нужно не блеснуть, а договориться.
10: Вот сегодняшний день, это вот самое то. Раки, к вам сегодня придет понимание того, какая привычка дома или в семье стало слишком тяжелой. Возможно, дело не в большом конфликте, а в одном каком-то повторяющемся сценарии. Кто напоминает, кто убирает, кто молчит, кто соглашается. Предложите простой новый порядок, который можно попробовать уже завтра.
11: Отлично. Mm-hmm. Львы, вам звезды советуют пересмотреть сегодня тему денег и самооценки, да, чуть-чуть понести ее. Может выясниться, что вы соглашаетесь на меньшее, прикинь, наоборот, чем заслуживаете, или компенсируете усталость красивыми тратами.
10: Наоборот, не понести, а повысить.
11: Повысить, получается. Mm-hmm. В работе лучше назвать цену, срок или условия прямо без театральной подачи. И я хочу больше денег.
10: Нет, быть или не быть, разговаривать или не разговаривать. Девы, у вас сегодня появится шанс начать новый личный цикл без жесткого самоконтроля. Не надо сразу же менять режим, питание, работу, отношения или расписание прям вот одним списком. Выберите одну точку, где порядок даст реальное облегчение. И не критикуйте себя за несовершенный старт. Он все равно лучше, чем очередное откладывание.
11: Это
10: то бишь,
11: правда.
10: Прокрастинация.
11: 100%. Да. Весы. Сегодня будет очень важно говорить мягко, но не расплывчато. Кто-то может ждать от вас дипломатии, но это не значит, что вы обязаны скрывать свое настоящее мнение. День подходит для встречи, примирения, обсуждения, сотрудничества, ну или, на крайняк, разговор о личных правилах.
10: Скорпионы. Этот день может принести вам более сильную реакцию на симпатию, ревность или чужую закрытость. Не превращайте интерес в проверку человека на глубину и лояльность. Если вам важно понять намерение, смотрите на поступки, а не на драматичные паузы.
11: О, красиво.
10: Да.
11: Стрельцы! Вам сегодня может понадобиться пересобрать рабочую цель или публичный план. Не доказывайте, что все под контролем, если проект давно просит новых каких-то там структур. Хорошо сработает разговор с человеком, который умеет задавать необдуманные, но полезные вопросы. Это как?
10: Это вот-вот как-то
11: понятно.
10: Так. Козероги, у вас сегодня появится шанс выбрать более точное направление. Это касается учебы, поездки, документов, каких-то юридических вопросов, публичного заявления или большого личного решения. Не держитесь за старый маршрут. Лучше сравните два варианта, а лучше три, но не по страху, а по тому, где больше реальной перспективы.
11: Это хороший совет.
10: Да.
11: А вот у водолеев, значит, тоже совет от звезд. Будьте аккуратнее, когда общаетесь на такие темы, как доступ, доверие или общих ресурсов. Может всплыть вопрос паролей, денег, совместной покупки, долга, личной информации или чужого секрета. Ах, вы какие! Не оставляйте все на уровне «мы же договорились», если правила на самом деле никто не проговаривал.
10: И это правильно.
11: Да.
10: Рыбы. Этот день может показать вам, что кто рядом готов к нормальному диалогу, а кто любит туманные обещания. Но не додумывайте за человека красивую версию, если реальных действий пока маловато. В отношениях сегодня лучше спросить прямо о формате, планах или ожиданиях.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Итак, друзья, это Первое радио. Мы возвращаемся в эфир и продолжаем сегодняшний разговор с Нетой Нефтали, с консультантом по здоровью компании BeCure Laser. Напомню, мы сегодня говорим о приборе BeCure Laser Pro. Нета, доброе утро еще раз.
3: Доброе утро.
2: Нет, послушай, вот мы в большинстве своем случаев очень любим быть в режиме сами себе все. Ну, там, сами себе психологи, сами себе сантехники, сами себе, там, я не знаю, специалисты по интернету. И лечить себя сами мы тоже любим, приговаривая, ну, болит спина, но само оно пройдет. Вот где заканчивается это само пройдет и начинается «мне все-таки нужна помощь»?
3: Слушай, это какой-то философский очень у тебя вопрос.
2: Ну вот меня, да. В конце недели меня пробило.
3: Я, как человек, у которого есть психолог, например, много лет, хочу сказать, что все-таки, ну, нужно просить помощи, это нормально, просить помощи, да, и не совсем мы можем справиться самостоятельно. Иногда не потому, что мы чего-то не можем сами, а просто потому, что нам нужен другой человек для того, чтобы помочь, да, какой-то взгляд со стороны, мнение со стороны и так далее. Но если мы говорим про BeCure Laser, например, то... Ну, это все-таки, да, нужно оказывать себе помощь, но с помощью кого-то, с помощью чего-то, да?
2: То есть, ну вот здесь я просто хочу уточнить. Смотри, если у меня, например, заболело колено после того, как я 3 часа вот таскала, перетаскала, точнее, 3 тонны арбузов, это понятно, это одна из...
3: Ты не лопнешь, скажи, пожалуйста, 3 тонны арбузов.
2: Как в той рекламе, а ты налей, отойди, да?
3: Да.
2: Хорошо, окей, а если вот колено болит уже полгода, и я каждый раз себе говорю, да нормально, оно само пройдет. Это уже совсем другая история, правильно?
3: Да, ну, конечно, да. Во-первых, ну, скорее всего, ничего само не пройдет, особенно если мы говорим как бы про, скорее, даже не детей просто, у которых действительно быстро все заживает и зарастают ранки и все такое. Ну, люди, которые как бы переходят, да, как минимум за пределы, там, не знаю, 25, у нас редко что-то заживает само, потому что, ну, если нам организм сигналит о том, что что-то происходит, значит, оно действительно что-то происходит. Ну, поэтому я думаю, что нужно, во-первых, если это что-то действительно серьезное, мы ни в коем случае не отрицаем и не как-то, ну, не дискредитируем помощь врачей, то есть, конечно, как бы идите к врачу, если у вас что-то всерьез болит какое-то время, просто BeCure Laser сможет стать замечательной помощью ко всему остальному. Или даже, да, если вы не можете пойти к врачу, не хотите пойти к врачу, думаете, что, может быть, это не так серьезно, это все-таки не так сильно влияет на вашу жизнь, то, конечно, можно помогать себе самостоятельно с помощью BeCure Laser дома, да, то есть, как бы не вижу здесь никаких противоречий, помогать себе хорошо и нужно, друзья, терпеть не надо.
2: Абсолютно точно. И сейчас для слушателей Первого радио действует специальное предложение именно вот на этот супер-пупер прибор BeCure Laser Pro.
3: Да, последний день перед, наверное, самым главным праздником в году, самым таким ожидаемым праздником в году, Новый год все-таки наступает. Вот, собственно, мы последний день этой акции предлагаем вам вступить в новый еврейский год с какой-то вот как бы направлением помогать себе тогда, когда нужно помогать себе. Друзья, не терпеть, не ждать, когда уже просто будет слишком, когда уже станет невыносимо, и для этого как раз мы предлагаем вам по очень приятной цене купить BeCure Laser Pro всего 1490 шекелей вместо обычных 2-2500, смотря где вы как бы смотрите цену. В сетевых аптеках, например, они, конечно, значительно дороже, чем покупать напрямую у производителя, поэтому, да, 1490 шекелей всего, и плюс совершенно роскошный подарок, массажный аппарат, массажная подушка в технике Shiatsu, очень тоже классной международной компании, у которой есть представительство в Израиле, которая занимается именно массажными приборами разными, побольше, поменьше. Вот, и вот эту замечательную роскошную подушку массажную с инфракрасным еще прогревом мы вам сегодня подарим абсолютно бесплатно при приобретении BeCure Laser Pro всего за 1490. Друзья, давайте как-то в Новый год заходить с направлением, с целью не терпеть больше и помогать себе.
2: Супер. Нет, спасибо огромное. Продолжим общаться уже в следующем часе. Ну, а вам, друзья, напоминаю, BeCure Laser Pro со скидкой 50% плюс массажная подушка для Shiatsu уже в подарок. Ну и плюс в течение 60 дней можно воспользоваться прибором в тестовом режиме. Все подробности по короткому номеру +34 14 +34 14.
1: Реклама.

0: Ну что ж, два часа, здорово я. Час, всего лишь час,
1: уже,
0: да, пролетел. 7:56 на часах 10 сентября 2026 года. В этой студии со мной проводит это потрясающее время. С вами Лена Семенова.
1: И с вами же Кристина Кипнис. Ребят, но мы не прощаемся, мы услышимся уже в следующем часе после новостей. Оставайтесь здесь, потому что впереди еще много интересного.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Рош ха-Шана в гастрономе «Елисеевский».
6: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
5: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. «Интеллиго» раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. «Интеллиго». 03-944-1111.
8: Только в «Центркар».
9: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
8: «Центркар Азур».
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: В результате иранской атаки в Иордании причинен ущерб американским самолетам. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным телеканала CBS, в результате ракетной атаки Ирана, осуществленной в ночь на 9 сентября, несколько американских самолетов на авиабазе Муафа Кассалти в Иордании получили повреждения. По сведениям редакции телеканала, был поражен штурмовик А-10, который лишился крыла. Кроме того, около 8 истребителей F-15 получили незначительные повреждения. Атака последовала за ударом США по 5 иранским танкерам. Ранее сообщалось, что американские силы в Иордании выпустили более 30 противоракет комплекса Patriot, пытаясь отразить атаку. Утверждалось, что большинство иранских ракет было перехвачено. Сегодня утром на шоссе 805 недалеко от населенного пункта Яад столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина в возрасте примерно 20 лет. Водитель автобуса получил легкие травмы. Пострадавшие были доставлены в медицинский центр «Галиль» в Наарии. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Министерство здравоохранения Израиля разъяснило, что не имеет возможности очистить озеро Кинерет от амебы Неглерия фоулера, и она, скорее всего, останется в водах озера надолго. По словам профессора Сигаль Садецки, начальницы службы общественного здоровья Минздрава, хлорировать Кинерет, как это делают в бассейнах, нельзя, поскольку речь идет об открытом водоеме, а не о закрытом сооружении. По словам Садецки, низкая концентрация амебы в воде также затрудняет постоянный мониторинг, поэтому Минздрав не планирует проводить в Кинерете отдельные пробы для ее выявления. Риск заражения оценивается примерно в один случай на несколько миллионов купающихся, однако он растет с повышением температуры воды. При температуре воды ниже примерно 24 градусов по Цельсию риск существенно снижается, и именно это стало главной причиной переноса заплыва через Кинерет на ноябрь, когда температура воды, как ожидается, опустится до безопасного уровня. Действующие рекомендации для купающихся остаются прежними: избегать попадания воды в нос при прыжках, нырянии или погружении головы под воду, использовать зажим для носа. Разъяснение Садецкий прозвучало на фоне госпитализации 9-летнего мальчика, который находится в состоянии медикаментозной седации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении реанимации детской больницы Рамбам в Хайфе. У него диагностирован тяжелый амебный менингоэнцефалит после купания на пляже Курси в Кинерете. Это как минимум четвертый подобный случай в Израиле за последние годы, один из которых закончился летальным исходом. Корпорация Google объявила об инвестиции в размере 13 миллиардов евро в цифровую инфраструктуру, энергетику и дата-центры в Финляндию. Выбор в пользу Финляндии связан с климатическими условиями, которые должны позволить Google сократить расходы энергии на охлаждение серверов, одну из самых значительных статей затрат дата-центров. Один дата-центр Google работает в Финляндии с 2009 года, используя для охлаждения холодную морскую воду из Финского залива. Новая инвестиция крупнейшая для Google в Европе на сегодняшний день. Она включает расширение цифровой инфраструктуры наряду с вложениями в проекты чистой энергетики, призванные обеспечить стабильное энергоснабжение в долгосрочной перспективе. В частности, Google подписал 22-летнее соглашение о поддержке атомной электростанции в Финляндии, а также планирует нарастить мощности ветрогенерации и инвестировать в новую систему накопления энергии на аккумуляторах. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 32, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
1: Прогрев шоу на первом.

0: Нас призывают move your body. А кто мы такие, чтобы с этим спорить? Потому что первое радио, во-первых, это энергичное радио, во-вторых, это музыкальное радио, а во-вторых, это как бы самое вот из первейших, наипервейшее радио на русском
1: языке. Я бы сказала, наипервейшее местище без балды.
0: О, как? Да? Можно и так. Итак, сегодня у нас, значит, 10 сентября. В студии со мной в этой прекрасной находится Лена Семенова.
1: Да, доброго утра всем. Вот что? Конец недели,
0: заговариваюсь.
1: Конец года, да, точно. Кристина Кипнис. Здесь я с тобой совершенно согласна. И вот, кстати говоря, я тут прочитала буквально вот пару дней назад. Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало свежие данные по численности населения страны. Ребята, нас в Израиле уже больше 10 миллионов. Если быть точной, то нас 10 миллионов 305 тысяч человек. Это просто, мне кажется, огромная цифра. Но за этой цифрой, ну не просто население страны. Это семьи, это истории, какие-то надежды, проблемы, радости, какие-то совершенно обычные домашние вечера, какие-то такие вот посиделки совместные. И вот перед Рош ха-Шана нам захотелось поговорить именно об этом, о том, чем живем мы сами. Так что вот оставим сегодня статистику статистикам, политику оставим политикам. Мы сегодня вообще не об этом. Давайте поговорим о самих себе. Что хорошего произошло с нами за этот год? Что изменилось в наших семьях? Да и вообще, что для каждого из нас значит хороший год.
0: 054-20-70-800. Это этот номер телефона, на котором мы читаем ваши сообщения. И не будем откладывать в долгий ящик прочитку сообщений. Бабушка Валя пишет. Ну, это, знаешь, это когда мы с тобой только вот в прошлом часе начали. Помашите нам ручкой, покажите, кто живой. Вот бабушка Валя пишет. Доброе утро, любимые девочки. Давайте зажигайте, вы суперведущие. Удачи вам, мои любимчики. Бабушка Валя,
1: низкий поклон. Бабушка Валя, с наступающим Рош ха-Шана. Или вот привет из Элата от Макса нам прилетел. Он всех с наступающим Рош ха-Шана тоже поздравляет. Очень круто на самом деле. Так, еще... тут какое-то сообщение. Оно какое-то вчерашнее. Короче, ребята, пишите. Мы сегодня говорим о самих себе. Что хорошего произошло с нами за этот год? Что происходит вообще вот в наших семьях? И вообще, что для каждого из нас значит вот этот самый хороший год? 054-20-70-800. Мы очень ждем ваши сообщения. We'll be right back.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Вот есть люди, которые при любой боли говорят: да ладно, само все пройдет, а потом проходит неделя, вторая, и ничего не проходит, а вот привычка повторять остается, естественно. Поэтому сегодня без героизма поговорим о том, как современные технологии помогают справляться с болью без сложных процедур и прямо дома. И об этом, обо всем нам расскажет Нета Нафтали, представитель компании BQ Laser. Нета, здравствуй!
3: Доброе утро, Серов.
2: Так, сразу, пока ты, перед тем, как ты, вернее, начнешь говорить, что там вы нам и им, в нашем смысле, радиослушателям подготовили, напоминаю, звездочка 3414, запишите этот номер телефона и приготовьтесь нажать кнопочку вызова. Нета, ну а теперь тебе слово.
3: Да, давай, наверное, сейчас чуть-чуть поговорим как раз про вот эту концепцию потерпеть, и пройдет, и само,
2: давай.
3: И вот это все, и почему это не такая вообще хорошая идея, как может казаться. Конечно, я не за то, чтобы быть ипохондриками и на каждое, знаешь, какую-то совсем-совсем мелочь прям бежать, сломя голову к врачу и так далее, но все-таки вот сама идея, что я перетерплю, и я это говорю очень как бы с личной позиции, потому что у меня очень плохой достался позвоночник, спасибо генетике, у меня есть две металлические конструкции в теле, ну, то есть я, мягко говоря, знаю, о чем говорю, несмотря на то, что я еще не отношусь к людям золотого возраста, я успела уже все примерно.
2: Ты знаешь, вот, к сожалению, у боли как бы вот возраста нет.
3: Да, и вообще очень многие сейчас врачи говорят, что, например, артрит, который раньше считался исключительно болезнью как бы более пожилого возраста, стремительно молодеет, то есть воспаление суставов появляется все раньше и раньше и раньше, фиксируется все у более-более раннего возраста. И почему еще это плохая идея терпеть, помимо какого-то психологического, наверное, аспекта, да, что мы привыкаем к какому-то к такому перманентному страданию в какой-то степени, в большей или меньшей, но все-таки какой-то перманентный дискомфорт мы как-то принимаем в свою жизнь как норму. Вот даже помимо этого фактора психологического, почему плохо еще сознательно терпеть, потому что, опять же, если мы говорим, например, про артритные заболевания, то есть про воспаление суставов, чем больше, получается, нам больно, тем

0: Да, абсолютно мы не осознаем это в этот момент. Получается, что дальше, если я... Во-первых, я травмирую правую ногу, потому что на нее больше веса приходится. Во-вторых, левая нога, у нее вот это артритное, например, состояние прогрессирует, потому что нам для того, чтобы сустав хорошо работал, нужно, чтобы он двигался. А для этого нужно... Для этого вырабатывается межсуставная жидкость. Чем меньше мы двигаемся, тем меньше она вырабатывается, и тем больше прогрессирует все это.
1: Совершенно верно.
0: То есть постоянно вот это вот состояние «я перетерплю», «я поберегусь». Я
1: нужно про это говорю, забыть.
0: Да-да, я ни в коем случае не говорю, что если вы что-то сломали, надо через усилия бежать куда-то.
1: Есть и но такие, вот это... к сожалению, люди.
0: Да-да-да, я понимаю, это же очень... Но вот эта вот концепция про то, что, ну, само пройдет, друзья, давайте как-то потихоньку из нее выходить, потому что мы можем себе вредить этим прям значительно, даже вот как бы с очень такой технической точки зрения межсуставной жидкости, снижение мобильности суставов и так далее. Поэтому давайте в том числе с помощью Beaker Laser как-то все-таки работать над причиной вашей боли и дискомфорта удобно в домашних условиях и все-таки переставать терпеть.
1: Вот пока они все это, значит, переваривают информацию, которую ты дала, мы с тобой обязательно в следующем выходе поговорим про плюшки. Сейчас я хочу только сказать, что, во-первых, Нэт, огромное тебе спасибо за такой подробный разбор и напомнить нашим слушателям, что боль — это все-таки не тот спутник, с которым стоит строить долгосрочные отношения. Вот Beaker Laser, чтобы про него побольше узнать, можно позвонить по номеру телефона звездочка 3414, так что не откладывайте в долгий ящик и терпеть боль больше не нужно. Звездочка 3414. Нета, все верно?
0: Да-да-да, все верно, тогда продолжим в следующем.
1: Обязательно, спасибо тебе большое. Ну и еще раз быстренько напомню номер телефона. Звездочка 3414, берегите себя и двигайтесь без боли. Это действительно возможно в наших современных реалиях.
2: Реклама.
3: No matter what, you got.

0: Реклама. Праздничные скидки в Канкун. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришо-Лицеон, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Машину покупаем только в Центркар Азур.
2: 03-558-5458.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
1: Шеф Абухари.
3: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
5: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
4: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
0: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Грузинский вино. 7 буквы. Первый буква А.
8: По горизонтали или по вертикали?
7: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури.
0: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию Крош-Ашана. Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
10: Сушильные машины по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Сушильные машины по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
5: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
4: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
2: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
0: «Центркар Азур». Реклама.
13: Первому радио 25 лет.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Не сбавляем темп.
2: Не
1: почему? Потому что такая наша работа, а мы любим свою работу работать. Да, Лена Семенова?
2: Да, Кристина Кипнис, мы любим. Ребят, мы сегодня разговариваем на такую, знаете, общечеловеческую тему. Все-таки Рош Шана уже наступает завтра, мы будем...
1: Вот, на носу.
2: На
1: она.
2: Носу, это прям Новый год, Рош Шана к нам мчится,
1: скоро все случится.
2: 5787 год у нас наступает, и вот ЦСБ, Центральное статистическое бюро, вот накануне, буквально 3 дня назад, выкатила свежую статистику, что нас в Израиле население уже составляет 10 миллионов 305 тысяч народу.
1: Обалдеть!
2: Да, да, вот. И, кстати говоря, я тут прочитала, что примерно каждый четвертый житель страны — это ребенок до 14 лет. А это значит, что, во-первых, у нас начался новый учебный год.
1: Есть такое?
2: Да. То прямо сейчас где-то кто-то из этих ребенков требует завтрак, кто-то не хочет делать уроки, кто-то объясняет родителям прям вот так на пальцах, почему ему прям необходим новый телефон. И все это наша израильская жизнь. Поэтому вот накануне Рош Ха-Шана мы оставляем политику в стороне и говорим сегодня о самом интересном, о себе любимых, о нас самих. Какие у нас дети, какие у нас родители, какие мы, мамы, папы, что такого вообще особенного произошло с нами за вот этот прошедший год, накануне-то нового, да, и вообще, что для нас значит хороший год.
1: Да, и вот, кстати, есть уже сообщение от Лапуха, который 355 лет нам не писал, ничего не рассказывал.
2: Зато сейчас похвастался.
1: Вот, и я теперь понимаю, почему. Готовился человек.
2: Так.
1: Вернее, даже не он, а он помогал своей младшей дочери приготовиться пойти в первый класс.
2: А-а-а.
1: И вот он написал, представляете, моя младшая дочь пошла в первый класс. Лапух, я вот вчера рассказывала, значит, интересную новость на просторах нашей страны. Это о том, что сейчас новые дисциплины в школах.
2: Да-да-да,
1: это,
2: там значит, финансовая грамотность.
1: Финансовая грамотность и искусственному интеллекту учат. Скажите, пожалуйста, Лапух, а вот с первого класса вот в школах, так как вы приближенные к этим, ко всем детям, и которые пошли в школу, не знаю, в первый, второй, третий класс, с какого класса это началось?
2: Слушай,
1: интересно просто.
2: Окей, хорошо, может быть, там пока ребенок адаптируется, социализируется.
1: Нет,
2: и все
1: такое
2: прочее.
1: Нет, с первого дня садись в финансовой грамотности учиться.
2: Вообще, на самом деле, очень интересно, как девчонка отреагировала вообще на то, что происходит в школе. Нравится, понравилось ей или не понравилось. Или вообще что как?
1: Ты знаешь, если вспоминать себя, то когда я пошла вот в школу, как бы мне все понравилось, пока я не узнала, что 11 лет надо учиться. А здесь дети узнают, что им 12 лет надо учиться, понимаешь? 12 лет! Воу! Но я хочу сказать по поводу нашей образовательной системы. Насколько мне известно, кстати, Лапух, подтвердите, либо опровергните мои слова, по поводу где-то, по-моему, первый, второй класс здесь, это не то, как у нас там сразу учить математику, писать, читать.
2: Это типа нулевка?
1: А типа как бы нулевки. То есть там они играют, где-то они чуть-чуть учатся, там руку им ставят, может быть, какие-то даже буквы пишут. И где-то вот примерно год-два они этому обучаются. Как раз вот из этих 12 лет уходят на нулевку. А потом уже начинаются, скажем так, прям уроки-уроки. Лапух, так?
2: Да?
1: Или не так? Домашнее задание дочке уже дали? Сколько дали? Сколько из них она выполнила?
2: Слушай, а нам вот из Алматы пришел привет, пишет, поздравляю с наступающим праздником.
1: Это мои соседи.
2: Не знаю, кто это написал, как зовут человека, но номер телефона заканчивается на 7914. Вас тоже с наступающим праздником. Ребята, пишите ваши истории, мы ждем ваше сообщение на наш WhatsApp 05420 70 800. Мы подводим такие вот как
1: промежуточные итоги
2: перед Рош Ха-Шана. Что хорошего произошло с нами за этот год? Что изменилось в наших семьях? Чем можете похвастаться? И вообще, что для каждого из вас значит хороший год? Пишите 054-20-70-800. Ждем.
1: Я просто в этот момент выставляла, ты так...

0: Реклама.
1: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
3: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
4: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
5: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Лицион, звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Смаданный мани – праздник со вкусом. Язык говяжий копченый – 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени – 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения – 8,90 за 100 граммов. Майонез «Слобода» 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Мадана и Мания».
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
9: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Рош Ашана в гастрономе «Елисеевский».
11: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
10: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Вот за что я люблю современные технологии. Вот раньше, чтобы вот решить некоторые свои вопросы со здоровьем, нужно было куда-то ехать, записываться на очередь и ждать эту очередь годами. А сегодня вот процедуры буквально помещаются у нас в руке. И с нами Нета Нафтали, которая расскажет про Beauty Laser Pro, который вот в Израиле. И вот он просто чудо-чудесное, чудо-дивное, скажем так. Нет, доброе утро!
2: Доброе утро.
1: Слушай, ну вот у нас последний выход на этой неделе, и вообще вот сегодня четверг. Давай подведем итоги. Что ждет наших радиослушателей, которые позвонят по номеру звездочка 3414, и что они получат? Какие плюшки от компании Beauty Laser?
2: Да, расскажу, конечно, да, как раз тоже, потому что последний день и акции, и недели, и последний день перед наступлением праздника. Во-первых, если вы позвоните по номеру звездочка 3414, вы, во-первых, получите Beauty Laser версии Pro, самый последний, самый мощный нашей версии. Это значит, что если у вас, может быть, были предыдущие версии, продукт давно очень на рынке, и наверняка вы с ним знакомы, то эта версия просто практически в два раза мощнее, чем предыдущая, то есть ее все еще стоит приобрести, даже если у вас есть одна из предыдущих версий. Что это такое, совсем еще раз коротко, в двух словах, это домашний лазерный аппарат для лечения боли и воспаления, это та самая лазерная терапия, которая сейчас очень-очень известна и популярна среди врачей, физиотерапевтов, реабилитологов, потому что это очень эффективная и очень неинвазивная и неболезненная терапия для лечения воспалений, собственно, которая чаще всего является первопричиной какой бы то ни было боли, неважно, это какая-то мышечно-скелетная боль, или это травма свежая, или это даже порез, или плохо заживающая рана, например, диабетические язвы, плохо заживающие раны, именно связанные с диабетом, это все тоже воспаление, поэтому это все тоже лечится лазерной терапией. Так вот, это та самая лазерная терапия, только в домашнем формате. Это израильский патент, это израильская разработка. Наши ученые, наши замечательные врачи придумали мини-версию лазерной терапии, которую можно использовать дома. И самое главное, что регулярно, каждый день, вне зависимости как раз от праздников, войн, закрывания, закрытия всего, там, летающих самолетов, да, вы просто всегда имеете под рукой тот способ справиться с болью и воспалением, который действительно работает. Так вот, всего за 1490 шекелей вместо обычных 2-2,5 вы сможете сегодня, в последний день перед праздником, получить Beauty Laser версии Pro, но даже это еще не все, к нему вы получите роскошную массажную подушку, даже, я бы сказала, какой-то массажный прибор, аппарат, это не просто какая-то там подушка-игрушка, в технике, в массажной технике шиатсу, это массажная японская техника, еще и с инфракрасным прогревом, то есть вы сможете еще и позаботиться о самомассаже шейного отдела, плечевого отдела, спины, даже ног. Она совершенно роскошно выглядит, она может послужить вам отличным подарком, например, если вы ищете подарки еще до сих пор, и сегодня вы получите ее плюс к Beauty Laser версии Pro абсолютно бесплатно в подарок. Так что звоните, успевайте скорее, звездочка 3414. Наш склад, если честно, я вчера была в офисе, наш склад почти пустой уже.
1: Да ты что, поэтому, какая прелесть.
2: Да, поэтому забирайте последний, правда, там совсем немножечко осталось, потому что, ну, все хотят, правда, такую вот, воспользоваться этой классной акцией, потому что она, правда, выгодная. Вот, поэтому спешите скорее, последний день, звездочка 3414.
1: Так как мы подводим итоги, у меня есть один вопрос. Ты сказала, что даже если у вас есть предыдущая версия Beauty Laser, то вы можете также приобрести еще Beauty Laser Pro. А вот скажи, пожалуйста, а можно совмещать эти два аппарата? То есть я имею в виду сначала, например, старой версии чуть-чуть вот разогреть, а потом добить вот эту боль уже новой технологией?
2: Я не думаю, что это будет суперэффективно, потому что, ну, по сути, это одно и то же, просто разница в количестве лазерных импульсов, которые мы пускаем в секунду в наше тело. То есть в Pro-версии этих импульсов в секунду почти в два раза больше, чем в предыдущей, но вы можете пользоваться одной семьей этими двумя аппаратами, да, просто, не знаю, бабушке отдать новый, себе взять предыдущий, как хотите, да. Ну,
1: круто.
2: В общем, они не противоречат друг другу точно.
1: Вот, вот это было самое главное. Нет, во-первых, с праздником тебя, во-вторых, благодарю тебя. А во-вторых, огромное тебе спасибо, что всю неделю была с нами, так подробно нам все рассказывала. И я надеюсь, что наши радиослушатели уже записали номер телефона звездочка 3414, а многие даже уже звонят. Так что иди, беги, принимай звонки, отвечай уже лично на все какие-то, может быть, новые возникшие вопросы. Еще раз тебя с праздником и благодарю тебя, что была с нами всю неделю.
2: Спасибо вам и вас тоже с праздником всех, и тебя, и слушателей, и всю редакцию. Спасибо, спасибо, с праздником. Шанатова.
1: Шанатова, дорогая. Ну а ты, наш дорогой радиослушатель, звони звездочка 3414 и будь здоров.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Что ж, ну, быстренько что, все.
1: Быстро очень, на самом деле, время пролетело. Очень жалко, что вот эти два часа прогрев-шоу не резиновые. Очень бы, конечно, хотелось, но нет. Ребят, хотим сказать спасибо огромное всем, кто сегодня прислал нам сообщение с поздравлениями с наступающим 5787 годом. Я запомнила эту цифру. Я надеюсь, что я буду это помнить до конца. Ребят, мы желаем вам всего самого-самого. Рош ха-Шана, на самом деле, дорогие друзья, это ведь не только вот, ну, как у нас принято, яблоки с медом, это праздничный стол, пожелание хорошего года, это еще и отличный повод остановиться буквально на минутку и посмотреть на самое главное, на людей, которые рядом.
0: На детей, которые растут, меняются, задают 100 вопросов, иногда вот, ну, доводят родители до белого коленя, но именно они заставляют нас каждый день двигаться вперед. Ну и, соответственно, родители, мамы, пап, которые тоже не всегда знают правильный ответ, тоже устают, тоже ошибаются, и переживают, но все равно каждое утро продолжают делать для нас, своих детей, самое главное – это быть рядом.
1: Ну и, наверное, если чего-то и хочется пожелать всем нам в новом наступающем году, так это побольше вот таких простых человеческих моментов, чтобы дети были здоровы и счастливы, чтобы наши родители поменьше волновались и переживали, чтобы дома было кому сказать: вот ты уже поел, надень кепку, да. И чтобы в ответ обязательно прозвучало: конечно, мам, да, пап, обязательно. Ребят, будьте счастливы и здоровы. Спасибо за то, что вы с нами, и мы с вами услышимся уже, ну, именно в прогрев-шоу в следующем году.
0: Представляешь?
1: Но на этом ничего не заканчивается. Да, наш информационный день на первом продолжается.
0: И, естественно, с 9 до 10 ваши любимые Зейф Ханин и Марк Кричевский, которые любят комментировать комментаторов, так что никуда не переключайтесь, совсем скоро ребята будут в студии.
1: Ну, а в 19.00 вас ждет программа «Прямой ответ». Гость сегодняшний в студии — это военный обозреватель Давид Шарп. Вместе с Марианой Беленькой они будут подводить военные итоги еврейского года и разбираться в том, что происходит на всех фронтах. От Газы и Ливана до Ирана, Сирии и Красного моря. Где Израиль добился поставленных целей, какие задачи остаются нерешенными, с какими рисками страна входит в Новый год и станет ли война одной из главных тем предстоящей политической борьбы. Все это сегодня в 7 вечера на Первом радио.
0: Ну и, естественно, у Первого радио есть YouTube-канал, так что подпишитесь. Подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео, пересмотреть любимые программы в архиве. Короче говоря, ставьте колокольчик, подписывайтесь на YouTube Первого радио, и будет вам плюсик в карме, особенно в новом году.
1: Ребят, спасибо вам огромное еще раз за то, что были с нами. Мы вас всех любим, целуем, обнимаем. Мы вас безумно ценим. Нам важно каждое ваше ухо.
0: С вами сегодня была Лена Семенова.
1: Кристина Кипнис.
0: Обнимаем, целуем и очень-очень любим.
1: Пока. Bye.

0: Реклама.
1: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скотиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Только в этом месяце избранные модели Peugeot от 55 тысяч 555 шекелей. Два года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка. 94 94. Через 3 года с момента покупки.
3: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Минеральная вода «Магнезия» из «Карловых Вар». Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Холодильники по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Холодильники по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
12: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский. Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
13: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
0: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Ученик напал на учителя в школе в Бершеве. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», руководство школы «Макив Алиф» в Бершеве приняло решение приостановить занятия на 2 часа после того, как ученик напал на учителя. «Речь идет о чрезвычайно серьезном инциденте и явном переходе красной черты. Мы хотим передать четкое и недвусмысленное послание ученикам и родителям. Школа – это защищенное и безопасное пространство. Нападение на учителя или любого сотрудника – это удар в самое сердце образовательной системы, и мы не потерпим этого. Насилие не является способом разрешения разногласий, оно неприемлемо ни при каких обстоятельствах и не станет нормой, говорится в заявлении школы. Впервые с момента сбоя все опреснительные установки Израиля возобновили свою работу. В Израиле 6 опреснительных установок, все они находятся в частной собственности. Ашкелон, Пальмахим, Сорек Алиф, Сорек Бет, Ашдот и Хадера. Однако только опреснительная установка в Хадере работает на полную мощность, а все остальные функционируют на 40-50%. Согласно данным, полученным Движением за свободу информации и опубликованным изданием «Глобс», доходы мэрии Тель-Авива с января 2024 года по май текущего года от штрафов за парковку и проезд по выделенной полосе составили 573 миллиона шекелей. Данные свидетельствуют об определенном снижении количества штрафов в последние годы с 1 миллиона 95 тысяч штрафов в 2024 и 1 миллиона 75 тысяч штрафов в 2025 до прогнозируемых 886 тысяч штрафов в текущем году, судя по текущему растущим темпом. Предоставленные мэрией данные свидетельствуют также о большом количестве рецидивистов. С 2020 года по май текущего более 81 тысячи человек получили от 10 до 20 штрафов за парковку и проезд по выделенной полосе. Более 31 тысячи человек от 21 до 50 штрафов, а около 7 тысяч человек от 50 и более. Таким образом, менее чем за 6 лет свыше 119 тысяч человек получили 10 штрафов и более. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на данный момент не планирует участвовать в президентских выборах 2028 года. Как сообщает NBC News со ссылкой на источник, знакомый с позицией Рубио, он говорил об этом и в частных беседах. При этом собеседник телеканала отметил, что Рубио обдумывал возможность участия в выборах и окончательно ее не исключил, оставив дверь открытой. Сам Рубио во время поездки в Колумбию также заявил журналистам, что сейчас не является кандидатом и полностью сосредоточен на работе в администрации Дональда Трампа. «Я не знаю, что готовит будущее, но сейчас у меня нет таких планов», — сказал он. Помимо должности государственного секретаря, Рубио занимает пост советника президента США по национальной безопасности. Ранее Рубио говорил, что в случае выдвижения вице-президента Джей Ди Венса на выборах 2028 года готов его поддержать. Венс рассматривается как один из наиболее вероятных претендентов на выдвижение от республиканской партии. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близка к среднесезонной переменной облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире Ханин день с Заевом Ханиным и Марком Кричевским.
16: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
17: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Заев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
18: Доброе утро, дорогие друзья! Действительно, на Первом радио программа «Ханин день». Здесь на Первом радио 89,1 FM. И не только на 89,1 FM. Это важно подчеркнуть, потому что идет прямая трансляция на YouTube-канале Первого радио. Прямая трансляция – это всегда прекрасно. Во-первых, вы можете видеть нас, ставить лайки, подписываться и писать свои комментарии. Но это с одной стороны. А с другой есть еще один плюс. Вы, если не можете дослушать нашу, так сказать, эту передачу, дачу до конца, куда-то должны были идти, в любой момент можете включить вот YouTube-канал и там все послушать. Заев, доброе утро.
19: Доброе утро, Марк.
18: Итак, давай начнем с самой горячей темы, но по поводу вот заявления о том, что перед 7 октября был разговор премьер-министра с Бен Заедом, президентом Объединенных Арабских Эмиратов. И я хочу как бы даже поговорить не об этом. Потому что мы не знаем, был разговор, не было разговора, как бы кто за Нетаньяху говорит, не было никакого разговора, хотя там кто против, говорят, был разговор. Это не разговор. А разговор вот о чем. Мы с тобой как-то говорили, и я могу прокомментировать комментаторов вот Заева Ханина и Марка Кричевского. Мы говорили, что если ты делаешь виноватым систему безопасности во всем, я ни в чем не виноват, меня не разбудили, а они виноваты, то система всегда готовит ответный удар. И ответный удар в самое такое время, и вот перед выборами, разумеется, люди не хотят быть козлами отпущения, и они вот начинают, что называется, бить в ответ. Скажи мне, на твой взгляд, насколько вот вся вот эта история, она будет иметь серьезное значение для выборов? Или мы уже все распределились по лагерям, и что бы ни говорили те, кто за коалицию, они будут за коалицию, кто за оппозицию, за оппозицию, и, в общем, ничего не изменится. Насколько эта история серьезная, и я еще раз подчеркиваю, друзья мои, мы не говорим «было-не было», нас там не стояло, вас тоже, поэтому вот этот момент я как раз убираю за скобки.
19: Вот тут на самом деле ты убрал за скобки, но на самом деле этот вопрос задал. Поэтому, учитывая наш жанр нашей передачи, комментируем комментаторов. Я думаю, что, по крайней мере, не говоря конкретно, кто там чего, когда ж и где написал или сказал или произнес, нужно иметь в виду, что есть три мнения на этот счет. Это важно заметить, да? Первое мнение – есть совершенно очевидная там заявка о том, что информация поступила, и господин Нетаньяху, будучи заложником своей концепции, не обратил на нее внимания.
18: Прошу прощения, я буду адвокатом господина Нетаньяху, не только концепции по отношению к Хамасу. Он уже, что называется, видел Нобелевскую премию мира за соглашение Авраама, потому что и он сказал, судя по всему, говорил вот с Ронаном Баром, нам нужна, так сказать, тишина, покой, потому что вот-вот-вот...
19: Я не вижу, где здесь адвокатура дьявола, потому вот по той простой причине, что это все тоже часть вот все той же концепции. Ты в данном случае отвечаешь, акцентируешь на зачем, а не что, да? Я в данном случае сказал что. Что в данном случае это означает, что информация, особенно если она там не написана вот в 5.30 утра или в 6 утра, вот такие-то, такие-то войдут в такой-то точке и пройдут и так далее, да, и будет вот это, вот это, вот это, хотя и такой документ был, более-менее, так вот, причем несколько лет тому назад, до 7 октября, но окей, допустим, ситуация изменилась за это время. Но предупреждение о том, что имеет место подобного рода, так сказать, это произойдет и произойдет в ближайшее время, и от него отмахнулись, это мнение одной группы комментаторов, говорит о том, что либо это управленческий непрофессионализм, либо это ощущение, человек реализует, скажем так, то, во что он верит, действует так, во что он верит, вне зависимости от того, какие аргументы ему представляют. Вторая группа комментаторов говорит о том, что Нетаньяху опроверг, вот этого нам достаточно, доейну, да? Нам вот это вот хватит. Надо было бы сказать, естественно, прав он или не прав, было или не было, послушать, что говорят в Объединенных Арабских Эмиратах, да?
18: Они сказали. Они как-то вот так.
19: Нет,
18: вот.
19: Они сказали дипломатично, они не влезают ни во что. На это подчеркивает эта вот вторая группа комментаторов, она же или первая, неважно какая по счету, они говорят, что канцелярии президента Объединенных Арабских Эмиратов поступила информация, что мы говорим за кулисами с нашими партнерами, мы обмениваемся разведывательной информацией, у нас тесное партнерство, и мы это не обсуждаем в средствах массовой информации. Кто-то говорит, вот видите, это подтверждение, что ничего не было. А другие говорят, что на самом деле это вежливый ответ, да, было. Ну и, наконец, третий подход, который тоже имеет место. Они говорят о том, а нам не важно. Вот как ты сказал, а нам не важно, это было или не было, да? Нам важно другое, а что было за несколько лет до того, а именно ситуация, как ты допустил, будучи премьер-министром много лет у власти, что в секторе Газа выросло террористическое государство. При том, что придя к власти, вернувшись к власти в 2009 году, твое первое и главное обещание было уничтожить режим Хамаса, да, и что было потом в результате. И вот от этого сложнее как-то, скажем так, сложнее как-то, так сказать, вынести за скобки по той простой причине, что когда критики деятельности правительства и 7 октября, и до 7 октября, когда они говорят о том, что ну ты же, будучи премьером, ты не смог предупредить, предотвратить, предугадать и так далее, принять во внимание те или иные обстоятельства, ту информацию, которая лежала у вас на столе, господин премьер-министр. Ответом же было что? Нужно говорить не о том, что было 7 октября, говорят в его канцелярии, в его окружении, да? А что было задолго до 7 октября? Размежевание, норвежские соглашения и так далее. Ну, это говорят, так вот надо, вот мы и задаем вопрос, а что же было до 7 октября?
18: Хорошо.
19: Все это время. Второй вопрос о котором ты говоришь.
18: Как это повлияет на выборы?
19: Как это повлияет на выборы? Ну, судя по опросам общественного мнения, которые появились после этой публикации, а также после, я полагаю, мы об этом поговорим, представления списков, не повлияло почти никак. На самом деле мы видим, что есть некоторая определенная дискуссионная волна, но в целом, если ты посмотришь опросы общественного мнения, то ты видишь, что все происходит, все колебания мандата в рамках статистической погрешности.
18: Окей, в этой связи, вот смотри, вот это интересный момент. На твой взгляд, вот эта публикация, которая, ну, пока недоказуемая, невозможно вот и доказать было, не было, создается впечатление, что вот, как пишет сегодня Валла Ньюс, это не моя точка зрения, что они... что называется, пытаются ее использовать, я имею в виду канцелярия премьер-министра, типа вот смотрите, есть иностранное вмешательство, есть вот вбросы и так далее. Они хотят как бы немножко с другой точки зрения, чтобы уйти вот...
19: Несознанку.
18: Несознанку, да, но тут интересный момент. Почему-то все забывают, что 1 октября 2023 года состоялась экстренная встреча, и она задокументирована. Вот здесь четко задокументировано. Между директором Шаба Кареном Амбаром и премьер-министром Нетаньяху Бар сказал, будет какое-то землетрясение, и предложил уничтожить лидеров Хамаса. Об этом в Ликуде молчат. И второе. Бригадный генерал Амит Саар, глава исследовательского отдела управления разведки, написал, это вот тоже опубликовано 23 июля 2023 года, направил самое серьезное предупредительное письмо, в котором он упомянул секретный канал, используемый совместно с Хамасом, и он написал: «Экстремисты в вашем правительстве ведут вас к тому, чтобы поджечь весь регион, и вы будете один нести ответственность за последствия». Ну, как видим, Нетаньяху не несет ответственность за последствия, он переложил ответственность на всех остальных. И все-таки получается, что несмотря на то, что мы, как граждане, имеем так много информации о провале и понимаем, кто на самом деле несет ответственность, это ни на кого не действует. Так вот вопрос. Почему? Вот как мы дошли до такой точки, это уже социология, когда, ну, людям уже показывают вот оно, а люди говорят: не верю. Или если не он, то кто? Да, у нас был провал, но если... другие было бы еще хуже и так далее, и так далее. Вот что говорит социологическая наука?
19: Социологическая наука объяснила этот феномен давно, и, надо сказать, с того времени никто это толком не опроверг. Социологическая наука говорит простую вещь. Она говорит, что избиратели делятся на две категории. Избиратели колеблющиеся. Среди колеблющихся это либо те, которые вообще ничего не понимают в политике, да, либо те, которые каждый раз начинают рассматривать кандидатов на те или иные посты. Муниципальные, парламентские, президентские, премьера, неважно, да. Точнее, важно, но не это главное. А главное, вот они каждый раз смотрят, а что именно, какой из них в наибольшей степени подходит под, так сказать, картину прекрасного в моей голове. Да? Это одна категория с двумя подкатегориями. И вторая категория — это то, что называется домашний электорат. В Израиле это было очень распространенное и остается очень распространенное явление, когда поколениями в семье голосуют за одну и ту же политическую партию. И лидер этой партии, там тоже есть свои подкатегории, да, некоторые лояльны партии, некоторые лояльны вождю, да. Когда речь идет о абсолютной лояльности партии, то тут понятно, что бы там, какие бы там, извини за неакадемический термин, косяки, они там не устраивали время от времени.
18: А если другие, было бы хуже?
19: А если другие, было бы хуже или не было, это для них не важно, да, а важно вот что, ну, это все-таки моя партия, и мы в другой раз будет лучше, например, да, что по-любому за него проголосуем, за нее проголосуем, за политическую партию. А другая категория — это лояльность вождю. Во главе какой бы партии он ни стоял, и как бы она там ни называлась, что бы он ни говорил и ни делал, он всегда прав.
18: История с Шароном, когда вот он получил с Кадимой столько мандатов, а Ликуд тогда упал. Вот это вот об этом, да?
19: Ну, так сказать, который создал Кадиму, его наследник, как наследник Шарона. Ольмерт, он получил намного меньше, чем предполагалось. Там опросы показывали за 40 при Шароне, да?
18: Ну да.
19: А он получил 29, но окей, тем не менее.
18: Имеется в виду, что люди пошли за вождем, за Шароном.
19: Люди пошли за вождем, и все. Значит, в этой ситуации, как ты понимаешь, расклад, который мы имеем некоторую такую вот модель вождизма. Mm-hmm. Вот, когда люди приходят и говорят, лучше его никого нет, а те, которые говорят, что он ошибся, лгут. Весь ответ на твой вопрос.
18: Хорошо.
19: Поэтому вся эта история, она, естественно, не случайна. Они появляются в средствах массовой информации именно в период избирательной кампании. Не случайно, например, как ты помнишь, для сравнения, в 2014 году вдруг вот ни до, ни после появилось.

0: Ее продолжим после рекламы. Значит, Йоав Лемор пишет, тоже Wall of News. В политическом и оборонном дискурсе раскрывается системный паттерн поведения премьер-министра, который на протяжении долгих месяцев последовательно игнорирует стратегические предупреждения армии, спецслужб, ключевых международных союзников. Сегодня эти предупреждения связаны с ситуацией в Иудее и Самарии, 3 года назад с Газой. Он говорит о том, что предупреждали Нетаньяху, если ты не успокоишь еврейских экстремистов, будут огромные последствия. Да. И это говорила армия, армия по поводу взрыва, так сказать, на территориях. Об этом просто, как пишет Лемор, Йоав Лемор, просто вопили дипломаты. Нетаньяху ничего не делал, чтобы не ссориться со Смотричем и Бен-Гвиром, и мы получили те санкции, 12 стран во главе с Великобританией, и мы получили и такую упс, и опять, и он говорит, это паттерн, он ничего не делает, а потом мы получаем, и упс, виноваты все, антисемиты, семиты, там, исламисты, а мы как бы белые пушистые, мы ни при чем. Как ты это прокомментируешь, вот эти все санкции Великобритании, ведь предупреждали же, да, успокойте еврейских экстремистов.
1: Ну, вот это мы с тобой обсуждали в этой студии тоже.
0: Но мы до санкций.
1: Да, и выступление посла Хакаби Соединенных Штатов, да, который говорил...
0: Три раза.
1: Про
0: израильский террор.
1: И это человек, который, будучи протестантом, является устойчивым религиозным сионистом. По сути дела, да, то, что, скажем так, вот то ядро американского общества, которое всегда за Израиль. Я, скажем так, скромно признаюсь, что мы были на приеме в Иерусалиме в честь 250-летия Соединенных Штатов, и там, естественно, выступал посол, он сказал, на мой взгляд, чрезвычайно интересную вещь. Он сказал, мы отмечаем 250-летие независимости Соединенных Штатов, но мы не отмечаем 250-летие Соединенных Штатов, мы отмечаем более чем 3000-летие Соединенных Штатов, потому что наша американская идея, американская мечта возникла не там, на нашем континенте, а здесь, в Иерусалиме. Это наследие Авраама, Ицхака и Якова. Okay. Если мы говорим о человеке, столь произраильски настроенном, готовым понять и простить почти все, что угодно, но если он говорит о том, что, ребята, вы стреляете себе в ногу, к этому надо было прислушаться.
0: Почему не прислушались? И вот я вот много прочитал информации, ну, я имею в виду там всяких обозревателей, создается впечатление, что опять упс.
1: Ну, как ты знаешь,
0: 7 октября, а вчера там было, это 8 были санкции, 8 сентября, упс.
1: Ну, версий тут несколько, да.
0: Одна... А давай, наверное, версиями мы поделимся уже после небольшой рекламы. Итак, дорогие друзья, как всегда, люблю вот это сериальное сознание, меня, знаешь, оп. Самое интересное на потом. Итак, профессор Барланского университета Зеев Хани в нашем эфире. Я напоминаю, что идет эфир не только на 89.1 FM, идет прямая трансляция на YouTube-канале Первого радио. Лайки, подписки, комментарии, репосты обязательны. Ну и как обязательно написать, если бы не Кричевский, передача была бы так себе интересная. Ну а с Кричевским слушать невозможно. После небольшой рекламы продолжим.
2: Ханин день на Первом радио. Реклама.
3: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
4: Ришон Лицион Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
5: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: «Центркар Азур».
7: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Вано, вы опять опоздали. Что, опять пробка?
8: Пробка, фольга, штопор, стахан пока нашел. Какая работа? Такое вино. Азнаури.
9: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош и Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником!

0: в соответствии с условиями акции.
1: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
6: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
5: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
0: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94 94. В соответствии с условиями компании.
7: Реклама. Ханин день на Первом радио.
8: Итак, дорогие зрители YouTube-канала Первого радио и слушатели 89.1 FM, нашей волны замечательной. Напоминаю, профессор Бараландского университета Заев Ханин в нашем эфире. Мы говорили о неожиданных санкциях, о которых предупреждали уже, наверное, полгода. Ну и особенно все, кто вводил эти санкции, все 12 государств, говорили о терроре, который сегодня сложился, который сегодня они все наблюдают на территориях, потому что к арабскому террору все привыкли. Ну, подумаешь. А еврейский террор – это уже другая история. И к нему, к сожалению, относятся по-разному, потому что у вас есть государство, вы, государство должно, собственно говоря, бороться со своими террористами. Да, ты, пожалуйста.
9: Ну, начнем, скажем так, разделим мнение критиков и сторонников нынешней правящей коалиции. Давай. А также деятельности правительства в сфере внешней политики и да. внутренней заодно. Да. В Израиле, как мы знаем, это практически одно и то же. Так вот, версия критиков... Она такая. А в принципе, и что такое, говорят, и что такого? Это нам очень полезно. Это может спровоцировать взрыв на в Иудее и Самаре. И если что-то во время избирательной кампании и на выборах пойдет не так, да, ну, у нас будет прекрасный повод сказать так, ну, кто ж будет требовать выборов в такой ситуации, да, это только агенты Хамаса.
8: Но ты уже это кицуни какой-то, такой-то крайний, какой-то крайний.
9: Я цитирую, это не я придумал, это я цитирую комментаторов.
8: Ну, какие-то крайности.
9: Могу прислать тебе ссылочки.
8: Пожалуйста, пожалуйста. Вот.
9: Это, так сказать, один взгляд на вещи, да. Другой взгляд на вещи, ну, как всегда, три, как водится, да. Другой взгляд на вещи, он примерно такой. Слушайте, а что вы хотите от них? Каждый из наших... Мы находимся, мы страна, окруженная врагами. И даже те, которые прикидывались нашими друзьями на протяжении многих лет, они на самом деле нас не любят. И вот возник повод. Мелкий, абсолютно какой-то такой периферийный. И вот они наконец-то, это для них стало поводом, для того, чтобы показать свое истинное
8: вопрос,
9: лицо.
8: Вопрос, почему мы им и дали этот повод?
9: Все не без недостатков, да, но ведь главное не это, а
8: называется
9: главное
8: страна
9: совсем
8: не
9: другое.
8: Без фашизма, что ли?
9: Что?
8: Страна не без фашизма. Это примерно то же самое.
9: Страна не без радикала. Да, конечно, в каждой стране есть какая-то... Ну, есть какая-то маргинальная группа, которая... Да, и в Америке есть маргинальная группа.
8: Выборы в Саксонии Анхальт показали.
9: Да. Есть маргиналы есть в Канаде, в Соединенных Штатах, в Германии, в Италии, где их только нет. В Японии, где их только нет, да?
8: Ну, да.
9: А вы не сосредотачиваете на них внимание. Концентрироваться нужно на... Вот, на чем нужно. Вот, например, на поселенческом проекте, который у нас цветет, развивает, чистая правда. Правда, при этом забывая заметить, что лидеры поселенческого движения и такие вот традиционные поселенцы, они ненавидят эту компанию хулиганов и требуют правительства и от армии их обуздать.
8: Конечно, ненавидят, потому что их подставили по первое число.
9: Абсолютно. Соответственно, и третий подход. Он, скажем так, концентрируется на... Да, собственно говоря, это один из вариантов интерпретации первых двух, да? Он говорит о том, что в целом общий тренд, никак не связанный или мало связанный с действием хулиганов в Иудее и Самарии, или еврейский террор, как говорят критики, да, это вот часть того самого процесса, который идет после 7 октября. То есть де-факто идет процесс развития экономического бойкота, тот самый BDS, который...
8: BDS.
9: А, что?
8: BDS, не
9: BDS. Да, извини. Да, BDS, да, так сказать, divestment, то есть вывод инвестиций, санкции и изоляция, которые... который, в общем-то, провалился. Мы с тобой об этом говорили почти 10 лет назад.
8: Да.
9: А сейчас появилась новая возможность.
8: Да, но почему... смотри, у нас есть премьер-министр,
9: и отсюда.
8: Которого не разбудили, и который спал, и не знал, что деятельность экстремистов, против которой на самом деле боролись так очень минорно, приведет к огромным проблемам. Почему не боролись как надо? Мы же видим, не боролись.
9: Ну, возвращаемся к первым двум версиям. Не боролись либо потому, что это удобно, либо потому, что нет необходимости или, так сказать, нежелания, как бы это выразиться правильнее, разочаровать своих коалиционных партнеров, которые представляют интересы этой группы. Не разочаровали. Другая история, давай добавим сюда еще один сюжет. Что нам со всем этим делать? Совершенно верно, совершенно очевидно, что имеет место сознательный или благодаря отсутствию профессионализма настоящего, да, провал израильской дипломатии. Если ты читал статьи в зарубежной прессе, я знаю, что ты их читаешь, и мы комментируем комментаторов не только израильских, но и зарубежных комментаторов. Так вот, там, скажем так, даже в дружественных нам кругах задают один и тот же вопрос. Почему израильское правительство, почему израильский МИД не сделал ничего? Это же было понятно, что этот процесс накапливается, что в какой-то момент это взорвется. Почему ваш уважаемый министр иностранных дел ездит открывать посольство в приятных ему странах, да, и нам, естественно, тоже всем приятных странах, но тяжеловесы, Соединенные Штаты, Канада, Германия, Великобритания, наш близкий союзник. Великобритания и Германия, а также Индия и Соединенные Штаты, наши четыре ближайших союзника. Почему не сделано ничего? Это не профессионализм или это сознательный шаг в том или ином направлении? Из всего этого делаем мы один непростой вывод. Это то, что, допустим, проходят выборы, и у власти остается это правительство, допустим, да, в том или ином виде,
8: да.
9: И там придется, скажем так, потратить очень много времени, чтобы, как бы это сказать, не используя слово «отмазаться», да, чтобы дезавуировать, это вежливо, правда? Так вот, чтобы дезавуировать от предыдущих действий и восстановить на каком-то уровне доверия, да, и только потом восстанавливать это все разрушенное, что было разрушено. Если придет к власти другое правительство, то, вероятно, первого это вступительного этапа не потребуется, но придется тяжело и много работать, радикально изменив доктрину внешней политики израильской. Если нынешнее правительство останется в оппозиции, они будут, конечно, активно критиковать своих сменщиков, говоря о том, что пока мы были у власти, мы были гордой страной, а вы там унижаетесь перед капиталистами.
8: Да. Ну хорошо. Но в любом случае, ты понимаешь, ситуация, когда... Даже администрация Трампа, кстати, все обратили внимание, вот вчера была тоже большая на Вайнет статья, что как Трамп молчит по этому поводу, Хаккаби выступил и сказал, что это ухудшит американо-британские отношения, а Рубио его дезавуировал. Рубио сказал, мы поговорили с премьер-министром Великобритании, все нормально, мы стратегические союзники, все хотят тишины, покоя, и да, если кто-то, так сказать, нарушает тишину, покоя, вот получают то, что получают. Руби очень произраильский человек.
9: Да.
8: Он сказал, типа, другими словами, мы вас предупреждали. Что мы можем сделать? Мы сейчас будем воевать с Великобританией, если вы знали, что вы получите.
9: Так вот, он кандидат на пост кандидата от республиканской партии вместе с Вайнсом.
8: На твой взгляд, почему американская администрация не встала на защиту Израиля, потому что, как пишут обозреватели, была у нас, у нашего правительства такая вот уверенность, что уж американцы нас защитят всегда. Нет, мы остались один на один со всеми.
9: Но у меня нет ответа, нет сценариев, есть версии.
8: Давай.
9: Да, одна версия – личные отношения господина Нетаньяху с господином Трампом находятся на низшей точке истории, несмотря на то, что оба опровергают. И то, что там все идет обычным порядком, все замечательно. Биби прекрасный парень, Трамп наш, ну, мой ближайший друг там, и так далее. И Белому дому, и Госдепу это уже перестало быть интересным. У них куча других проблем, у них выборы на носу.
8: Иран у них.
9: У них Иран, у них необходимость выстроить какую-то новую модель отношений с Европой. И Израиль в данном случае из категории must be перешел в категорию nice to have. От должно быть до хорошо бы иметь, но не так важно, да? Вторая версия всей этой истории это заключается в том, что, ну, как бы это сказать, как бы это сформулировать правильнее, что для Трампа, по сути дела, это некоторое кардинальное изменение взгляда на ситуацию на Ближнем Востоке и роль Израиля в этом деле. Израиля уже никак премьер-министра Израиля, а как уже государство. И это заставляет нас задать нам вопрос, а что такое произошло в последние несколько месяцев, по сути дела, последний год, что произошло радикальное изменение. Но если позволишь, я отвечу на незаданный вопрос.
8: Давай, на незаданный, потому что у нас еще и списки, и все такое, да. А у нас времени уже очень мало.
9: А у нас времени мало, но это коротко отвечу. А что мы можем в этой ситуации сделать? То же, что делали во времена на пике BDS. Да? Гражданское общество работало, и работали бизнес-сообщества. В конечном итоге бизнес интересует доход, а не политические соображения. И поэтому, вот, возможно, ты слышал выступление главы объединения предпринимателей в Израиле.
8: Не слышал. Не слышал.
9: И он говорил о том, что это, конечно, тяжелейший удар под дых. И все прекрасно понимают, что санкции, когда идут санкции в отношении поселений, да, то есть и продукции, которые производятся в еврейских населенных пунктах в Иудее и Самарии, за зеленой чертой, это в конечном итоге, скажем так, люди же не в состоянии там понять, где проходит зеленая
8: да,
9: черта.
8: Да, тем более они хотят еще, британцы говорят о санкциях израильских банков, которые дают суды, машканты, дают деньги для
9: соответственно,
8: предприятия.
9: Да, разумеется, и когда предприниматель в Великобритании, в Германии, во Франции, где-то там...
8: Зачем
9: ему рисковать? Он не знает, в конце концов, этот завод, с которым он готов сотрудничать, или это лаборатория, или это предприятие другого типа, да, он находится 5 километров туда или 6 километров сюда.
8: И какие у него поставщики? Это тоже вопрос.
9: Абсолютно. И какие у него поставщики? Ну и так далее. Вот. И они просто говорят, да, нужны мне вам вы.
8: Ну,
9: я
8: да.
9: пойду в Ирландию, я пойду я не знаю, куда
8: ну,
9: еще.
8: Да, мало да, ли
9: там,
8: куда,
9: в Таиланд,
8: да.
9: мало ли где, да? Вот. И объяснять им, что на самом деле эти санкции ударят по арабам же, которым вы так сочувствуете, которые работают
8: Soda
9: на этих предприятиях.
8: Soda Stream — это прекрасный пример.
9: Ну, и, так сказать, и ответ, ну и бог с вами. Значит, все, что остается в данной ситуации, это то, что называется business to business. И гражданское общество и деловое сообщество в очередной раз должно взять эту функцию на себя. Естественно, из этого получится, ну, скажем так, не идеально, если не будет государственной поддержки. А государственная поддержка в этой ситуации зависит от политических интересов.
8: Да, но государственная поддержка, не мешайте, не болтайте, предпринимайте,
9: вот,
8: делайте все по закону. Ведь никто ж не говорил, не действуйте
9: Марк,
8: по закону.
9: Ну, ты высказался, и я с тобой согласился, да?
8: Хорошо,
9: вопрос такой. Государственная поддержка, это в том смысле, что она зависит от политических интересов. Если политический интерес вот такой, возвращаемся к первой гипотезе, опять же, да, вот, я не утверждаю, что она верна.
8: Все взорвать.
9: Или не верна, да, вот, значит, это вот один политический интерес. А политический интерес вернуть Израиль в рукопожатную, в категорию наиболее рукопожатных, наиболее уважаемых и наиболее важных в экономическом и политическом смысле, и в геополитическом семью народов, ну, значит, действия должны быть другими.
8: Окей, способен ли на это Нетаньяху? Потому что, судя по всему, мы идем от катастрофе к катастрофе. Я уже, еще одна катастрофа — это в вопросах образования. Везде, вот куда ни глянь, мы идем от катастрофы к катастрофе.
9: Способен ли Нетаньяху? Нетаньяху способен, в зависимости от того, кто будет его партнеры. Если он будет министром иностранных дел в правительстве, где не будет радикалов, тогда мы, конечно, будем ему аплодировать стоя. Он умеет. Но не похоже, что это когда-нибудь реализуется.
8: Окей, хорошо. Давай тогда у нас мы начнем тему и весь третий блок поговорим о подаче списков. Что ты можешь сказать? Вот давай за две минуты в общем и целом, потом уже будем говорить о каких-то частностях.
9: Списки в данном случае, они отражают две тенденции. Первая тенденция – это общественный запрос на новые лица. Как говорят комментаторы, и мы их, видимо, уже, скажем так, я, по крайней мере, цитировал в разных интервью, но с твоего разрешения повторю и здесь, в этой студии, что на самом деле уже сказано, что в следующем Кнессете будет беспрецедентное число новых депутатов, которые ранее не были членами парламента. Их нужно будет там окучивать и воспитывать. Есть специальный курс, естественно, который в Кнессете для молодых депутатов им рассказывают, как принимаются законы и так далее. Вот, как нужно себя вести в той или иной ситуации, какие у них права, какие у них обязанности и прочее. Это не только юридический иммунитет, не обольщайтесь. Это много чего, которое на вас, так сказать, накладывает ту или иную форму ответственности и прочее. Поэтому, да, ну и обычно, когда в аудитории, как в зале в таком, да, сидят новые депутаты, там четко, как говорят наблюдатели, видны две категории. Одна категория — это те, которые давно обозревают процессы, которые идут в израильском парламенте.
8: Бардуга.
9: Ну да, типа того. И что вы мне нового можете рассказать?
8: Действительно, Бардуга уже ты ничего нового не расскажешь.
9: Да. Я потому и здесь, что я посмотрел на вот это вот, на этих пигмеев, да, и решил, что у меня получится намного лучше. И вторая категория, которые приходят из муниципалки, из муниципальной системы, которые приходят из медиа, которые приходят из деловых кругов, которые из армии и так далее, и они внимательно выслушивают. Так вот, это первое, что мы можем сказать. Второе, что мы можем сказать, это общественный запрос на новые лица. Действительно, да?
8: Новые люди.
9: Новые люди, новые лица, партия «Новые люди», да. Новые лица, новые люди и так далее. Это показало, что, например, там в списке Айзенкота, в списке Либермана, люди, которые... Это очень похоже, знаешь, у Айзенкота даже намного больше, чем у Либермана. Это похоже, знаешь, когда приходила команда, когда представляли список партии Кадима, который ты упомянул сегодня. Люди выходили на сцену, смотрели друг на друга и говорили, спрашивали, ты кто?
8: Ничего страшного. Хорошо, я понял.
9: Нет, понятно, что ничего страшного. Вот с одной стороны. Но опять-таки, секунду.
8: У нас реклама.
9: Одна фраза, и пойдем на рекламу. Задача теперь наша сегодняшняя с тобой разобраться, а вот что хотят сказать, как хочет сказать каждая партия составом своего списка.
8: Ну, мы на самом деле не успеем разобраться, у нас не будет на это времени, но после рекламы мы начнем это во всяком случае делать.
7: Ханин день на Первом радио. Реклама.
10: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
11: Мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
14: Альте Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альте Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
15: Работаем в субботу.
16: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
15: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
17: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
15: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
18: Стиральные машины по самым низким ценам.
19: А можно еще дешевле?
18: Стиральные машины по самым низким ценам.
19: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
20: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
18: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
21: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
22: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
23: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
24: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
25: Реклама.
26: Ханин день на Первом радио.
8: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Мы говорим о том, что все, списки поданы, никаких уже комбинаций делать нельзя.
9: Разве что с названиями списков. Это будет утверждено окончательно 27 сентября.
8: Да, но списки поданы, и тут возникает вопрос. Какой месседж передают эти все списки? Потому что, например, если взять НДИ, во всяком случае, я так читал, да, что Либерман хочет показать, что он за безопасность, и вопросы безопасности будут...
9: И экономики. Безопасность и экономика. Это его официальный лозунг.
8: Больше там,
9: да.
8: Ну, не знаю насчет экономики, кто там у него за экономику отвечает в списке.
9: Ну, он лично.
8: А, он лично. Но имеется в виду, что там люди, связанные с безопасностью, вот я...
9: Хазак бы Бетахон, Хазак бы Калькала. Ну, вот как бы, так сказать, основная идея.
8: И тут у меня... Давай начнем вот с Ликуда все-таки. Офера Каца спросили. Офер Кац — это руководитель коалиции. Спросили... Чем ваша партия отличается от Смайудит, еврейской мощи? Он говорит, списком. Ему говорят, еще чем? Он говорит, а больше ничем. Действительно ли Ликуд и своим списком показал, и вообще своей политикой показал, что он уже сместился с позиции либерально-демократической партии и стал экстремистско-националистической, не знаю, как это вот сказать, потому что вот Офер Кац сказал, это вот есть видео, он сказал, больше ничем.
9: Окей, давай вернемся немножечко к теоретической социологии, давай. Да, политической социологии, к ее теории. В политической социологии есть такое понятие «catch-all party». То есть партия «хватай всех». Иными словами, это, как правило, долгие годы или долгое время, или недолгое, но настроенная на это политическая партия в широком центре политического спектра, от умеренно левых там, до умеренно правых, назовем это так, в том или ином понимании провизны-левизны, оставим в стороне, мы это много раз обсуждали, так вот, которая, в общем... понимает, лидеры, которые понимают, что общество, оно, как правило, центристское в разных там ее вариантах и так далее, поэтому нужно привлекать абсолютно всех, и это гарантия того, что ты на долгие годы останешься у власти. Когда-то такую, в Израиле такую позицию занимала партия труда, затем у нас было как короткий, очень короткий период эксперимента партии Кадима, которая была не центристская, не партия центра, а центристская партия власти. Недолго, так сказать, музыка недолго играла, но опыт такой более-менее был. Последующие годы эту позицию занял Ликуд, фактически. И там ты видишь, с одной стороны, формально на знамени либеральная экономика, но там мощнейшие, сильнейшие социальные лобби выходцев из стран Востока.
8: Да я скажу, гестадрут весь там. Не гестадрут. Какой там выходцы из стран Востока рядом не стоят? Там есть гестадрут.
9: А в гестадруде кто?
8: Ну, это уже, да. Знаешь, что мы не будем проверять людей на их происхождение.
9: А мы не проверяем людей, люди сами себя проверяют, да, что в Израиле действительно существуют этнические, субэтнические лобби, да, или назовем их этнообщинные, да, этносекторальные лобби, которые, так сказать, свои интересы реализуют через ту или иную политическую партию, либо открыто общинную, либо, так сказать, те или иные группы давления интересов и власти внутри более широких политических партий. Иногда это бывает удобнее. Тот же Ликуд, если мы возвращаемся, он был умеренно правый исторически, да, чтобы, привлекая к себе правонастроенных избирателей, не потерять умеренных правых и не потерять центр. Но, как ты понимаешь, с тех пор, как произошло то, что произошло, а это произошло в прошлом десятилетии, в начале нового, начиная вот с апреля 2019-го вот по настоящее время, назовем это так, Ликуд очень сильно... даже не скажу поправил, это уже не правое и левое, как это можно сказать, когда становится более консервативным, законсервативизировался.
8: Но стал более религиозным и более консервативным.
9: Консервативным. В этом смысле и в экономическом, и в внешнеполитическом, и в гражданских вопросах да. тоже. Да? Если, скажем, в какой-то момент мы говорили, комментаторы, мы их комментировали. Так вот, комментаторы говорили, что, по сути дела, Ликуд и ШАС — это два сообщающихся сосуда. Ликуд — это светская или умеренно традиционалистский ШАС, а ШАС — это религиозный Ликуд. То теперь, как мы понимаем, это немножечко другая история. Да, это вот наиболее радикальные консерваторы, или, скажем так, наиболее радикальная часть религиозного сионизма, Хардаль и поселенческого сообщества, наиболее радикальное, да, и не большинство их. И, соответственно, идеи, которые вошли в DNA, в ДНК, да, и в повестку дня правящей партии, которая, если она надолго перестанет быть правящей, ей придется перестраиваться, если они хотят вернуться к власти. А если останутся у власти, то это тренд, который пойдет дальше.
8: Получается, сегодня... Ликуд, сообщающийся сосуд не с ШАСом, а с Отцма Иудит, с Бен-Гвиром?
9: Ну, в значительной степени, как и Бен-Гвир с ШАС, да, как ты понимаешь, да, туда тоже переходят не так мало избирателей, из которых переходят от ультра-ортодоксального руководства к религиозно-сионистскому, но очень-очень ортодоксальному, да. Uh-huh. Встречный тренд — это в среде религиозных сионистов, это то, что называется харидимного толка, да, которые, наоборот, становятся все более консервативными и приближаются к ультра-ортодоксам в гражданских вопросах, как ты понимаешь. Это, видимо, то, что Ликуд на сегодняшний день хочет сказать своим избирателям. И второй момент в этой связи — это то, что, Тали Готлиб, например, она вполне могла бы себя чувствовать комфортно и в Ликуде, и в Отцма Иудит. Что и случилось.
8: Май Голан туда хотела, Май Голан хотели,
9: не взяли. Не взяли, потому что там список не безразмерный.
8: Ну, конечно.
9: Это то, что мы имеем. С другой стороны,
8: закончи предложение, у меня просто есть еще тема, я про НДИ хотел тебя спросить.
9: Это достаточно. С другой стороны, те люди, которые были для господина Нетаньяху чрезвычайно актуальны на протяжении 4 лет каденции, помогли ему, довести довели его блок до выборов, которые состоятся у нас вовремя. Будем надеяться, uh-huh. что состоятся. А теперь ему эти люди не нужны. А теперь ему нужны люди менее одиозные в этом самом списке.
8: Бардуга менее одиозный.
9: Бардуга не менее одиозный, но, с другой стороны, появилось какое-то количество людей, которые, вызывают симпатию.
8: Талик Вили, например, мать погибшего солдата.
9: И так далее. Да? То есть это опять-таки вопросы серии, а что такое Ликуд, внутрипартийная демократия в Ликуде? Это действительно те, которые пришли, проголосовали, и список такой, какой, который хочется избирателям, или... Наоборот, нужно как-то его подкорректировать. Теперь, вот это вот то, что получилось.
8: Теперь давай про НДИ. Все-таки теперь, осталось 2 минуты. Почему да. Евгений Сова написал?
9: Одну секунду.
8: Уже нет секунды.
9: Одну секунду. Хорошо. Та же самая история происходит сегодня в партии Азенкота. Он тоже готовится стать партией «Хватай всех». По сути дела, в его списке есть представители всех, но вытащить из него или из его команды более-менее четкий ответ на вопрос, а кто твой лидер, да, ты правый, левый, ты центрист, ты что думаешь об этом, ты что думаешь об этом, пока не получается. Классическая партия, настроенная на то, чтобы быть, так сказать, политическим супермаркетом.
8: Окей. Список НДИ, потому что вот очень аккуратно Сова написал, что он был несколько разочарован 8-м местом. Ну и вообще, обычно всегда через русскоязычные там получали 3-е, 5-е, 7-е там место такое. Сейчас вот они были отодвинуты, вот первая там Юлия Малиновская 5-е, 8-е, 9-е, да, в первой десятке. А во второй десятке там русскоязычных вообще нет. Насколько это важно, что это такое, почему так?
9: Это важно. Женя разочарован. Его друзья разочарованы тоже. И официальный ответ руководства партии, что на самом, в любом варианте развития событий такого количества русскоязычных представителей, как в НДИ, нет ни у кого.
8: Ну да.
9: И уж на проходных местах точно, да. Но объяснить, скажем так, я стараюсь следить более или менее за...
8: За базаром.
9: Да, да. Что?
8: За базаром следить. Извините.
9: Насчет базара не знаю, я уже давно там не бывал. Вот. Но, в общем-то, сказать, что я бы сказал так, что есть определенные...
8: У нас 2 минуты.
9: Да, есть... я бы сказал, что список партии «Наш дом Израиль», он отвечает политической тактике на сегодняшний день. Вот этот вот третий блок, который должен был сформироваться, рассыпался, не сформировавшись.
8: Да.
9: Вот. И остались голоса, в том числе в немалой части разочарованных ликудников или мягких ликудников. Виктор Либерман настроился на это голоса, и, соответственно, мы это видим в списке. Угу. Кто эти голоса может в той или иной степени привлечь? Другое дело, что касается русскоязычных депутатов, которых, ну, они говорят о том, что там в первой десятке 5 репатриантов. Правда, русскоязычных репатриантов 3. Или 4. 3,5,
8: назовем это так. Там 10-й ИЛУС там.
9: Да, да, ну и так далее. Я не уверен, что ИЛУС принесет голоса франкоязычных или марокканоязычных, да, так сказать, арабоязычных. Да, так сказать. Нет, марокканский язык арабского языка, это национальный язык евреев Северной Африки.
8: У нас на лингвистику нет времени, у нас минута, да.
9: Я понимаю, у тебя никогда нет на меня времени. Ну хорошо. Так вот, возвращаясь.
8: Расплачься здесь еще, расплачься.
9: Ну ты рыдай, я договорю. Так вот, соответственно, я думаю, много больше будет зависеть, это сказал Сова, написал в своем тесте, uh-huh. что будет после выборов, какие позиции получат русскоязычные депутаты. Ну, а то, что алия из бывшего СССР — это Теудат Бетуах, это то, что называется страховой полис для партии «Наш дом Израиль», я думаю, там прекрасно понимают.
8: Ну что ж, как говорится, поживем увидим, все интересно, именно поэтому, чтобы разбираться со всем этим, мы с Зеевым Ханиным и встречаемся по четвергам, каждый четверг с 9 до 10 часов. Хак самех, дорогой товарищ!
9: Хак самех всем нашим радиослушателям, зрителям, пользователям YouTube-канала, разговоров в студии, чтобы этот год был спокойным, благополучным и удачным для всех нас.
8: Да, да, чтоб вы не знали, куда деньги девать. Все, друзья мои, встречаемся в этой студии. Ну, мы с Ханиным уже ровно через неделю, а с вами с 14 до 15 часов в программе «Детали».
26: Ханин день на Первом радио.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
0: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: Центркар Азур.
3: Дерех Ашива 9.
5: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
25: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
27: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
28: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрома из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов.
29: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
30: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
31: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
32: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
33: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
34: Рош Ашана в гастрономе «Елисеевский».
35: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
36: Встречайте праздник вкусно и выгодно.
37: Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90.
38: И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
2: Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Уничтожены 3 склада вооружений Хамаса в Газе. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. ЦАЛЬ и Общая служба безопасности сообщили, что вчера нанесли удары по 3 районам сектора Газа, уничтожили 3 склада вооружений террористической организации «Хамас». По данным израильских сил безопасности, на объектах хранились оружие, взрывные устройства, противотанковые ракеты и другое военное оборудование. В ЦАЛЬ заявили, что продолжат действия по сокращению военного потенциала «Хамаса» и предотвращению попыток восстановить его или накопить вооружение для атак на израильские силы. Прокуратура предъявила обвинительное заключение 16-летнему жителю поселения Авигаль на юге Хевронского Нагорья. Юноша обвиняется в нескольких эпизодах насилия, умышленного повреждения имущества и управления транспортным средством без водительских прав. Один из эпизодов связан с нападением на палестинского араба, одноногого инвалида. Как сообщает полиция, подросток был задержан 22 августа после того, как в соцсетях появилась видеозапись конфликта, во время которого он напал на мужчину, передвигавшегося на костылях. Арест несколько раз продлевался судом. После того, как прокуратура уведомила о намерении предъявить обвинение, подростка перевели под домашний арест. Согласно материалам следствия, днем 22 августа обвиняемый вместе с еще одним молодым человеком воспользовался отсутствием владельца фермы, где он работал волонтером, и без разрешения взял фермерский внедорожник типа «Рейнджер». Подросток управлял им, несмотря на то, что никогда не имел водительских прав. Позднее молодые люди подъехали к тропе рядом с домом пострадавшего. Возникший конфликт перерос в угрозы и насилие в отношении мужчин-инвалида и членов его семьи. По версии обвинения, подросток подошел к инвалиду с железным ломом в руке, потребовал, чтобы тот отошел с дороги, ногой оттолкнул его костыль, а затем толкнул мужчину рукой и напал на него. В полиции сообщили, что в отношении обвиняемого расследуются еще 2 уголовных дела, связанные с насилием и повреждением имущества в течение текущего года. Прокуратура просит оставить обвиняемого под домашним арестом. Издание «Калькалист» со ссылкой на управление планирования сообщает, что новая развязка, призванная разгрузить транспортные потоки на шоссе номер 2 между промышленными зонами Герцли и Рамата-Шарона, появится в районе перекрестка Сира. Проект продвигает компания «Нативе Айелон» и земельное управление Израиля. В его рамках планируется возвести арочный мост над прибрежным шоссе, который обеспечит проезд с востока на запад. Мост будет также включать велосипедную дорожку, тротуары и затененную променадную аллею. Одновременно на шоссе номер 2 будет оборудована выделенная полоса для общественного транспорта между развязками Асира и Галилот. В будущем развязка должна войти в состав более широкой транспортной оси в округе Ашарон. Еще один мост Глиль-Ям будет построен над шоссе номер 20. Согласно опросу, проведенному в Тель-Авивском университете, 67% респондентов не проверяли, может ли другой банк предложить им условия лучше, а 55% никогда не торговались со своим банком в размере комиссий. Практически идентичные данные получены для тех участников опроса, которые показали, что ежемесячно получают от своего банка СМС-сообщения с суммой уплаченных комиссионных. Главной причиной выбора того или иного банка является не список услуг или качество обслуживания, а рекомендация родственников. Только для 3% респондентов причиной выбора банка стала выгодная ставка по депозитам. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близка к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32, в Бершеве 34, а на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой. We'll be right back.

Время любить. Время мечтать. Время Романовой.

10 часов и 8 минут на часах студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Легкого утра нам всем. И традиционное в начале эфира мое любимое. Всем вам салют.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир. Мы — это я, Инетта Нафтали, которую я приветствую для того, чтобы, конечно же, поговорить о возможностях этой недели. Бикер Лейзер представляет Нета в нашем эфире, и мы говорим о специальной акции, которая позволяет сейчас нашим слушателям приобрести этот замечательный прибор, который должен быть в каждой, не только израильской семье. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро, доброе утро.
1: Итак, с чего мы начнем? С акции или все-таки с самого прибора и его возможностей?
2: Как хочешь. Как хочешь.
1: Я считаю, что нужно начать с акции, а потом уже рассказать. То есть, мы часто подходим к витрине, какой-нибудь смотрим, как видим какой-то товар, видим на него цену, смотрим, есть какая-то акция, например, а потом начинаем. Да. Ну, мне кажется, зачастую, во всяком случае, у меня тогда я вижу что-то, вижу какую-то цену. Эта цена позволяет мне обратить внимание на какой-то товар, а потом я начинаю этот товар изучать. И бывают другие ситуации, когда я начинаю с самого товара и начинаю искать для него специальную цену. Но поскольку на Бикер Лейзер редко бывает прям вот так вот, чтобы какие-то специальные цены просто так давались, да, есть какие-то определенные акции. Например, сейчас акция приурочена к празднику Рош ха-Шана, да, и мы, естественно, будем рассматривать это как подарок. Так вот, редко когда вдруг будешь искать лучшую цену, потому что продаете, по сути, Бикер Лейзер только вы, правильно? Поэтому нет большого выбора. Это не купить какой-нибудь телевизор в разных сетевых магазинах. Это ваш прибор, ваш продукт. Вы его производите, и вы устанавливаете цену на рынке. Поэтому мы отталкиваемся от специальной акции, которую вы предлагаете, а затем уже будем изучать сам товар более подробно.
2: Хорошо. Да, кстати, про установку цены и про продажу через нас. Вообще, Бикер Лейзер можно купить даже, например, в Суперфарме. Я его видела своими глазами и на сайте. Он точно
1: согласна, есть.
2: Его даже можно, да, через больничные кассы, насколько я знаю, приобретать. Ну, конечно же, у них свои правила, у них своя ценовая политика, у них там свои проценты и вот это все. Поэтому, конечно же, мы стараемся предлагать самую-самую низкую цену. Как раз, да, потому что мы как бы первоисточник,
1: естественно,
2: условно говоря. И можем установить какую-то классную акционную цену, да, поэтому сегодня как раз, да, последний рабочий день перед наступлением Рош ха-Шана, вообще перед Новым годом, друзья, получается последний рабочий день этого года еврейского календарного, поэтому, да, мне кажется, хорошо начать именно с акции. Как раз про нее два слова скажу. Бикер Лейзер версии Pro, если вы его знаете в целом, да, вы про него слышали, или, может быть, даже у вас когда-то были какие-то предыдущие версии. Конечно, за 18 лет существования компании версий было много разных. Так вот, Бикер Лейзер Pro — это самая последняя, самая мощная версия. Мощность в лазерном аппарате любом измеряется в количестве лазерных импульсов, которые поступают в наше тело в секунду, получается. Так вот, в этой версии этих импульсов почти в два раза больше, чем в предыдущих версиях, поэтому даже если вы знакомы, может быть, у вас даже есть дома Бикер Лейзер Плюс, например, или, может быть, какая-то еще версия, все равно очень советую приобрести Pro-версию, потому что она эффективнее, мощнее, быстрее работает. И как раз сейчас отличная возможность это сделать, потому что сейчас последний день, когда мы предлагаем приобрести его, абсолютно новый, никакой не там не со скрытой коробкой или еще что-то, абсолютно новый Бикер Лейзер Pro всего за 1490 шекелей. Но даже это еще не все. Мы к нему подарим нашу с Яной мечту.
1: Ай, опять о ней, опять речь о ней, боже, я уже...
2: Опять. Да, нашу с Яной мечту, совершенно роскошную массажную подушку техники Shiatsu. Это не просто какая-то там массажная подушка с AliExpress, где там просто какая-то вибрация и все. Это полноценная, собственно, техника Shiatsu, то есть там стоит механизм, который вращается и мягко очень такими массажными головками круглыми надавливает на мышцы. И так совершается массаж. Ужасно приятный, ужасно глубокий, эффективный. Еще и к этому дополнительно инфракрасный прогрев, который очень-очень мягко, так не грубо прогревает мышцы, то есть без какого-то ощущения, знаете, когда бывает грелка слишком, да, такая, слишком обжигающая, так вот инфракрасное излучение, оно очень-очень мягкое, поэтому мы и прогреваем мышцы, и массажируем их очень глубоко, это, например, шейный отдел, плечевой отдел, спина, поясница или ноги, и вся вот эта красота, которую я сейчас с таким кайфом перечисляю, она вам сегодня достанется абсолютно бесплатно, подарок к Be Cure Laser версии Pro за 1490 шекелей. Друзья, последний день, мы такое не знаю, когда сможем повторить. Спешите поэтому скорее звонить по номеру звездочка 3414.
1: Что могу сказать? Могу сказать только одно, что мне кажется, за все время нашего, скажем, сотрудничества вы всегда предлагали какие-то разные акции, но не было такого, чтобы вы как-то не могли нас порадовать, да? Ну, то есть какое-то предложение, но все равно будет. Вот, допустим, в прошлый раз мы предавали 3 в 1, да, предлагали.
2: Да, да, да.
1: Да, сейчас мы делаем 2 в 1, но какое это второе? Это же вообще просто, да. Это же что-то невероятное. И сейчас замечательная возможность приобрести такой классный подарок. Вообще, пока один сидит с Be Cure Laser, второй сидит... А можно, кстати, совмещать же их? Же можно совмещать, можно же и то,
2: можно,
1: и другое.
2: Вполне.
1: Устроить себе вообще такой день просто отлично. Ой, какая возможность. Я действительно всю неделю думаю об этой подушке. Конечно же, ну, что еще в жизни остается? Конечно, хочется побаловать себя, хочется побалдеть как-то немного, да, еще и это же еще и полезно, ребята.
2: Конечно.
1: Это же еще и полезно. Итак, звездочка 3414, номер телефона, который пригодится вам для того, чтобы вы узнали все интересующие вас сопутствующие какие-то, какую-то информацию, да, все вопросы задавайте, получайте ответы и занимайтесь собой, живите без боли, живите с удовольствием. Благодаря Be Cure Laser и акции, которая на этой неделе предлагается и озвучивается нами. Нета, спасибо большое.
2: Скоро спасибо, на связи.
1: Звездочка 3414, звоните, количество ограничено. Понимаете, приборов? А значит, вам должен достаться ваш. Поэтому воспользуйтесь телефоном прямо сейчас. Звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Реклама. Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
1: Ришон Лицеон Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
2: Машину покупаем только в Центркар Азур.
3: 03-558-5458.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
7: Пробка, фольга, штопор, стахан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
8: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош ха-Шана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60

0: 5 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-11-11. Intelligo. 03-944-11-11.
5: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрома из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Маданной Мани.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Возвращаемся в эфир. Конечно же, приветствую Нету Нафталина. Это «Доброе утро» еще раз.
2: Доброе утро еще раз.
1: И в этом часе мы продолжаем говорить про BQ Laser. Ну и вот знакомые, наверняка знакомые, во всяком случае, Нете точно, ну а некоторым нашим слушателям вообще не понаслышке понятия или, ну, наверное, диагнозы. Смотрите, вот пример. Синдром запястного канала, воспаление суставов сухожилий, угревая сеть, свежие рубцы, восстановление после операции, ожоги, герпес простой, акупунктура, заживление ран порезов, включая хирургические разрезы, воспаление ахиллово сухожилие, теннисный локоть, износ суставного хряща, боли в мышцах, воспаление, боли в шее, плече и верхней части спины, спортивные травмы, боли в пояснице, боли в пальцах, коленях и бедрах. Это я вернулась к инструкции, которую я очень люблю изучать. Это все здесь в инструкции к пользованию прибором BQ Laser Pro. Да, есть, конечно, еще некоторые моменты, на которых можно тоже остановиться, да, показания, скажем так, для применения, для использования. Но это вот, пожалуйста, вот я сейчас сижу, читаю и думаю, слушайте, ну, большинство из наших слушателей, я уверена, да, есть и боли в шее, плече, верхней части спины. Для них это не просто слова и не просто диагнозы из книжки, из инструкции, да, для них это жизнь. И у нас есть прибор BQ Laser, использование которого, вот, к примеру, да, 6-8 минут, 2-4 раза в день. И, пожалуйста, ну, во всяком случае, так утверждают создатели этого прибора, что можно устранить эту боль.
2: Да, да, абсолютно так. И все, что ты перечислила, это правда так. И может, знаешь, как-то немножко по-сказочному звучать, что у нас одновременно и пяточная шпора, и боль,
1: да,
2: в шее,
1: и герпес.
2: И герпес, да.
1: Согласна.
2: Типа, какая вообще связь, да. А на самом деле, если, опять же, мы снова пройдемся по основе, то есть по тому, в чем заключается эта технология, которая внутри BQ Laser, то есть технология холодного низкоинтенсивного лазера, все станет достаточно понятно, потому что это не обезболивающее поверхностное, как ибупрофен, там, например, я выпью, когда там что-то сильно болит. Или даже иногда бывают там экстренные обезболивающие уколы. Да, они, конечно, иногда необходимы, мне их тоже когда-то ставили, вообще все абсолютно понимаю, но это все еще не работа с причиной, да, а причина у всего того, что ты сейчас, Ян, перечислила, в смысле, не первопричина, а последствия.
1: Да.
2: Это воспаление как раз. То есть, да, герпес – это вирусное заболевание, которое вот, вирус живет у нас в теле, и потом иногда, когда у нас снижается иммунитет, вылезает там на разных местах. Или это пяточная шпора. Пяточная шпора – это воспаленная фасция пяточная, которая начинает ощущаться как шпора, по факту там как бы ничего колющего нет, но это воспаленная фасция, которая вот тоже воспаляется, вызывает боль. Или это, например, грыжа и от нее болящая спина. Саму по себе грыжу мы BQ Laser'ом обратно не задвинем, конечно, в межпозвоночное пространство, но воспаление мягких тканей вокруг грыжи – это именно то, что вызывает боль. И для того, чтобы с ней работать там с физиотерапевтом, да, то есть у нас грыжи обычно возвращаются на место в первую очередь с помощью очень определенных упражнений, ну или операций, да, если уже прям совсем все тяжело, мы можем BQ Laser'ом снять именно что воспаление вокруг, то есть все то, что ты перечислила, объединяет слово воспаление в разных формах, в разных видах, поэтому да, друзья, это действительно реально, так работает эта технология, она действительно волшебная, я каждый раз ей удивляюсь, если честно, сама. Но вот она такая есть, да, спасибо тем ученым, которые когда-то еще в прошлом веке открыли, что горячий лазер – это для одного, для, там, для хирургии сейчас, для строительства, вот для этого всего, а холодный лазер, он может вот так удивительно действовать на клетки нашего тела, восстанавливать как бы выработку энергии, а выработка энергии помогает нам справиться с воспалением. Да, все так правда
1: вот,
2: работает.
1: Вот как интересно. И когда начинаешь уже углубляться, да, вот допустим, изучая ту же самую инструкцию, почему я люблю все это досконально изучать? Потому что в процессе изучения я очень много для себя понимаю. Да, вот я до сих пор не знаю, как летает самолет. Но я уверена, что если начну читать инструкцию к самолету, если найду такую, конечно, то я пойму. Можно и другими путями достичь этого, но я пока не интересовалась. Итак, продолжаем изучать BQ Laser. Вот первый пункт лечения, да, шея. Допустим, первый подпункт – воздействовать вдоль линии болезненных шейных позвонков. Пункт Б – с каждой стороны шеи, вдоль позвонков, под мочкой уха, в углубление позади челюсти. И совет – зеленым написано, две точки воздействия, описанные в подпункте Б, о котором я говорила, с каждой стороны шеи, могут применяться также для лечения воспаления горла. Вот представляете, вот как вот такой прибор не захотеть иметь дома, благодаря которому мы можем от многих вариантов воспалений разных местах избавляться. Звездочка 3414. Сейчас особые условия приобретения. Плюс ко всему вы получаете в подарок чудо-подушку-подружку.
2: Роскошную, да? Надо пьяный мечту.
1: Все, да.
2: Да, звоните по номеру, да, звездочка 3414, сегодня, друзья, последний день, когда это можно сделать, в смысле позвонить-то нам, конечно, можно когда угодно, а вот акция заканчивается сегодня, перед наступлением праздника Нового года нашего любимого, поэтому звоните сейчас по номеру звездочка 3414, приобретайте Бикюр Лейзер версии Pro, как мы с Яной сейчас обсудили, для огромного спектра самых-самых разных проблем, которые все объединяют процесс воспаления, над которым вы сможете действительно работать и бороться с ним с помощью Бикюр Лейзер. Так вот, версия Pro только сегодня, последний день, за 1490 шекелей всего, и плюс еще роскошный совершенно подарок, массажная подушка техники Shiatsu от очень-очень классной тоже международной компании, у которой есть представительство и сервисы, вот это все в Израиле. Совершенно замечательная компания, которая занимается разными массажными приборами, от каких-то, знаете, таких больших массажных кресел, которые вы наверняка где-то видите иногда, до каких-то более компактных вещей, то есть это очень тоже серьезная техника, и сегодня мы ее дарим вам абсолютно бесплатно в плюс к Бикюр Лейзер версии Pro всего за 1490. Все еще, как всегда, абсолютно бесплатная доставка по всей стране, неважно, где вы находитесь, прямо до двери. Возможность разбить даже этот небольшой платеж на части, максимум 24, и 60 дней пробного использования на специальных приятных условиях, о которых вы сможете узнать, все еще позвонив по номеру звездочка 3414.
1: Нета, спасибо большое. Встретимся в следующем часе.
2: Спасибо, на связи.
1: Звездочка 3414. Нужный номер телефона. Звоните скорее. Реклама.

0: Реклама.
1: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский». Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с миски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу. Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош-Ашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский». Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
0: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 489 шекелей за килограмм. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 269 шекелей за 500 грамм. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
2: Лена, ну какая машина?
3: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
2: штучки. Все ясно, надо брать.
4: Центр Кар Азур. Дыр Хашива 9. 03-558-54-58.
5: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
9: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
8: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшка разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
10: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводят члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
11: Лэптопы по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Лэптопы по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
9: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
8: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Газе ликвидирован террорист, убивший мужа депутата Сонар Мелах. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», бригады из Адина Аль-Касама объявили о гибели Фараха Хамеда, совершившего теракт, в результате которого был убит Шули Армелах, муж депутата Кнессета Лимор Сонар Мелах. Каждый террорист, убивший еврея, должен знать, даже если его освободят, даже если он сбежит и даже если пройдут многие годы, народ Израиля достанет его. Спасибо бойцам Цааля и силам безопасности, которые сегодня замкнули важный и болезненный круг. Да будет благословенна память о Шуле и всех павших, написала депутат. В Ришон-ле-Циона на улице Леви-Эшколь сегодня утром автобус сбил женщину в возрасте примерно 30 лет. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу Шиба в Тель-Ашомере. Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия. Против жителя севера Израиля, который угрожал убить соседа и проколол шины его автомобиля, прокуратура подала обвинительное заключение. Обвиняемый также угрожал дочери соседа, проживающей в Твери. Американский операционный сегмент израильского оборонного концерна Elbit Systems сменил название на 26 Defense. Компания объяснила ребрендинг стремлением подчеркнуть американский характер своего бизнеса, расширение производства в США и ориентацию на нужды американских вооруженных сил, о чем сообщает Defense News. Название 26 отсылает к атомному номеру железа 26, которое, по заявлению компании, символизирует прочность, устойчивость и долговечность. Запуск 26 Defense подчеркивает наш рост на американском рынке и укрепляет нашу приверженность поддержки американских военнослужащих, где бы ни выполнялась их миссия, заявил президент и генеральный директор компании Люк Саво. Ребрендинг проводится на фоне протестов, с которыми американское подразделение Elbit сталкивалось из-за сотрудничества концерна с Циалем во время войны в Газе. У офисов компании проходили акции, участники которых обвиняли Elbit в причастности к геноциду. Defense News также отмечает, что смена бренда происходит на фоне усилившихся в США разногласий вокруг поддержки Израиля. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близка к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
2: Время любить. Время мечтать. Время Романовой.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир и в этом часе вновь приветствую Нету Нафтали. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что я могу сказать? Я-то такой человек любопытствующий. Я поинтересовалась. Так. Поинтересовалась всем. Конечно же, поинтересовалась, во-первых, инструкцией. Изучила ее, эту инструкцию, уже вот просто вдоль и поперек. Прям. Но все равно каждый раз, когда открываю эту инструкцию, инструкцию к BQ-лейзер, да, я сейчас сразу обозначу, о чем мы будем говорить для тех, кто не в курсе. Мы говорим про BQ-лейзер, всю эту неделю посвятили акции, которые BQ-лейзер предлагает, и, конечно, самому прибору BQ-лейзер Pro, который предлагается по акционной цене. Итак, я изучаю каждый раз, но, видимо, это как с фильмами. Смотришь, и каждый раз какие-то нюансы замечаешь дополнительные, на которые не обращал внимания в прошлый раз. Ну, потому что не было потребности, да, вот здесь вот тоже. Между прочим, сейчас изучаю и думаю, ну, ничего себе, как я такое пропустила. Суставы пальцев рук можно прикладывать даже к болезненным пальцам. И вот здесь у меня вопрос. К примеру, вот допустим, да, многие знают такую проблему, как панарицей. Оторвал там какой-то заусенец, инфекция попала туда, все, палец начинает пульсировать, раздувается, да, начинает воспаление, начинается. Можно ли BQ-лейзером воздействовать на такую, казалось бы, да, проблему? Но это же тоже воспаление, получается так?
2: Конечно, да? Конечно. Слушай, я про это тоже не думала.
1: А что вот соду вот запихивать там, греть это, да? Зачем это все? Зачем это изнасилование? Да, правда, да? Вот прочувствовала.
2: Мурашки пошли, да.
1: Когда можно
2: взять... У меня редко такое бывает.
1: Круто.
2: Но бывало, конечно.
1: Конечно.
2: Конечно, бывало. Но, опять же, не потому, что моя мастерица маникюра что-то не так делает, а потому что я свои ручонки...
1: Да мы-то. А он взял, откусил... Взял, откусил, инфекция попала.
2: Получается, что абсолютно, да, не вижу здесь никаких противоречий. То есть
1: круто.
2: Это воспаление на коже, поэтому, конечно, я думаю, что да. И учитывая то, что это все равно еще маленькая, получается, зона, я думаю, что это даже быстро должно пройти, потому
1: класс.
2: Что это не какое-то, знаешь, прям болящее колено, да, это какой-то, ну, все-таки
1: да,
2: более
1: согласна.
2: Большой участок, серьезный. А тут, мне кажется, что очень даже хорошо поможет и быстро справиться с панарицем тоже можно, мне кажется.
1: Класс. Вот я обожаю такие возможности, обожаю, когда ты можешь не только по инструкции существовать, но и немного расширять свои, скажем так, возможности. Вот пример. Потому что, например, с ожогами BQ-лейзер справляется запросто, и начинаешь думать, а что еще он может? Если мы говорим о воспалении, то он может убирать воспаление. Так надо искать эти воспаления в себе и...
2: Найдем все воспаления, вычислим, вылетим.
1: И устраним, устраним. А если еще у нас на плечах будет лежать волшебное... потрясающая шиацу-подушка, и делать свое мягкое, аккуратное воздействие на нас, так мы еще и кайфовать будем от этого, да? И вот, пожалуйста, мы связываем получение удовольствия с лечением, и получается, у нас отсутствует лечение, потому что в момент лечения мы получаем удовольствие. Очень круто. Это как займись любимым делом, и ты ни дня не будешь работать, как буду там, 100%. Да, транслировал. Вот здесь то же самое. Взяли сейчас телефоны в руки, позвонили, звездочка 3414, заказали BQ-лейзер Pro лечебный аппарат, получили в подарок подушку, которая делает вам массаж шиацу, и занимайтесь, занимайтесь удовольствием, а не лечением. Ну, в процессе, скажем так, лечения, да?
2: Да, да, мне кажется, это все хорошая идея. Наверное, многие вообще в этот момент... в переход в Новый год как-то задумываться, что я хочу в Новом году вот для себя, про себя, какие-то планы. Я вообще супер против вот этого стремления к достиженству какому-то, да, вот эти нереалистичные планы.
1: Да.
2: Я не думаю, что это хорошая идея, но подумать о том, хорошо, что я могу в следующем году для себя больше делать, а чему я, почему мне хотелось бы больше уделить внимание в следующем году, как мне лучше о себе позаботиться, чтобы у меня было там, не знаю, больше силы, энергии делать какие-то любимые дела. Мне кажется, вот хорошая тоже такая установка на будущий год, который наступает уже вот-вот у нас, что давайте в следующем году, правда, больше внимания уделять себе. Не в смысле быть эгоистичным, это совершенно не одно и то же. Быть, заботиться о себе, заботиться о своем теле, думать о нем. Потому что, опять же, если это особенно семейные люди, да, люди с детьми, люди, может быть, которые ухаживают за пожилыми родственниками. Друзья, сначала маску на себя, потом на ребенка, нам говорят в самолетах каждый раз, когда мы летим. И у нас будет гораздо больше энергии и возможности позаботиться о ком-то, кто нам важен, если нам будет хорошо, здорово, неболезненно и приятно, если мы будем как раз достаточно отдыхать, достаточно заботиться о себе, Поэтому, мне кажется, это хорошая установка вообще на будущий год, в том числе с Бикюр Лейзер, конечно, и с этой роскошной, потрясающей подушкой, с которой вы сможете проводить теплые вечера. Кстати, зима вообще приближается.
1: Ой, скоро. Греющая.
2: Да, греющая подушка, мне кажется, очень нам пригодится в наших ледяных квартирах где-нибудь в январе. Вот, поэтому, мне кажется, да, давайте вот как-то вот на это настроимся и начнем, да, с того, что приобретем пока еще, кстати, да, не холодно. Бикюр Лейзер версии Pro всего за 1490 шекелей, позвонив по номеру, конечно, звездочка 3414, дополнительно подарком абсолютно бесплатно получим еще прогревающую инфракрасным излучением, очень приятным, массажную подушку Шиацу, совершенно роскошную, которая стоит, вот прям только что я открывала сайт производителя, не менее 600 шекелей, вот а так. Мы вам ее сегодня дарим бесплатно.
1: И доставка
2: давайте
1: еще.
2: Давайте настроимся. Да, да, и доставка, да, абсолютно бесплатная. По всей стране, неважно, где вы находитесь, всегда бесплатно, до вашей двери прямо, ничего дополнительно платить не нужно. Если вы захотите даже этот небольшой платеж разбить на части, абсолютно никаких проблем. Платить можно как угодно, переводом, или просто кредитной картой, или наличкой курьеру в руки, хоть чеками, абсолютно никакого значения, как вам удобно, так и платите. Вот, и если вам захочется воспользоваться 60-дневным пробным периодом, это тоже можно сделать на очень-очень приятных условиях. Что за условия, вы тоже, конечно, узнаете, позвонив по номеру звездочка 3414.
1: Не вижу причин откладывать этот звонок, делайте это сейчас, на это в скором времени встретимся здесь в эфире. Да, ну и, конечно же, номер телефона в завершении звездочка 3414. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Только в Center Car. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
5: Center Car Азур.
4: Дерех Ашива 9.
6: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
9: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
10: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1.

0: 1-1-1-1 Интеллиго 03-944-1-1-1-1.
1: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
2: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
1: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
3: Реклама.

If love had a sound, this would be that sound.

0: время Романовой. Реклама.
1: Ну вот мы и вернулись в эфир, и, конечно же, я не одна, здесь со мной Нета Нафтали. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро, последний раз уже на сегодня.
1: Завершаем неделю, завершаем возможности, но, конечно же, у наших слушателей будет еще день сегодняшний для того, чтобы позвонить Бикрю Лейзер в компанию, для того, чтобы, конечно же, во-первых, поинтересоваться, что за условия, какие условия приобретения на сегодняшний день, на этой неделе существуют, ну и, разумеется, заказать себе Бикрю Лейзер. Мы продолжаем его немного изучать. Есть еще некоторые, кстати, пункты, инструкции, которые я бы хотела на это обсудить. Вот, например.
2: Давай.
1: Да, есть такой совет на 20-й странице, если кому-то интересно. Совет звучит так. Воздействуйте в течение 15 минут на заднюю часть колена. Может помочь при болях от поясницы до ступней. Представляете? То есть, если вы на заднюю часть колена 15 минут воздействуете в течение 15, это может помочь вам при таких серьезных, казалось бы, болях от поясницы до ступней. Как вообще это работает? Тут мне прям сильно интересно стало, как это так?
2: Ну, это мы с тобой сегодня уже как будто чуть-чуть обсуждали. Наверное, это в какую-то такую компенсаторную сторону. То есть, если у нас что-то где-то ломается в организме, конечно, оно ломается не в изоляции. Конечно, оно ломается и влияет на все вокруг. То есть если, ну вот, далеко даже не будем ходить, помимо того, что я просто регулярно ломаю ноги, потому что у меня хобби такое, видимо, просто вот так получилось, что я родилась с достаточно серьезным плоскостопием, поэтому ноги у меня стоят не так, как должны быть, они так немножко наклонены внутрь, плюс стопа просто плоская. Конечно же, это не просто про стопу, конечно, это дальше и про колено, и про поясницу, от поясницы дальше наверх в грудной отдел, и даже прям до головы, до самой шеи. То есть, конечно, все начинается снизу и поднимается наверх, поэтому вполне логично звучит, что если у нас какие-то серьезные проблемы в колене, то это влияет на все вокруг, это влияет, да, и вниз, и на стопу, потому что, может быть, мы вес переносим на это больное колено по-другому, второе колено компенсаторно перегружается, все это влияет на поясницу, конечно же, тоже, потому что как бы мы на ней все несем, вообще весь свой позвоночник несем на одной только пояснице, поэтому, конечно, да, если у нас есть что-то в колене, то давайте начнем с него, и остальные проблемы будут решаться по ходу дела, потому что все на все влияет, конечно.
1: Итак, продолжаем изучать. Например, при воздействии на свежую открытую рану, что происходит? Боль значительно уменьшается, обещают нам производители, они пишут об этом в инструкции. Рана заживает более аккуратно и с меньшим образованием шрамов.
2: Да,
1: это же тоже очень круто.
2: Да, очень круто тоже. Я что-то сегодня про себя, но просто у меня только столько травм было за жизнь, столько всего было прикольно.
1: Есть чем поделиться.
2: Да. Вот у меня, получается, есть, например, вот прям последние как бы новости, да, то, что у меня, про что мы уже с тобой несколько раз говорили, про то, что у меня была операция на кисти руки, потому что я ее очень нехорошо сломала. Так вот, получается, одновременно в этой аварии, например, я, ну, получается, после пережила операцию, и мне сделали аккуратный шовчик, потому что, ну, он такой тоже на очень видном месте. И одновременно с этим, пока я летела с электровелосипеда, я достаточно сильно снесла об асфальт колено. И получается, не в смысле сломала, а в смысле, ну, была большая рана.
1: Да.
2: И вот эта рана заживала плохо. Я не очень как бы добросовестно все это обрабатывала, в общем, она плохо заживала, в общем, долго, и, в общем, рана была рваная, туда, естественно, занеслось много инфекций, все такое, то есть у меня подружка прекрасная моя врачиня мне помогала, но все равно было не очень. Так вот, на колене остался такой не самый эстетичный шрам, получается, а на руке из-за того, что, ну, и зашили хирурги замечательно, и потом я носила силиконовую накладку такую для заживления отдельную на руке, вот сейчас шов выглядит очень аккуратно, а на колене он так и остался, как бы,
1: вот, не пожалуйста.
2: Очень. Вот, да, поэтому если что-то такое происходит, получается, более как таким грамотным, хорошим заживлением, мы можем себе и с рубцами потом тоже всерьез помочь. Да, это важно.
1: Да, вот, пожалуйста, еще одна возможность. И дальше я изучаю, продолжаю изучать инструкцию. И здесь также отмечено, что прибором нельзя воздействовать сразу на большую площадь, применять круговые движения, как мы привыкли, да? То есть его нужно направить конкретно в одно место, и специалисты, консультанты ваши могут помочь определить это место, да, в зависимости от потребности. То есть звоните и спрашивайте. Не обязательно пользоваться, допустим, инструкцией. Если вы что-то не можете помочь, вы же можете позвонить звонить на протяжении всего времени использования прибора BQ-Laser. Доступны для вас консультанты. То есть, вот, например, болит у вас кисть, к примеру, берем, не знаю, может быть, вы там перетрудились, пересидели, переработали за компьютером. У меня такое часто бывает, когда я увлекаюсь, потом у меня начинает в кисти начинается как-то вот такое неприятное такое какое-то, ощущение такое. Пожалуйста, звоню им, говорим. Так, звездочка 3414, BQ-Laser, здравствуйте. Здравствуйте, у меня вот в кисти неприятное ощущение. Как мне использовать прибор? И мне рассказывают, приложите, там держите какое-то определенное количество времени. То есть в зависимости от ситуации мне могут консультанты помочь и дать мне протокол, которым я буду пользоваться для устранения той или иной причины. Но никаких круговых движений, никаких. То есть конкретное место, в конкретное прикладываете и воздействуете. Круто?
2: Да. Круговые движения, как будто бы у нас, знаешь, такое есть ассоциация с массажем немножко. То есть у нас массаж часто с круговыми движениями связан. А тут, получается, наша с вами задача как можно более точечно и глубоко направить лучи, которые выходят из аппарата. Поэтому, да, мы его держим определенное время, вот эти наши рекомендованные 6 минут, на одном месте. То есть, да, мы не кружимся вокруг. Соответственно, если это большая площадь, то, получается, нам придется перейти еще на следующую, такую зону.
1: Окей.
2: Вот, но круговые движения, нам тут не помогут, потому что это точно не массаж.
1: Вот, кстати, интересный пункт здесь также в инструкции написано так, что вот, допустим, при хроническом заболевании, нарушений следует всегда начинать с полутора минут. То есть буквально вот полторы минутки и несколько раз. Но если усиливается при этом боль, это указывает на происходящую биостимуляцию.
2: Да, интересно. Логично, достаточно логично, что у нас как будто некоторые, само по себе применение, вот прям пока мы прикладываем лазер к себе, не вызывает боли, но мы знаем, что периодически такое бывает, что когда организм начинает именно восстанавливаться, что-то начинает чуть-чуть больше побаливать. То есть, конечно, если что-то болит уже прям всерьез и сильно, обратитесь к врачу, то есть мы ни в коем случае не говорим, что надо какую-то очень сильную острую боль игнорировать и как бы делать вид, что ее нет. Конечно, так не надо делать, друзья. Но вообще, может такое происходить, что начинается действительно процесс восстановления, процесс снятия воспаления, и это может вызвать какие-то некоторые неприятные ощущения. Поэтому, это часть нормы, по нашим исследованиям, опять же.
1: Вот так, значит, работает. Как бабушка моя говорила, не болит, значит, не лечит.
2: Вот.
1: Итак, BQ-Laser Pro, медицинский прибор с двойным эффектом, снимает боль и устраняет причину проблемы. Не вижу никаких сейчас препятствий для того, чтобы игнорировать акцию, которую предлагает компания. Итак, Нета, давайте в завершении уже подводим итог. Какие условия, какие подарки и какие преимущества?
2: Да, последний разочек, когда мы выходим на этой неделе перед праздниками. Друзья, правда, давайте не упускать эту возможность, и давайте как-то, правда, с таким настроением в Новый год входить с положения заботы о себе, как бы вообще мыслях о себе, как себе помочь, как почувствовать себя лучше. Давайте прекращать терпеть и воспринимать боль как что-то абсолютно нормальное и будничное в нашей жизни. Я это говорю как человек с хронической болью, правда, но иногда как-то кажется, что уже куда, но так будет всегда теперь. Нет, так не должно быть всегда, как минимум, не обязательно какое-то будет просто волшебное исцеление, больше никогда никакой боли вы не почувствуете. Боль — это вообще нормальная часть жизни, но все-таки, как минимум, значительное облегчение себе причинить можно, и для этого у нас есть BQ-Laser, и сейчас как раз вот последний день, когда вы сможете позвонить по номеру звездочка 3414 и приобрести BQ-Laser версии Pro, самый последний, самый мощный такой профессиональной версии, по цене всего в 1490 шекелей, и получить в подарок роскошную подушку техники, массажной техники Шиатсу. Это японская массажная техника. Кстати, к вопросу о круговых движениях. Там именно круговые движения происходят по кругу, то есть это другая немножко тема, это как раз массаж, это как раз круговые движения, поэтому вы сегодня эту роскошную вещь получите абсолютно бесплатно подарок к BQ-Laser Pro за 1490 всего. Все еще всегда бесплатная доставка по всей стране прямо до вашей двери. Возможность разбить даже этот небольшой платеж на части, если вам это захочется, до 24 частей. И возможность воспользоваться 60-дневным пробным периодом на специальных условиях, о которых вы все еще сможете узнать, позвонив по номеру звездочка 3414. Давайте прекращать терпеть, давайте о себе заботиться о своем здоровье, о своем комфорте. Мы вам всегда рады в этом помочь.
1: отличная возможность сейчас, воспользуемся же ею. Спасибо большое, Нета, за всю неделю, за ликбез и вообще за то, что я узнала о такой вещи, как вот эта подушка Шац. Буду спать и видеть теперь ее.
2: Пока. Все, мы какой-то организуем подарок.
1: Пока не обрету ее, да. Все. С праздником.
2: Спасибо большое. Да, и вас, и тебя с праздником, мои дорогие слушатели, вас тоже с праздником. Шана Това. Пусть будем здоровее и бодрее и счастливее в следующем году.
1: 100%. Все, до встречи в эфире, Нета.
2: Пока-пока.
1: Счастливо. А я напоминаю всем нашим слушателям. Звездочка 3-4-1-4. Живите без боли и с удовольствием. Звездочка 3-4-1-4. Звоните.
0: Реклама.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
4: Смада Неймания. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90.
5: В соответствии с условиями мероприятия.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош-Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
10: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
10: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
13: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.

11:54 на часах в студии Первого. Расстаюсь со своим эфиром на сегодня, с этой недели расстаюсь. Ухожу в праздники, которые буду отмечать, ну, в общем-то, все равно с вами, потому что музыкально останусь здесь в эфире, как музыкальный редактор, занимающийся плейлистами коллег. Ну и надеюсь, эта музыка, которой я постараюсь порадовать вас, будет, конечно же, сопровождать ваши праздники. Всем наилучшие пожелания и традиционный салют!

0: so save us.
1: Время романовой.
2: Реклама.
3: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
4: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
3: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
5: Мантис, мантис. Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
6: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94-94. Соответствие с условиями компании.
7: Праздничные скидки в Канкун. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон Ле Цион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
8: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
9: Ля Вака Лока.
8: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
10: Мединат Иудим, 60.
9: Ля Вака Лока.
10: Ля Вака Лока.
11: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
12: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаны и
14: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
12: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
3: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
4: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
3: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
2: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Хуситы заняли порт Аль-Моха и продвигаются к Баб-эль-Мандебскому проливу. Подробнее через несколько секунд. Двенадцать часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Представители международно признанного правительства Йемена сообщили агентству Reuters, что поддерживаемые Ираном хуситы установили контроль над стратегическим портовым городом Аль-Моха. Город расположен в 74 километрах к северу от Баб-эль-Мандебского пролива и был последним крупным населенным пунктом по дороге к стратегической водной артерии, расположенной на входе в Красное море, на пути, ведущем из Индийского океана через Суэцкий канал в Европу. Как пишет информационный портал newsru.co.il, установление хуситами контроля над восточным берегом пролива позволит иранским сателлитам перекрыть этот путь. Режим Аятолл задействует стратегию ограничения свободы действий противника на море, избегая масштабной конфронтации, но достигая значительного эффекта. В ходе контртеррористической операции, включавшей досмотр более 80 объектов в лагере беженцев Аль-Аруб в Хевроне, силы ЦААЛИ и ШАБАКа задержали 20 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщили оба ведомства. Среди задержанных также оказалась ячейка несовершеннолетних, планировавшая бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в этом районе. Сегодня утром на парковке около школы в Хуре в Негеве было совершено нападение с применением огнестрельного оружия, в результате которого был ранен в ногу учитель, мужчина в возрасте примерно 40 лет. Раненого в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу Сорока в Бершеве. Полиция начала расследование. Отмечается, что огонь по мужчине был открыт на глазах его учеников. Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 23-летней Ангелины Элияу, жительницы Сдерота. В последний раз ее видели 9 сентября в городе Сдерот. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Приметы пропавшей: рост 168 сантиметров, черные волосы, темные глаза. Описания одежды нет. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-662-0456. Министерство здравоохранения объявило об отмене предупреждения о запрете купания на пляже Кфар-Хайям, который находится в районе Геват-Ольга в Хадыре. Данное решение означает, что вода на побережье вновь соответствует необходимым санитарным нормам и безопасна для отдыхающих. Ранее введенные ограничения действовали из-за несоответствия качества воды установленным стандартам, однако повторные проверки показали улучшение ситуации. Профильные ведомства продолжают следить за состоянием воды на всех официальных пляжах страны, чтобы своевременно информировать граждан о любых изменениях. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близко и к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит Екатерина Вергунова.
0: Лучшая музыка.
17: 89.1 FM.
18: Это PM. Подмени Михалыча.

12 часов и 7 минут в студии Первого радио. Поехали! Четверг, и этот эфир официально объявляется открытым. До выходных остаются считанные часы. Ну а дороже ж она и того меньше, так что работаем на автопилоте. Как мы. Но зато с улыбкой. Выключаем серьезные лица, включаем музыку погромче, выдыхаем. Но если ваш начальник прямо сейчас смотрит на вас подозрительно, просто сделайте вид, что напряженно думаете над важным отчетом. На самом деле мы-то знаем, что вы уже выбираете яблоки, какими запастись к празднику, красные, зеленые. Ну и танцуете прямо на рабочих местах здесь, на Первом. 89.1 FM, я Екатерина Вергунова с нового микрофона и проведу вместе с вами эти ближайшие два часа музыкально, познавательно и совершенно празднично. Всем привет! Привет!

0: Надеюсь, вы тоже чувствуете этот особый аромат уже в воздухе. Праздничный аромат. Нет, это не просто обеденный перерыв ваших коллег. Это приближение праздника и длинных выходных. Четверг в преддверии Рош ха-Шана. Это не просто день, на мой взгляд, недели. Это настоящий такой мостик в сладкую жизнь. Настраиваемся на волну отличного настроения на 89.1 FM, потому что грустить сегодня — это просто нарушение всех правил. Ну а если на вас напала лень, как на нас, то это приветствуется. Главное — улыбаться при этом, да? Предлагаю вам оценить вашу максимальную подготовку, готовность уже к длинным выходным. Сегодня мы отменяем все правила WhatsApp Павла Михайловича. Да, будет так. Можно присылать сколько угодно WhatsApp-исок. Что угодно в этих WhatsApp-исках тоже можно присылать. Что успеем, то прочитаем. Ну а заодно попробуйте мне ответить, все-таки оценить уровень вашей готовности к длинным выходным. Даю вам несколько вариантов. Итак, я все еще делаю вид, что работаю. Второй вариант — мысленно я уже за праздничным столом. Ну а третий — я купил 10 кг яблок, нарядился и танцую уже под ваш эфир. 05-420-70-800. Напоминаю, что я отменяю все правила. PM. Разминаем пальцы, отправляем друзьям веселые мемы и ловим первый музыкальный привет от меня и от красавицы, я бы сказала. Настасья Каменских здесь на первом. Чего-то нам обещает, и я надеюсь, что это просто хорошее настроение, отличные эмоции, ну и, конечно же, мира.
1: Это PM. Подмени Михалыча.
2: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним, обіцяю, обіцяю.

зря же в народе говорят, что как четверг проведешь, так все выходные и отгуляешь. Поэтому предлагаю провести эти два часа максимально громко, бодро, ну и с легкой безуминкой. Забудьте про дедлайны, они все равно подождут до следующего года. В переносном и в прямом смысле.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Дорогой, ты включил VPN?
2: Дорогая, сколько раз я тебе говорил? Правильно говорить VPN.
1: Нет, все правильно. VPN. Вергунова, подмени Михалыча.
3: Это PM. Подмени Михалыча.
4: Возвращаемся в эфир. Здесь на волне 89.1 FM. Подменяем Михалыча. Сидим ржем. Ох уж эти звукари наши, а? Не, красиво. Пусть Павел Михайлович отдохнет, мы же с вами здесь музыкально проведем это время. Я надеюсь, хорошо поднимем себе настроение по максималке. Ну, заодно я, конечно же, не могу прийти с пустыми руками. У меня всегда есть что-то важное и нужное вам рассказать. Лень, друзья мои, лень напала на нас здесь с утра. Она поселилась здесь, по-моему, с ночера. Правда, мы все улыбаемся, но нам всем очень лень работать сегодня. Если вы сейчас сидите в офисе и делаете вид, что, очертя голову, погружены в таблицы Excel, мы вас не выдадим, мы вас очень хорошо понимаем. Четверг перед праздниками создан для того, чтобы создавать видимость бурной деятельности, ну и параллельно планировать меню. А для того, чтобы параллельно планировать меню, я тоже попробовала этим заняться сегодня, и тут снова обнаружила, что лень напала. Никакого меню я составлять не буду.

0: Есть все золотистые чебуреки, которые я собираюсь купить, поэтому вам может и не достаться. Сочная самса, классические и жареные пельмени. Вот тут, внимание, вам может совсем не достаться. Угу. Домашние вареники тоже. Кюрзе и хинкали, сытный и ароматный лагман и дюшпюре. У меня в тексте стоит несколько букв «Е» в конце слова «дюшпюре», поэтому я, наверное, неправильно прочитала. Надо прочитать «дюшпюре». Ну, чтобы так дошло, да? Это вкусно. Конечно же, настоящий бахший плов тоже в «Мантис» можно приобрести. Пышные пирожки с мясом, картофелем, яблоком. Все блюда создаются вручную. Я вам напоминаю, у нас в Ютубе есть ролики, как это делается. Захар Рабин специально съездил для вас, посмотрел, поснимал. Можете зайти на YouTube-канал Первого радио и найти, посмотреть. Это все исключительно из свежих, качественных продуктов. Ну и главное, очень-очень главное, приятные цены. Предпраздничные цены. Внимание, гурманы, сейчас минутка для вас. Каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет новинка. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Можете не надеяться. Я гурман, гурмани и всех вас, гурманов. Пойду, скоро закончу свою работу. Как? Куплю. Ну, а если вы хотите приготовить шедевр дома, то можете приехать в «Мантис», забрать полуфабрикат ручной работы и готовьте себе. Только не забудьте, пожалуйста, сунуть палец в муку, мазануть по носу. Ну, так, чтобы домашние убедились, что вы что-то сами приготовили, да? Ладно, ладно, напомню вам адрес: Ришон ЛеЦион, промзона Ромат Элиаго, улица Ицхак, Бенцви, 23. Дополнительную информацию, полное меню есть в соцсетях, легко найти. Есть прямо перед магазином своя бесплатная стоянка. И я с удовольствием напомню, что фабрика «Мантис» сделана вручную и приготовлена с душой. Ришон ЛеЦион, промзона Ромат Элиаго, улица Ицхак, Бенцви, 23.
1: Это PM. Подмени Михалыча.
2: Реклама. Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришон ЛеЦион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
7: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
8: Ля Вака Лука.
7: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
9: Медина Теудим, 60.
8: Ля Вака Лука.
9: Ля Вака Лука.
10: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
11: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
12: Пробка, фольга, штопор, стахан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
13: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
15: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
1: Это PM. Подмени Михалыча.

Возвращаемся в эфир. Вы находитесь на Первом радио. Волна 89.1 FM. Если случайно забыли, ну, микрофон снова Вергунова. Зовут меня Катерина. На всякий случай напомню, что сегодня мы с вами встречаемся еще и в 16 часов. Ну а сейчас идет такая подмена Михалыча. Вопрос очень простой. Хотела бы я, чтобы вы на него все-таки ответили. Давайте устроим свой такой мини-опрос. Праздничный, предпраздничный. Это, кстати, к тому, что многие и газеты, и СМИ всегда пишут. Вот, по статистике, по опросам. Какие опросы? Меня никто никогда ни о чем не спрашивает. Вообще. Ну и я решила, раз меня никто никогда ни о чем не спрашивает, ни политические опросы, никакие другие тоже не предлагают, я предлагаю вам... Вопрос-опрос. Итак, чтобы следующий год был максимально сладким и успешным, что нужно сделать уже сегодня? Например, съесть килограммов много сладостей прямо сейчас. Калории перед праздниками не считают. Второе, удалить из контактов всех, кто портит настроение. Это я уже сделала. Быстро, кстати, у меня очень мало было в окружении. Да практически нет людей или кого-то, кто портит настроение. Ну и третий вариант. Уйти с работы на 2 часа раньше с криком «Это для общего блага!» Чтобы следующий год был максимально сладким и успешным, что нужно сделать уже сегодня? Возможно, у вас есть свой вариант. Пишите. 054-20-70-800. Первое. Съесть килограмм сладости прямо сейчас. Калории перед праздником не считают. Второе. Удалить из контактов всех, кто портит настроение. Ну и третье. Уйти с работы на 2 часа раньше с криком «Это для общего блага!» Время летит стрелой, особенно когда до праздников остаются считанные дни, минуты, часы. Четверг уже перевалил за полдень, а это значит, что мы на финишной прямой. Сбрасываем с плеч груз рабочей недели. Впереди нас ждет настоящий праздник. Много вкусного. Пусть эти 2 часа станут вашей личной настройкой на идеальные выходные. Я обещаю подкинуть в наш плейлист еще больше огня, танцевального огня. Ну и вижу, что ватсапески прилетают много. Рита Роза пишет: «Доброго денечка, Катюша, я уже мысленно за праздничным столом и поздравляю всех с праздником Рош ха-Шана. Мира, здоровья, любви, счастья, уюта в ваших домах желает всем Рита Роза». Боже, как это приятно. Риточка, конечно же, взаимно, всячески. Ну что ж, следующий плейлист здесь, передо мной следующая композиция уже готова. А она про любовь. Все, как мы любим. Любовь, морковь и выдры в кедах.

0: Дорогой, ты включил VPN?
1: Дорогая, сколько раз я тебе говорил? Правильно говорить VPN.
0: Нет, все правильно. VPN. Вергунова, подмени Михалыча.
2: Это PM. Подмени Михалыча.
3: Ну и пока Павел Михайлович все-таки в отпуске, мы с вами возвращаемся в эфир здесь, на первом. Признавайтесь, кто уже мысленно макает яблоко в мед прямо на рабочем месте, а? Четверг перед Рош ха-Шана – удивительное время, на мой взгляд, когда даже самые суровые боссы становятся немного добрее. Воспользуйтесь моментом, попросите уйти на 5 минут раньше и уходите на 2 часа раньше. Пишите ваши варианты, чтобы следующий год был максимально сладким и успешным. Что нужно сделать уже сегодня, уже сейчас? Например, съесть килограмм сладости прямо сейчас? Калории перед праздником не считаются, и мы никому не расскажем. Второй вариант – удалить из контактов всех, кто портит настроение. Ну и третий – уйти с работы на 2 часа раньше с криком «Это для общего блага!» Вас поймут. И прилетают ватсап-эсочки. Прихожу прямо сейчас к ним. Пока есть времечко. Итак, Рита Роза дописывает, уже взяла выходной. Конечно же, убрала всех недоброжелателей из телефона. Браво! Мой огромный лайк в виде сердечка Рита Роза получает. Таня пишет, с работы уйти. Быстрее, Таня, вот здесь я тоже поддерживаю, но у меня этого варианта не может быть априори. Я не могу встать и уйти. Иначе вы останетесь без песен, без классного настроения. Не-не-не-не. Но мыслями, Таня, я с вами. Так, Алекс Мифакеах пишет. Здравствуйте, Екатерина. Я считаю, что надо удалить из контактов всех, кто портит настроение. Спасибо вам и с праздником вас, и всю группу первого, и всех слушателей. Супер. Привет, свой вариант не всем подходит. Усиленно работать. Вай-вай-вай-вай-вай. Эдди, ну что ж такое, вы будете усиленно работать? Ну, мы тогда мысленно тоже будем с вами, ведь Первое радио тоже остается с вами и будет работать. Это я так ленюсь и делаю вид, что, ну, все классно, выходные. Мы будем работать. Эдди дописывает, от работы кони дохнут, но я там маленький бессмертный пони. С праздником. Эдди, спасибо за ватсап-эсочку. От Сашеньки хочу поздравить всех с этим сладким праздником. С Новым годом! Мира, счастья, здоровья и всех благ. Спасибо, Первое радио. Вау! И столько смайликов красивых. Спасибо, Сашенька. Из трех предложенных вариантов я за второй. Тут без комментариев. Новый год с чистым листом отношений. И чтобы в этом самом листе была любовь на первом месте, дружба с очень настоящими друзьями и весь остальной позитив, чего и я желаю всем добрым людям. Шанатова, граждане и гражданки, все это вам пожелал счастливчик. Ну, а в ответ от нас, от меня лично, сердечко. Медвежатник с нами тоже здесь, пишет, уйти на 2 часа раньше, чтобы съесть килограмм сладостей, предварительно удалив всех токсичных из телефона. Браво! Обожаю таких людей, которые берут и все в одну вот смешивают. Это классно получается, потому что все три варианта клевые. Скажите, ну зачем же выбирать, медвежатник, просто 5 баллов. Так, мне тут Роман пишет, VIP. Нет, друзья мои, не VIP, а VIM. Вергунова, подмени Михалыча. И да, если нас где-то не слышно, то у вас нету просто VIM. Ну что ж, ватсап-эски продолжают лететь, но время у нас поджимает. Давайте послушаем небольшую, наверное, рекламу, а затем я сразу же к вам вернусь, да? Напомню, номер нашего ватсап-чата 054-20-70-800. Сразу же после короткой рекламы возвращаюсь к вам.
4: Реклама. Машину покупаем только в Центркар Азур. 03-558-5458.
5: Мантис, Мантис.
6: Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
1: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводят члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
7: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: Рош Хашана в гастрономе «Елисеевский».
12: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
11: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
13: Реклама.
3: Как и обещала, возвращаюсь в эфир. Здесь на волне 89.1 FM. Напомню, программа PM. Подмени Михалыча. Сегодня она с добавлением одной буковки. VPM. Вергунова подменяет Михалыча. Сам Михалыч в отпуске. Вопрос очень простой этого эфира. Мы его вместе с вами обсуждаем. Чтобы следующий год был максимально сладким и успешным, что нужно сделать уже сегодня, уже прямо сейчас? Например, съесть килограмм сладостей. Удалить из контактов всех, кто портит настроение. Ну или уйти с работы на 2 часа раньше с криком «Это для общего блага». Напомню, номер нашего WhatsApp-чата 054-2070-800 для тех, кто не за рулем. Потому что для тех, кто за рулем, задача другая. Вовремя включать поворотники, смотреть в зеркала. Не на себя, друзья мои, а на ситуацию. Держать дистанцию и, главное, открыть окна шире. Пусть все слышат, вы в эфире. Напомню, что спонсор программы PM – это магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». В «Мантис» – это тот самый магазин, в котором есть все. И золотые чебуреки, и сочная самса, и классические, и жареные пельмени, и домашние вареники, и кюрзе, и хинкали, и сытный ароматный лагман, и дюш-пюре. Господи, это так сложно выговаривать, особенно когда хочется есть. Вы-то, наверное, уже там пообедали, да? Там есть и бахш, и плов. Они настоящие, вкусные, приготовленные из свежих, качественных продуктов. Сама видела, сама пробовала. И да, тут мы по секрету перешептываемся с некоторыми слушателями. Я сказала, когда я приду, и есть шансы, что останется. Есть шансы, что останется у вас. Прийти и купить это все дело. Например, пышные пирожки с мясом к празднику. Почему бы нет, а? Картофелем или яблоком. Вот вам! Уже купили пирожки с яблоком, только мед осталось поставить. Все блюда, напомню, создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. Но там самое главное вот во всей этой истории – это очень приятная цена. Она прям радует. Ну а если вы, как я, полный лентяй в этом году и просто не хотите стоять у кухни, или у вас год выдался замороченным, я вам предлагаю приготовить какой-нибудь шедевр дома, но для этого забрать полуфабрикат и ручную работу с собой прямо из «Мантиса». Присыпать вокруг немножечко мукой, достать масло на столе, оставить. Ну, типа, я готовил, я тут вот весь в работе. Приходят близкие, вы уже накрытый стол. И все готово. Приезжайте по адресу Ришон Лицион, промзона Раматля, улица Ицхак Бен Цви, 23. Это легко запомнить, мы с вами уже пели даже песню, да? Ицхак Бен Цви, 23, Бен Цви, 23, как это мило. Ришон Лицион, промзона Раматляго, улица Ицхак Бен Цви. Ну а дополнительную информацию, полное меню есть в соцсетях. Стоит только написать в доктор Google магазин при фабрике Мантис, и у вас сразу же выпадет все подряд. И, кстати, наши ролики в Ютубе тоже. Можете посмотреть сами, как это делается, готовится вручную. Ну и очень важное дополнение. Прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка. И я еще раз напомню. Ришон Лицион, промзона Рамата Илиагу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Ждем вас всех в Мантис. Ну а я жду ваших ватсапесок в нашем ватсап-чате. Чтобы следующий год был максимально сладким и успешным, что нужно сделать? И уже прямо сейчас съесть килограмм сладостей. Удалите из контакта всех, кто портит настроение. Ну или уйти с работы на 2 часа раньше с криком «Это для общего блага». Пишите, жду ваши ватсапески.
8: Дорогой, ты включил VPN?
1: Дорогая, сколько раз я тебе говорил? Правильно говорить VPN.
8: Нет, все правильно. VPN. Вергунова, подмени Михалыча.
2: Это PM. Подмени Михалыча.

0: Это PM. Подмени Михалыча.
1: Да, с удовольствием меняю Михалыча. Я Екатерина Вергунова, здесь у микрофона. Продолжаю читать ваши WhatsApp-ски в этом часе. Так, человек не подписался, просто написал: «А с праздником!» Ну, с праздником! Вот с праздником вас всех! Дальше. «Шалом, Израиль! С праздником Рош ха-Шана! Благодарного и сладкого года желает нам Лали-Лай!» Мне кажется, по-другому вот это нельзя было прочитать, да? Это подпись или это просто песня, товарищ Михаил, который не подписался? Лали-Лай! Ну что ж, споем тоже, да? Я же обещала, что будем петь эти ближайшие 2 часа. Все что угодно, лишь бы не работать. Работаю на уборке. Хозяин дома позвонил и сказал, что сделал мне сюрприз. Покрасил стены дома изнутри. Ждет меня с нетерпением. Ну, хорошо, что с нетерпением. Знаете, мог бы и один ждать. Вот кто он? Спрашивает Ирина. Как его удалить? Я ему сказала, что терпеть не могу сюрпризов. И ржет наша Ирина. Слушайте, во-первых, Ира, ну это же ремонт. Ну да, покрасить стены — это, конечно, круто перед Рош ха-Шана, перед праздником. Вот такой сюрприз он вам хотел сделать приятно. Но на самом деле это же ремонт. И эта тема, именно эта тема, сегодня у нас с 16 до 17 в программе «Снова Вергунова». Так что возвращайтесь, в 16 часов буду ждать вас с этим же вопросом. И я скажу вам, честно скажу, как его удалить. И откуда? Но в любом случае, спасибо за WhatsApp-ку, Ирина. Очень классно, очень весело и задорно. Привет, Катя, всех с праздником, здоровья и побольше позитива. Серхио 74 нам желает. Серджио, простите, 74 нам желает. И мы в ответ тоже лайком отправляем сердечко красивое. Тоже желаем всего самого. Добрый день. Сегодня взяла выходной. Тут пошла зависть. Девочки, меняем лица. С 8 утра на кухне для семейного блага. Уже есть фаршированная рыба, пате кавет, это паштет, да, если кто-то не знает, ну есть, мало ли, и новогодний леках, еврейский медовый пирог, о боже, еще и фотография. Всем-всем шана това нам желают. А кто же нам желает? Почему человек не подписался? Почему мы не знаем, куда бежать есть еврейский медовый пирог? Но в любом случае, спасибо вам сердечком за это. Так, до конца работы осталось всего 2 часа. Я выбираю первый и второй вариант. С праздником, страна. Человек, который тоже не подписался. А, от Сашеньки это, да? Первый и второй вариант. Съесть килограмм сладости прямо сейчас. Удалить из контактов всех, кто портит настроение. Потому что у человека уйти с работы на 2 часа раньше с криком «это для общего блага» уже в настоящем времени скоро произойдет. Композиция под названием «Самолеты». Караулова нам ее споет. Ой, кстати, сегодня же там с самолетами хаос какой-то, да?

0: время внезапно пролетело очень быстро этого часа, но я не расстраиваюсь, потому что мы с вами услышимся и в следующем, сразу после выпуска новостей, которую подготовила Лидия Топельберг. Там, по ту сторону следующего часа эфирного, мы вновь с вами поднимем себе настроение и так, чтобы его уже максимально хватило на все выходные и на следующую предстоящую неделю. Это все будет буквально через несколько минут, ну а пока небольшая реклама и да, встречаемся в следующем часе.
1: Я это...
2: Шо? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
4: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
3: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
5: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
6: Первое радио.
5: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
7: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
8: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
7: Конкретней.
8: Я это... Все время скучаю, понимаете?
7: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
8: Я все время скучаю... По пятнице.
7: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
3: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
7: Леночка, есть еще пациенты?
9: На сегодня нет.
10: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
8: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
3: «Вечер.ком». Реклама.
11: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский». Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский». Елисеевский по всей стране.
12: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош-Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-414. Звездочка 3-414.
13: Пельмени?
14: Да.
13: Вареники?
14: О, да.
13: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
15: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
13: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
16: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
17: А можно еще дешевле?
16: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
17: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
16: Посудомоечные машины покупайте только в Максане и Хашмаль.
11: Рошашана в гастрономе Елисеевский. Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
3: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Яир Голан подал иск против Сары Нетаньяху. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Председатель партии «Демократия» Яир Голан подал в окружной суд Центрального округа в Лоди иск против Сары Нетаньяху, супруги премьер-министра, обвинив ее в клевете и подстрекательстве к насилию. Иск подан после ее интервью 14-му телеканалу, в котором она, по утверждению Голана, намекнула, что он якобы заранее знал о готовящемся нападении 7 октября. Голан требует компенсацию в размере 2 миллионов 550 тысяч шекелей. В иске утверждается, что после выхода интервью были получены конкретные предупреждения от разведывательных структур о намерениях причинить ему вред, а также зафиксирован резкий рост подстрекательства против него в соцсетях. Согласно иску, один из отчетов указывает на увеличение объема подстрекательских публикаций против Голана на 450%. На фоне роста угроз, как утверждает истец, ему пришлось существенно расширить частные меры безопасности в преддверии выборов. В документе подчеркивается, что высказывания Сары Нетаньяху, по мнению Голана, вышли за рамки политической критики и создали для него реальную угрозу. Решение суда по существу иска пока не вынесено. Полиция, Общая служба безопасности, управление тюрем и ЦАЛЬ ведут поиски 53-летнего жителя Ариэля Янива Сардаля, который, по имеющимся данным, добровольно вошел в арабскую деревню в Самаре и с тех пор считается пропавшим без вести. После получения сообщения полиция и армия начали прочесывание района. Силовые структуры создали совместный оперативный штаб, задействовали технические средства, разведывательные подразделения и специальные силы, включая элитное подразделение управления тюрем Медсада. К поискам также привлечен полицейский вертолет. В последний раз Янива Сардаля видели накануне вечером в районе Ариэля. Его рост 178 сантиметров, волосы черные, глаза темно-карие, телосложение худощавое или среднее. На нем были черные шорты, черная футболка и белые шлепанцы. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, полиция просит обращаться в отделение Ариэля по телефону 03-772-9444 или по номеру 100. Официальный представитель Министерства иностранных дел Пакистана заявил в ходе брифинга для журналистов, что соглашение в Мекке является оборонительным союзом, и планов расширить его полномочия на данный момент нет. Это стало ответом на вопрос, намерен ли Пакистан выполнить свои обязанности, когда Саудовская Аравия подвергается ударам со стороны хуситов. Королевство участвует в гражданской войне в Йемене уже более 10 лет, и эти действия нельзя назвать оборонительными. В то же время Пакистан передал Ирану требования Саудовской Аравии обуздать хуситов, чтобы не допустить расширения кризиса после ударов, в ходе которых пострадали десятки жителей королевства. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей трех стран. Ранее министр обороны Пакистана Хаваджи Мухаммад Асиф заявил, что любой новый удар по Саудовской Аравии может привести к задействованию договора о коллективной безопасности, заключенному двумя этими странами и Турцией. Несмотря на обострение политических отношений между Израилем и Великобританией, вчера на лондонской фондовой бирже прошла британо-израильская конференция. Мероприятие было организовано совместно лондонской биржей, экономическим атташе управления внешней торговли Великобритании и Институтом экспорта Израиля. Среди участников были генеральный директор биржи Джулия Хогетт, руководитель управления внешней торговли Рой Фишер, экономический атташе Израиля в Лондоне Матан Сафран, а также ведущие представители инвестиционного сообщества и крупных технологических компаний. На мероприятии свои разработки представили 22 израильские компании и 10 ведущих венчурных фондов, предложившие инновационные решения в сферах кибербезопасности, финтеха, клинтеха, устойчивого развития искусственного интеллекта. Среди слушателей были десятки крупных инвесторов лондонского Сити, включая представителей транснациональных корпораций, институциональных инвесторов, частных инвестфондов и семейных офисов, управляющих портфелями на многие миллиарды долларов. По данным российского информационного агентства ТАСС, Международный союз конькобежцев отклонил апелляции Камилы Валиевой и Марка Кондратюка. Нейтральный статус российских фигуристов, который был им выдан в августе, отозван. Кондратюк из-за отзыва статуса не смог выступить в Токио. Валиева возобновила карьеру после 4-летней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близка к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аждоде 32, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 36, в Элате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.
0: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.

0: Дорогой, ты включил VPN?
1: Дорогая, сколько раз я тебе говорил? Правильно говорить VPN.
0: Нет, все правильно. VPN. Вергунова, подмени Михалыча.
2: Это PM. Подмени Михалыча.
3: 12 часов и 9 минут в студии Первого радио. Мы вернулись в эфир на волне 89.1 FM. И если сегодня ваш план состоял из 10 важных дел, смело вычеркивайте все 9. Оставляйте только прослушивание нашего эфира. Предпраздничный четверг перезагружать себя и перегружать себя чем-то тяжелым, как работа, категорически запрещено, мне тут подсказывают. Мы здесь для того, чтобы наполнить ваш день легкой ностальгией, драйвом, предвкушением праздника. Так что включайте динамик и погромче, пусть весь отдел знает, что у вас уже выходные. Знаете, в чем главный плюс четверга перед праздниками? В том, что пятница автоматически превращается в официальный праздник. Кстати, не напомнила, у микрофона снова Вергунова, зовут меня Катерина. Мы встречаемся здесь на подмене Михалыча. Ну а затем встречаемся с вами каждое воскресенье и четверг в 16 часов в программе «Снова Вергунова». И да, я вот пока шли новости, подумала, что у вас есть уникальная возможность. Уникальная, потому что я этого сделать не могу, а вы можете. Все те, кто слушает PM по будням, слушают внимательно его, разумеется, заметили, что именно у Павла Михайловича выходит моя рубрика «Кино и котлеты». И именно сейчас. У вас есть вот такая возможность написать мне ваше мнение. Чего не хватает? Что запомнилось? Возможно, что-то приготовили или какой-то фильм посмотрели. 054-20-70-800. Напомню, это наш номер WhatsApp-чата. Именно сюда прилетают ваши WhatsApp-эски. И да, в этот час мы тоже отменяем все правила. Павел Михайлович, а только ему потом об этом не говорите. Давайте поедем дальше. Следующая композиция уже готова. Наполняйте чашки чаем, кофе, что у вас там есть под рукой. Улыбаемся собственному отражению в мониторе, ловим позитивные вибрации от Вергуновой. Музыка в нашем эфире подобрана с любовью от Романовой. Ну и щепотка предпраздничного безумия. Танцевать никому не запрещено. И я это делаю вместе с вами. С легкостью и с радостью.

0: Это PM. Подмени Михалыча.
1: Напомню, вы находитесь на волне 89.1 FM. У микрофона Екатерина Бергунова. Вопрос я перетягиваю из прошлого эфирного часа в этот. Напомню, чтобы следующий год был максимально сладким и успешным, что нужно сделать уже сегодня, ваши варианты. Или съесть килограмм сладости прямо сейчас. Я честно обещаю, калории перед праздником не буду считать, ни ваши, ни свои. Или удалить из контактов всех, кто портит настроение. Ну или уйти с работы на 2 часа раньше с криком «Это для общего блага». 054-20-70-800. Именно сюда прилетают ваши ватсапески. Мы же продолжаем с вами двигаться вперед. Друзья, если вам кажется, что стрелка часов застыла, вот прям как у меня сейчас, да, застыла на месте, просто переключите внимание на наш радиоэфир. Время пролетит незаметно, если коротать его под самые зажигательные ритмы. Это мое кредо. Итак, ваши ватсапески прилетают, я их вижу. Напоминаю, что параллельно вы можете сказать свое мнение про рубрику «Кино и котлеты», которая выпускается у Павла Михайловича каждый вторник. Заодно рассказать, посмотрели ли вы какой-нибудь фильм, который я напоминаю вам в этой рубрике посмотреть, или приготовить рецепт, который напоминаю вам, конечно же, те самые рецепты, вы все их знаете. Но просто моя задача напомнить вам о том, что есть вкусный фильм и вкусный рецепт. На мой взгляд, я четверг на самом деле очень люблю. Это день, когда даже самые серьезные задачи кажутся легкой разминкой перед праздниками, перед Рош-Ха-Шана, да. Он уже на пороге, этот праздник, а значит, пора настраиваться на сладкую, счастливую, хорошую жизнь. Пусть все проблемы останутся где-то в прошлом у вас и у нас. Мы же движемся вперед под отличный бит. И надеюсь, вы с нами. Ну, тогда прибавляем звук. Погнали.
2: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Песня отлично подходит под второй пункт нашего опроса. Удалите из контакта всех, кто портит настроение.

0: Шучу. Чтобы следующий год был максимально сладким и успешным, что нужно сделать уже сегодня? Варианты: съесть килограмм сладости прямо сейчас, калорий не будем считать, я закрываю на это глаза и призакрываю ваши глаза тоже на это. Удалить из контакта всех, кто портит настроение, или уйти с работы на 2 часа раньше с криком «Это для общего блага!» Именно с таким криком. Итак, ваши ватсапесточки зачитываю. Рафи, кстати, мне здесь пишет, что первый вариант не подходит для диабетиков. Я сразу же вот просто скажу, что подходит, потому что сама нахожусь в той же категории, и, собственно, лилё сукар, да, ну или, как мне мои близкие делают, например, там, солёный огурец, и на него наклеечка. Это без сахара. Также можно и на всё остальное. Но Рафи нам желает всем минимально сладкого года на датчиках, измеряющих его уровень. И я здесь, разумеется, тоже присоединяюсь. Второй вариант. Если я удалю рекомендуемых тобой, Рафи пишет, то как начальство будет общаться со мной? Третий вариант. Тоже, наверное, всё не подходит. Надеюсь, не воспользуются врачи, особенно во время операции. Ну, Рафи, ну что же вы так прямо все угловато воспринимаете, хотя и желаете всем шанатова. Разумеется, нужно немного позитивчика добавить, да, ну и не так прям кардинально, да, нет. Хотя, наверное, к концу года, когда устаешь и проблемы наворачиваются, то Рафи тоже можно поднять. В любом случае, Рафи, вам тоже шанатова и, конечно же, максимально хороших показателей на всех датчиках, измеряющих уровень сахара или еще чего-нибудь. Ну, что делать? Счастливчик пишет: но с припудренной мукой, деликатесы на столе, и это все твоей рукой? Шас, это мантис, дорогой. Счастливчик, 5 баллов, браво, я прямо перевожу вот эту вашу ватсапесочку в состояние переслать срочно компании мантис, им тоже понравится. Огромное спасибо. Так, здесь у нас: с Новым годом вас и Павла Маргуляна, и все Первое радио, и Коль Ам Израиля. Михаил нам желает всем. Дальше он нам пишет тут, это уже, знаете, мы между собой оставим, почему бы и нет. Катя, отдирать там мне последствия, пишет нам Ира, с которой мы уже поперешептывались и переписывались по уборке. Ну да, отдирать, конечно, будет сложно, но в любом случае, ну вам же хозяин дома покрасил стены. Слышите, как это звучит? Главное, чтобы этого не было. Был розовый какой-нибудь цвета мастика, да, вот жвачки. Не-не-не. Так, Ира добавляет, кстати, сделала овсянку на молоке по твоему рецепту. Теперь только так. Браво, спасибо за отзыв. Ну что ж, у нас небольшая реклама, уже здесь должна быть как 3 минуты, а я с вами тут зашепталась. Реклама, а затем к вам сразу же возвращаюсь.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
1: Реклама.
3: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
4: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
5: Ля Вака Лука.
4: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
6: Мединат Иудим, 60.
5: Ля Вака Лука.
6: Ля Вака Лука.
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
11: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
12: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
11: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19.

0: 19.90. Хек свежемороженый всего 19.90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49.90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
1: Реклама.
2: Дорогой, ты включил VPN?
3: Дорогая, сколько раз я тебе говорил? Правильно говорить VPN.
2: Нет, все правильно. VPN. Вергунова, подмени Михалыча.
0: Это PM. Подмени Михалыча.
1: Лучшая музыка.
4: 89.1 FM.
5: Продолжаем бежать вперед к празднику Рош ха-Шана. Здесь на первом. Напомню, что если у вас наступила самая опасная фаза четверга, это фаза фатальной лени, то вы не одни. Я с вами. Но мы не дадим вам уснуть за рабочим столом. У нас на этот счет совершенно другие планы. Кто со мной? Потанцевать здесь? Ну, хотя бы покачаться туда-сюда. А?

0: Возвращаемся на волну 89.1 FM. Надеюсь, вы уже в хорошем настроении, потому что я, да. Продолжаю здесь переписываться с Ириной по поводу покрашенных стен дома изнутри. Ой, даже не знаю, Ира, что вам сказать. Даже не знаю, что посоветовать. Прям бери руки в ноги, ноги в руки и приходи к вам и помогай отмывать весь этот дом, честное слово. Илья пишет: «Доброго дня, Кать Санна. Я не просто не уйду раньше с работы, я уйду часа на два позже, потому что я всех своих работников отпущу домой в 3 вместо 5, а сам останусь доделывать за них их работу». К людям надо относиться по-людски. Я всей души желаю это всем в новом 5787 году людского отношения друг к другу. Боже. И чтобы вас при необходимости могли подменить. С праздником вас, Кать Санна, с праздником «Лучшая страна в мире», Илья. Боже, золотые слова. Вот что тут добавить? Нечего даже добавить. Очень хочется, чтобы люди действительно, мы с вами все услышали друг друга и не просто об этом говорили, а реально попробовали. Правильно Павел Михайлович всегда говорит: начни с себя. Ох, это работает, работает на все 100. Я поддерживаю полностью и Илью, и Павла Михайловича, который всегда так говорит: чтобы стать человеком, начни с себя. Илья, вас тоже с праздником. Вы молодец. Но если вам станет легче от этого, то я в 5 свои 5 часов не уйду после эфира, а останусь тоже и буду работать и доделывать работу. Так что мыслями буду с вами. Ну а если что, в 16 часов встречаемся здесь на волне Первого радио. Так, где я что еще не прочитала? Людмилка с нами здесь пишет: «Екатерина, поздравляю вас и всю нашу страну с праздником Рош ха-Шана. Мира, любви, благополучия. У меня к вам вопрос. Как вы справляетесь, когда хочется просто молчать? У меня сегодня такой день. Всех слушаю и молчу, Людмила». Не в бровь, а в глаз, Людмила. Прям вопрос. Ой, я вам честно скажу. Во-первых, нашла для себя лайфхак, да, рассказываю, когда завершаю эфир, особенно когда целый день наговорился, то совещание, то эфир, то еще что-то. Мои домашние это знают. Я после эфира иду минут 40 домой пешком. Для того, чтобы домой прийти немного в другом настроении, не в рабочем, не в каком-то таком, знаете ли, уставшем. Иногда бывает так, что ну, настолько заморочится голова, что приходишь домой и понимаешь, кайф, люди, которые на работе молчат, ну, вот как мой муж, ему хочется поговорить, а я молчу, я просто слушаю. Да, но знаешь, что близким очень хочется со мной поговорить, и они ждут ответов, а у меня нет сил. И вот эта ходьба от рабочего места до дома меня спасает, Людмила. Это мой лайфхак, надеюсь, кому-нибудь будет полезен. Клара тоже желает всем праздника хорошего. Спасибо за настроение. Да. Почему-то удалила сообщение. Ну ладно. Так, где-то еще было сообщение. Что-то я где-то вот. Ага, вот. Доброго всем дня, уважаемая Екатерина. Как-то в программе PM я задал вопрос по поводу вашей рубрики «Кино и котлеты». Уважаемый ведущий посоветовал мне обратиться к вам напрямую с этим вопросом. Вот я и обращаюсь. Почему кино и котлеты? Почему не сказки и оливье? Кстати, хорошее название. Почему не мультфильмы и холодец? Конечно, это же каламбур. Угу. Улыбайтесь, когда хотите, радуйтесь жизни, плачьте от счастья, побольше сладких, как мед дней, и всех с израильским Сильвестром. С уважением, Михаил из Рамадгана. Михаил, а я вам отвечу, кстати, на этот ваш вопрос, почему кино и котлеты. Если есть здесь старожилы, когда-то на Первом радио была моя рубрика под названием «Кинокатушка». Она выходила у Влада Зерницкого в программе. И от этого вышла вот такая новая рубрика «Кино и котлеты». Кино осталось, катушка ушла. Вместо нее появилась котлета. То есть те же буквы «МКК». Ну и смешное, конечно, здесь, если мы правильно скажем подряд две буквы на русском языке. «К». Собственно, это вот рубрика про то, чтобы вспомнить и улыбнуться. И попробовать что-то приготовить самому. Ну, или попросить своих близких. Михаил, я с Рамадганом. Поздравляем вас тоже с наступающим праздником. Ох ты, еще и лопух у нас здесь пишет. Ну, здравствуй, Катьсана, чтобы в новом году у тебя было все чики-пуки. Здоровья тебе и твоим близким и родным. Деньжат побольше. И желает мне лично, видимо, лопух потолстеть каплю, наконец-то. Лопух обязательно воспользуюсь вашим советом. Когда-нибудь я стану толстой и красивой. Но не сейчас.
1: Это PM. Подмени Михалыча.
2: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Отличная композиция. Я не перестану думать о тебе. Очень подходит под наше с вами перешептывание, под наше с вами настроение. Это песня о том, как я действительно никогда не перестаю думать о вас. И надеюсь на взаимность.

0: Это PM. Подмени Михалыча.
1: Реклама.
2: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош-Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
3: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
4: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 489 шекелей за килограмм. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 269 шекелей за 500 грамм. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию Крош-Ашана. Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней
8: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной.
10: 03-944-1111.
9: Интеллиго. 03-944-1111.
0: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
11: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
0: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
1: Реклама.
12: Дорогой, ты включил VPN?
13: Дорогая, сколько раз я тебе говорил? Правильно говорить VPN.
12: Нет, все правильно. VPN. Вергунова, подмени Михалыча.
0: Это PM. Подмени Михалыча.
14: Продолжаем менять Михалыча здесь на первом с прекрасными композициями. Да, кстати, говорят, что предвкушение праздника часто бывает даже лучше самого праздника. А может быть, правда?

мне кажется, что этот четверг идеальное подтверждение тому, что иногда предвкушение праздника бывает лучше самого праздника. Нежели ошибаюсь, а? Ну, посмотрите. Воздух буквально пропитан предчувствием выходных, вкусных угощений, долгожданного отдыха, возможно, подарков. Предлагаю вам прожить эти мгновения на максимальной яркости, ни скорости, ни в коем случае. Не будем спешить. Максимальной яркости.

13:46 в студии Первого радио. Он, друзья мои, предпраздничный эфир подбирается к финальной точке. Но ваше отличное настроение должно продолжаться еще долго, обещайте мне. Четверг сделал свое дело, на мой взгляд, подвел нас вплотную к этому празднику. И, конечно же, я желаю вам сладкого, счастливого, веселого праздника, хорошего шана. Но хочу напомнить, что сегодня мы еще не прощаемся и встречаемся с вами в 16:00. Я приду и буду ждать вас у микрофона. Да, будет снова Вергунова.

прилетают ваши WhatsApp-эсточки. Еще одна от Клары. Здравствуйте, уважаемая Екатерина Вергунова. Спасибо за эфир. Настроение с праздником вас и всех, кто работает на первом. Браво! Клара, в свою очередь, от нас тоже вас с праздником. Пусть у вас дни будут такими же сладкими, как этот мед, который мы употребляем ложками. Ну и такими же яркими, как наши хиты. Нет, уже 50 минут, без 10, 2. Друзья мои, считанные минуты остаются до 2 часов дня. А это значит, что рабочий четверг для многих практически окончен. Впереди праздник Рош ха-Шана, семейные посиделки, море сладостей, заслуженный отдых и даже подарки. Пусть этот год действительно принесет вам столько же радости, сколько музыки было в нашем эфире, значит, много. Слышим отличные песни, улыбаемся.

0: Ведущие на Первом радио.
1: Ну вот и все, друзья мои. Наш двухчасовой музыкальный экспресс прибывает на конечную станцию. На часах почти 14 часов. Четверг отработал на ура, на мой взгляд. Впереди только праздник, отдых, веселье. Ну и, разумеется, программа «Детали» с Марком Кричевским и Марианной Беленькой. Мы же с вами встречаемся сегодня вновь 16.00. В программе снова Бергунова. Но я в любом случае желаю вам, чтобы у вас все было образцово. Ага, Даша. Снова Бергунова. Пусть Рош Ашана принесет в ваш дом мир, уют, много радости. И спасибо, что с нами. Пусть вся ваша жизнь звучит только в мажоре. Встречаемся в 16.00. Пока.

0: Первому радио 25 лет.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
3: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
4: События военные могут начать идти на спад.
5: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
6: Говорите о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
6: В прямом эфире с трансляцией.
7: Реклама.
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Мантис, Мантис.
12: Мантис. Невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. Мантис. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
13: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
14: Грузинский вино. 7 буквы. Первый буква А.
15: По горизонтали или по вертикали?
14: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури.
16: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
17: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
18: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
19: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
18: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
7: Реклама.
20: Первое радио. Новости.
21: Исраэль Кац поздравил евреев Ирана с еврейским Новым годом и предупредил Тегеран. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр обороны Исраэль Кац опубликовал в преддверии праздника Рош-Ашана видеообращение к еврейской общине Ирана, завершив его словами: «В следующем году в Тегеране, освобожденном от угнетения и тирании». В том же обращении Кац выступил с предупреждением в адрес иранского руководства. «Любая атака на Израиль по любой причине и откуда бы она ни исходила, встретит мощный ответ, в том числе по ключевым энергетическим объектам Ирана», – заявил министр. По словам Каца, такой удар способен отбросить Иран на десятилетия назад и еще сильнее подорвать режим аятолл, который, как заявил израильский министр, иранский народ ненавидит и мечтает увидеть павшим. Председатель партии «Демократы» Яир Галан подал сегодня утром иск против Сары Нетаньяу на 2,5 миллиона шекелей. Причиной стало ее интервью 14-му каналу, в котором супруга премьер-министра намекнула на то, что Галан якобы заранее знал о готовящемся нападении Хамаса 7 октября. Иск был подан после того, как Сара Нетаньяу отказалась принести политику извинения и пригрозила ему встречным иском. В исковом заявлении Галан, бывший заместитель начальника генштаба ЦАЛИ, указывает, что супруга премьера представила его как предателя Родины. После этого масштабы подстрекательства против него в соцсетях выросли на 450%. В заявлении также указано, что советник Нетаньяу просмотрел интервью до его выхода в эфир. По словам Галана, это доказывает, что разрешение пролить его кровь было спланировано заранее. Источники в правительстве Йемена сообщили агентству Рейтер, что хуситы захватили портовый город Аль-Муха на побережье Красного моря. По данным источников, хуситы приближаются к стратегическому Баб-эль-Мандебскому проливу, одному из важнейших в мире маршрутов для товарных судов. Ранее 4 военных источника в правительстве Йемена сообщили агентству Рейтер, что хуситы близки к установлению почти полного контроля над прибрежными городами, такие как исторический порт Муха и город Зубаб, расположенными непосредственно вдоль пролива. По их словам, этот шаг является частью более широкой попытки захватить все побережье Красного моря в Йемене. Посол Молдовы в США Владислав Кульминский подтвердил телеканалу CNN, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось отложить вылет из Кишинева в Осло, куда он направлялся на похороны короля Норвегии Харальда. Идея, что беспилотник с реактивным двигателем залетел на территорию Молдовы, когда здесь находился самолет украинского президента, исключительно с разведывательными целями, кажется нам крайне маловероятной, сказал он. Дипломат подчеркнул, расследование только началось, и рано утверждать, что речь идет о целенаправленной атаке. Однако то, что Зеленский использует наше воздушное пространство, хорошо известно, и, скорее всего, это был не первый раз. Это не случайность, отметил он. Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре рассказал телеканалу НРК, что самолет Зеленского едва не был поражен дроном при вылете из Молдовы в Норвегию. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «Детали» с Марком Кричевским и Марианной Беленькой.
0: В эфире программа «Детали».
15: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио программа «Детали». Марьяна Беленькая.
22: Марк Кричевский.
15: Ну и, как всегда, Дарья Достоевская с нами за звукорежиссерским пультом. И у нас есть традиция, ну, которая уже, я даже не знаю, сколько лет. Ну, я думаю, сколько крутится Земля, столько этой традиции лет. Что перед Рош ха-Шана, перед еврейским Новым годом, программа «Детали» вспоминает события уходящего еврейского года, а завтра, я напомню, завтра вечером в пятницу 11 сентября, вот такое вот, да, пятница 11 сентября, 25 лет уже, кстати, прошло,
22: да,
15: на секундочку.
22: А,
15: с заходом солнца начнется 5787 год от сотворения мира, потому что если у христиан от Рождества Христова, то у нас от сотворения мира, вот, миру по еврейской традиции завтра исполнится 5787 лет. Ну, давайте так, понятно, друзья мои, событий за этот год, ну, я имею в виду еврейский год, а было, ну, огромное количество, и мы поэтому с Марьяной решили, ну, международные, наверное, не брать,
22: нет,
15: можно вспомнить Венесуэлу.
22: Венесуэла там есть еще по мелочи,
15: да,
22: там не только
15: мелочи.
22: Немножко другого, но
15: хорошо.
22: Просто, я думаю, можно это будет сделать к такому европейскому Новому,
15: да,
22: году, григорианскому.
15: Венесуэла и по мелочи.
22: Да.
15: Но
22: там
15: дело в том, что Венесуэла и по мелочи очень важна для понимания иранских событий, потому что, мне кажется, без событий в Венесуэле, ну, может быть, не знаю, есть мнение...
22: Что если бы там не было так просто,
15: да,
22: то не
15: да,
22: пошли.
15: Да, не было бы рано. Ну, давай начнем, действительно с того события, которое, ну, скажем, было самое чувственное. Я имею в виду, что мы будем с Марьяной вот бегать от вопросов Ближнего Востока до Израиля.
22: Ну,
15: вот
22: а, собственно, мы часть Ближнего Востока, ну,
15: да,
22: куда-то убежишь,
15: да,
22: блядь,
15: да,
22: собственно,
15: да,
22: говоря.
15: Я имею в виду, конечно же, для всего мира, наверное, если бы вот где-то в мире подводили итоги Ближнего Востока, я имею в виду вот года, да, они, конечно, начали с войны 28 февраля, а мы давай, наверное, все-таки вспомним завершение первой фазы войны, ну, или с Газой, или в очередной...
22: С Хамасом.
15: С Хамасом, да, ну, в Газе, с Хамасом, да.
22: Да,
15: ну, в Газе. И возвращение заложников. Вот 13 октября 25 года, после длительных переговоров военных операций, Израиль достиг соглашения, в результате которого вернула значительная часть удерживаемых заложников, и мы это все помним, а тем более я живу рядом с больницей Бейлисона, там есть площадка, там они...
22: Вертолетная.
15: Ну, она даже не вертолетная, там, знаешь, большая парковка, ее просто машину убирают, и туда приземлялись вот эти вот вертолеты, собиралось много людей, это было очень чувствительно. Так вот, давай вспомним, и ты на каких условиях все это закончилось, и как это должно было быть, развиваться, и с чем мы пришли вот к сегодняшнему дню.
22: закончилось, оно не закончилось.
15: Ну, тот этап, скажем.
22: Тот этап, да. Самый, в общем-то, скажем, чувствительно важный для людей, для нас всех этап — это возвращение заложников и возвращение тел заложников. И сейчас в Газе впервые с 2014 года нет ни одного израильского заложника, ни живого, ни мертвого. Это большое, в общем-то, и важно. Да, это было частью плана Трампа по прекращению огня в Газе, и следом должно было последовать установление международного, ну, такой палестинского нового комитета в Газе, новой власти в Газе под контролем Совета мира, введение туда международных сил, предполагался отвод израильских сил. Такая была конструкция, создана по управлению Газа, было очень много громких слов. От успеха, вот, и частью этого всего, центральной частью, было, конечно, разоружение Хамаса. А дальше должно было последовать восстановление Газы, ну и там дальше город-сад, который мы все видели в планах Трампа. Кстати, Совет мира вот был таким с триумфом запущен, презентован тоже в этом еврейском году. Красивые картинки мы видели.
15: Хотя денег не было, судя по всему, красивые картинки...
22: Про то, что
15: картинки...
22: денег не было, мы узнали,
15: да,
22: потом.
15: Да. Знаешь, красивую картинку я сгенерировать могу, AI. Ты деньги достань.
22: Ты не нужен теперь, чтобы генерировать красивые картинки, да. Нужен AI. Собственно говоря, все, собственно, как предполагали...
15: А получилось, как всегда.
22: Да, вертится вокруг одного вопроса — разоружения Хамаса. Это главное.
15: Нет, мне кажется, тот вопрос немножко звучит по-другому. Курица или яйцо? Что сразу? Хамас требует, чтобы Израиль отошел, нет, а потом они разоружатся, а Израиль требует, чтобы,
22: нет,
15: они разоружились.
22: Это, потом... Ну, этот вопрос — глобальное разоружение Хамаса. То, что важно нам, как израильтянам, нам, в общем-то, вот эти все, кто яйцо или курица, не важно, нам важен результат. Но важно, опять же, для нас, с моей точки зрения, что Израиль остается в буферной зоне.
15: Но это разве буферная зона? Ну, это 60%.
22: Да, но там просто население мало. Там 60, да, ну, население мало, не самые густонаселенные районы. Важно то, что они примыкают к границе. Но проблема в том, что мы, с одной стороны, тоже попали в свою ловушку. У меня здесь нет ответа. То есть мы не даем войти туда новым силам. С другой стороны, этим новым силам не на что опираться.
15: Я прошу прощения, да. Вчера или сегодня было про 2500 каких-то там военных.
22: А это периодически возникает, да. Что
15: возникает
22: вот,
15: под несколько тысяч военных, нет, и потом исчезает.
22: Да, потом это исчезает. То, что есть готовые, эти готовы прийти, те, возможно, они появятся, возможно, они придут. Но, опять же, 2500 военных с непонятными полномочиями, ну, опять же, посмотрим. Что будет в любом случае. Окей, все ждут, да, выборов в Израиле, и ни Хамас никуда не движется, ни Израиль.
15: Сегодня, кстати, была у Вайнете большая статья, где говорилось о том, что израильское правительство два месяца назад прекратило вообще всякие контакты с Советом мира, и все ждут выборов.
22: Ну, при этом Совет мира приезжал, но это было не два месяца назад, а не буквально вот пару недель
15: нет,
22: назад.
15: Нет, но я имею в виду контакты, в смысле решений никаких не принимается.
22: Решений нет, решений не принимается, но проблемы там были. Наоборот, кстати, очень странно, у нас все публикации противоречат друг другу. Были публикации о том, что, оказывается, идет строительство в тех районах, которых контролирует Израиль. Это тоже были достаточно...
15: За деньги Эмиратов?
22: Да, вот. То есть там очень много всего происходит, и мы не можем сложить все в картинку, потому что все публикации противоречат друг другу.
15: Ну что ж, будем следить за развитием событий. Самое главное, вот действительно, итог вот этого вот уже завершающегося 5786-го, что впервые за много-много лет ни одного еврейского заложника в Газе не находится. И дай бог, чтобы так оно и было.
22: Да.
15: А дальше, естественно, мы будем следить за развитием событий, потому что сегодня есть приморозка. А приморозка всегда плохо заканчивается. Я имею в виду, она не может быть вечной. Что-нибудь надо делать. Итак, теперь давай вернемся к главному событию, потому что уже сегодня, ты знаешь, ты видела противоречивую информацию, я имею в виду сегодня, значит, Рубио и Венц вроде как сказали Трампу, что война может быть до конца вашей каденции, а Трамп сказал, вот закончатся промежуточные выборы и так далее.
22: Ну, я вообще на пару слов Трампа не ориентировалась.
15: Смотри, как бы там ни было, Значит, по-моему, в январе, да, была история с Мадуро?
22: Да, она была в январе точно,
15: да.
22: Помню.
15: Итак, в январе происходит история с Мадуро. Давай на ней не останавливаться, просто я напомню вот контекст. Окей. И все. Прошла история с Мадуро, захватили его, ну, президента Венесуэлы, захватили его жену, поставили, а оппозиция в Венесуэлу думали, вот сейчас будет демократия. Трамп сказал, фигушки вам, а не демократия. Родриго стала, так сказать, вице-президент, стала президентом. И они, в общем, договорились о том, о чем нужно было Трампу. Нефть не поставляется ни в Китай, ни на Кубу. И, в общем, американские компании плотно зашли в Венесуэлу. Так это все понравилось, потому что была идея у Трампа, как я понимаю, это взять под контроль и проливы раз, и нефть, мировую нефть два, для того, чтобы, что называется, иметь карты, как он любит говорить, на переговорах с товарищем Си. И вот 28 февраля. Давай.
22: Ну что, давай, да.
15: Давай.
22: Нет, на самом деле, Венесуэла, конечно, может быть, повлияла на Трампа, но ты забыл упомянуть в этом развитии событий те протесты, которые шли в Иране, очень жесткие протесты.
15: Кстати, января месяца.
22: Да, января месяца, и призывы, но они начались еще в конце декабря, ну, в Иране 8-9, по-моему, там были самые жесткие подавления. И, собственно...
15: Говорят, сколько? 50 тысяч?
22: Ну, там так и не назвали. Да,
15: ну, десятки тысяч погибших.
22: Да. Погибших, задержанных тоже десятки тысяч. Сейчас
15: повешенных.
22: Все время идут казни без конца,
15: да, да,
22: тех,
15: да,
22: кто был тогда задержан. И Трамп тогда, я напоминаю, пообещал, что помощь в пути.
15: Да, было.
22: И
15: да,
22: тоже все мы каждый день ждали, начнется, не начнется. Возможно, да, действительно, Венесуэла повлияла, но, собственно, и тогда все аналитики говорили, что Иран не Венесуэла. Я сомневаюсь, что, может быть, в голове Трампа другая картинка, но я сомневаюсь, что другая картинка у его советников
15: Говорят, что одним из его советников был наш премьер-министр, так говорят.
22: Ну, тоже, да. Ну, опять же, там очень разные сведения. Опять же, раньше их заявления, да, были о том, что мы подготовим почву для свержения режима, но про свержение режима не шла речь.
15: На что люди не обращают внимания, а я это помню.
22: Ну.
15: Где-то 3-4 марта министр обороны Израиля, Исраэль Кац, я очень благодарен Кацу, потому что он часто говорит то, что не должен был говорить, и поэтому нам есть о чем подумать. Так вот, министр обороны Исраэль Кац заявил, что если бы не протесты в Иране, то война бы началась летом 26-го года.
22: Да,
15: но так как надо было так прийти на помощь, и вроде как сложились обстоятельства, помнишь, да?
22: Да, было.
15: Вроде как сложились обстоятельства, мы начали 28 февраля. И вот здесь у меня этот вопрос, который свербыть, значит, сколько раз свербыть. Вот, я имею в виду, что если вы готовились, вот действительно, вот я действительно, я не военный аналитик, боже упаси, и Лавров как бы не снискал на этом поприще и не собирался, но я понимаю простую вещь. Если вы готовитесь к большой войне с такой страной, как Иран, и планируете на лето, то вся ваша логистика идет, ну, соответствующим образом. Угу. Потому что у вас есть время, сколько там с февраля до лета, там,
22: ну, 4 месяца,
15: 5 месяцев. И тут вы получаете приказ сделать все немедленно, потому что, ну, как бы... И поэтому все было, как я понимаю, несколько скомкано и несколько...
22: Ну, что-то было готово, а что-то не скомкано, потому что вот, я так понимаю, вот этот удар в первый же день, в результате которого был ликвидирован Хаменеи и все окружение, да? То есть его же тоже нужно было готовить,
15: не,
22: и знать, в какой день начать.
15: Это да, но тут как бы готовить. Тут надо было просто получить горячие
22: информацию.
15: Так,
22: да.
15: Давай теперь вот посмотрим. Мы не будем рассказывать, как все это происходило. Да, уничтожили всю верхушку во главе. Мы даже не знаем, жив ли Мадштаба или не жив.
22: Не знаем,
15: кстати,
22: да,
15: его избрали новым верховным аятолой, а жив, не жив, он до сих пор, кстати, не появился. Так вот, если посмотреть вот с 28 февраля, предположим, до сегодняшнего дня, 10 сентября, уже как бы, что бы ты сказал, вот какие выводы, на твой взгляд, основные, давай вот до рекламы мы поговорим, потом уже реклама, но вот какие основные выводы ты бы сделала для себя?
22: Для себя я, опять же, не военный.
15: Никаких военных дел. Только нет, политические...
22: выходы ты имеешь, что результаты...
15: Результаты, скажем так, военно-политические, политические, как изменился Ближний Восток и все такое, как изменилось положение США, мы говорим про геополитику, мы не говорим, стрелять надо направо или налево, это не наша тема.
22: Я считаю, что это недоведенный вопрос до конца. И вопрос, что я очень много сама задаюсь вопросом и спрашиваю остальных экспертов, стоило ли начинать, не доводя до конца, то есть без свержения режима. Свержение режима — это действительно очень тяжелая проблема, оно готовится годами, если это готовится, если это не такой...
15: Но вроде Барне сказал, что готовили.
22: Непонятно, как готовили, вот непонятная история
15: Масади
22: вокруг...
15: Массади тебе не расскажут подробности.
22: Да, естественно, не расскажут. Непонятная история вокруг Ахмадиджада, немножко на грани бреда. Но... То история с курдами тоже вмешательство. То есть не учли очень... Если готовили, то не учли очень много...
15: А может, как раз вот мы то, что говорили, факторов. Времени не хватило?
22: Возможно, не хватило времени, не учли, опять же, турецкий фактор, то, что происходило между... То есть рассматривали Иран отдельно, наверное, от региона, опять же, отдельно от Турции, отдельно от курдского вопроса, в целом регионально.
15: Тебе так кажется? Нет, просто действительно это интересный вопрос. Ну, то, что ты сказала, я об этом даже и не думал. То есть тебе кажется, опять же, это твоя точка зрения, нормально, что рассматривали, так сказать, начиная войну, рассматривали Иран отдельно от региона.
22: Вполне возможно.
15: Но это звучит...
22: Я не знаю, опять же.
15: Не, опять же, это твоя точка зрения. Окей.
22: Я предполагаю, что... Потому что с курдами история была странной, вот никогда она еще развивалась, писали с самого начала. И тоже было очень много противоречий. Но судя по тому, сколько публикаций на эту тему, да, готовили курдов... или хотели готовить ударную силу. В итоге позвонил Эрдоган Трампу, все остановили, но и курды, в общем-то, тоже не... Ну, в общем, это было все очень странно.
15: Вот. А меня знаешь, что больше всего поразило? Опять же, я благодарен Исраилю Кацу за то, что он много говорит, и, естественно, президенту Трампу. Так вот, президент Трамп, вот как оказалось, мы же этого не... Президент Трамп очень удивился... что иранцы перекрыли Армузский пролив. А я удивился удивлению президента, потому что об этом писали все много-много лет, что если будет война, иранцы перекроют Армузский пролив. А он помнишь, что он сказал? Мы не ожидали.
22: Нет, ну... Да опять же, никто никогда, они до сих пор не решались. Не решались. Ну, смотри, мы, например, бывает и обратно, да, то есть этот вариант должен был быть просчитан, но бывает обратно. Мы сейчас ожидали, что когда будет война, иранцы заблокируют не только Армуз, но и Красное море, но они хуситов не сильно вот сейчас
15: подключили. Ну вот сейчас хуситы, ты слышала в новостях, да?
22: Сейчас, это немножко, да, отдельная история от Ирана, она связана с этим, но это не совсем иранско-американские разборки, даже не ирано-арабские
15: разборки.
22: Хорошо,
15: тогда я тебе скажу и тогда еще один вопрос, и пойдем, наверное, на рекламу. А вот ожидали, на твой взгляд, опять же, я вот не знаю, у меня нет ответа, то, что я читал, и я читал очень много, но ответа я не нашел, для себя не нашел. Ожидали ли они, что иранцы начнут настолько мощно бомбить американские военные базы, страны Персидского залива, да не только.
22: Арабы не ожидали.
15: Нет, Йемен.
22: Арабы не
15: ожидали. Йемен, прошу прощения, Иордания.
22: Нет, арабы не ожидали, особенно не ожидал Катар, который, ну...
15: Друг, товарищ, брат.
22: Да, ну не то, что друг, товарищ, ну достаточно близко не ожидал, в общем, тот же Оман, но его не так трогал, ну вот все равно задело. И, собственно, хотя они этого опасались тоже очень долго, и, в общем, все, к чему они готовились десятилетия, к противостоянию Ирану, оказались, собственно, для этого им там нужны были американские базы, оказалось, что американские базы их в итоге подставили и продолжают подставлять. Но, собственно, если говорить об итогах, подытожить, то есть мы поговорили о минусах, грубо говоря, безусловно, нужно, опять же, здесь говорить с экспертами и прочим, но... Есть, с одной стороны, некое сдерживание и военной мощи Ирана, хотя тоже под вопросом есть. По поводу ядерной программы тоже говорят, что отодвинуто на несколько лет назад, но вопрос, насколько

0: видел видео, которое меня очень сильно впечатлило. Видео такое, когда было заблюрено, да, у нас реклама, одну секундочку, я просто не знаю, видели люди, нет, было заблюренное лицо человека, который вот сказал, ну, он в военной форме был.
1: А ты рассказывал, да,
0: Да, я просто повторю, что он капитан там, и он сказал, мне там хватает там на несколько яиц, и там еще
1: ну,
0: чего-то.
1: Ну вот сейчас ждут, как бы опять народ восстанет, если он восстанет, но все понимают, что настолько там репрессивная машина еще жива
0: а
1: и стоит.
0: А с другой стороны, Марьяна,
1: да.
0: Бесплатно убивать никто не будет. Ты понимаешь, вот как это было, например...
1: Ты понимаешь, там у КСИР пока есть деньги. Пока.
0: А, вот если есть деньги...
1: У КСИРа, у Басиджа, у
0: силового
1: брата. Смотри,
0: если есть деньги платить...
1: Нету у военных, но там...
0: А военные не убивают.
1: А там две армии.
0: Ну
1: там
0: да, да, военные не убивают. Нет, если есть деньги на тех, кто будет стрелять в народ, то они будут стрелять в народ.
1: Да,
0: если
1: пока
0: нет,
1: есть.
0: А бесплатно... Убивать народ никто не будет. Ну, потому что, ну, а зачем? Это вот очень...
1: Ну, вот
0: очень...
1: поэтому вопрос дальше, что додушат, не додушат.
0: Додушат, не додушат. Мы их душили, душили, да, сказал бы Трамп. А ему сказали, будешь душить до конца каденции. Хорошо, друзья мои, я напоминаю, что сегодня у нас 10 четверг, 10 сентября. Завтра, в пятницу, с заходом солнца, мы будем все встречать 5787 год. И по нашей древней традиции, древней, как... Израильск...
1: Еще древнее,
0: да, древняя, как израильская история. Мы в преддверии Рош-Ашана подводим вот итоги вот нашего еврейского года.
2: Программа «Детали». Реклама.
3: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский». Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе «Соломона» свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
9: Праздничные скидки в Канкун. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
2: Реклама. В эфире программа «Детали».
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Первый блок уже прошел. Я напоминаю, Марьяна Беленькая.
1: И Марк Кричевский.
0: Да. И мы подводим итоги года. Но мы про Израиль вообще ни слова не сказали, потому что, ну уж, Ближний Восток был очень бурлил, кипел и много всего интересного. Да это все, по большому счету, связано с Израилем. Мы помним обстрелы нашей страны, как мы не спали, бегали в убежище. Ну и, к сожалению, да. И были и жертвы, и разрушения, что только нет. Хорошо, давай вспомним май-июнь 26-го года, перемирие в Ливане, дипломатия под эгидой США. Дело в том, что, по-моему, впервые, да, вот открыто встречались, открыто говорили.

0: открыто обсуждали, и тогда мы подвергали, в общем, не то что сомнению, нет, ну, был какой-то скептицизм о том, что можно договориться о чем угодно с правительством, но если Хизбалла не при делах, то о чем можно говорить с Ливаном? Вот давай, прошло какое-то время, итак, прошло время. Насколько мы продвинулись, насколько вот эти вот зоны, которые были вот американцами, как они называются? Ну, которые...
1: Желтые зоны.
0: Нет, ну это... как это? Которые...
1: Зоны безопасности.
0: Не зоны безопасности, а вот буферные. Эти вот участки Несайона, то есть...
1: Экспериментальные
0: участки. Насколько все это работает?
1: Там...
0: Я прошу прощения, я забыл слово, да, Несайон.
1: Я просто пыталась понять, в какую сторону ты клонишь.
0: Да, в эту, да.
1: Кстати, про эти экспериментальные участки я не слышала уже, наверное, около месяца.
0: А может, это хорошо? Если ты не слышала, значит, там ничего не происходило?
1: Ничего не происходило, передали, должны были дальше, но не было ни встреч, кстати, вроде на следующей неделе, или, наверное, уже на следующей будет очередная встреча, но потом все внимание ушло на Ли Тахера, и все вокруг этого вертелось.
0: Да. Это гора там, где
1: хребет
0: под которой вот эти вот
1: длинные,
0: да,
1: туннели
0: Хизбаллы.
1: И он был вот как раз после нашего прошлого эфира взят под контроль. Uh-huh. Появились новости, взят он был раньше. И, собственно, там в Ливане очень интересная тенденция. Я о ней немножко расскажу завтра в обзоре СМИ, который выйдет у нас на YouTube-канале арабской в 8 утра. Но в целом такая... Почему Хизбалла предпочла отдать, ну, по итогу хребет израильской армии, чем ливанской? Потому что им предлагали сдаться, отойти, передать хребет. В итоге они... растворились, то есть они ищут на этот ответ все, и вот выясняется, им действительно так проще, тут вроде нельзя представить, они не представляют это как поражение, можно выкрутить, можно переложить вину на Ливан, что Израиль продвигается, а ливанское правительство ничего не делает, а если бы они дали хребет ливанской армии, то потом бы и сказали, ну вот тут же все это, давайте следующее, давайте и так далее, то есть они бы
0: поджимали Хизбаллу, скажем
1: да.
0: так.
1: Да, вот. Поэтому они предпочли так и говорят, что Иран их к этому подтолкнул. И помнишь, там Иран как грозил, что если
0: да,
1: они
0: да,
1: возьмут
0: если это,
1: летали...
0: так мы как сейчас, да, там, да.
1: да а
0: конечно.
1: Ничего, вот прошла неделя.
0: Да.
1: И ничего. Ну вот так или иначе, что если мы говорим глобально о годе, а не о отдельных событиях, Израиль находится в глубине Ливана, на достаточно широкой...
0: Ливанских руд, да.
1: да. Речь идет сейчас после Али Тахера, но это опять же то, что мы знаем по источникам израильских СМИ, о том, что Израиль будет немножко отодвигаться, останется в Ливане, но в приграничном районе, и будет мониторить вот эту зачищенную зону с беспилотниками.
0: А вот этот вот хребет они взорвут?
1: Нет,
0: я думаю... Что с этими туннелями будет?
1: Я не знаю, они их не взрывают.
0: Но
1: видимо,
0: если не взрывают,
1: там...
0: значит, уйдут и тут же опять...
1: Не знаю, я не видел. Да, была речь, да, на самом деле нет, вру. Была речь про уничтожение туннелей, не знаю, взорвут или как они еще...
0: Но...
1: говорят,
0: как,
1: наверное, да.
0: Можно закачать
1: взрывают.
0: Там кучу
1: там очень длинные,
0: бетона, это попробуй
1: да,
0: это сделать.
1: Это очень длинные туннели, в том числе на одной конце, это замок Бафор, это тоже наследие ЮНЕСКО, об этом тоже нужно помнить. Ну, в общем, собственно говоря, вывод, что мы пока остаемся в Ливане надолго. Угу. Вопрос, как на широко...
0: Насколько вот для, так сказать, ну, важен тот факт, давай вот, чтобы закончить эту, что все-таки начали говорить с ливанским правительством. Или это, в общем, пока не имеет особого смысла?
1: Мне кажется, что это важный такой психологический, символический момент. Вопрос, что в итоге, как бы ливанское правительство не разочаровалось в этих переговорах, если они ничего не получают взамен, не получают поддержки, не получают никаких аргументов для своего населения, да. то это, конечно, опять же, закончится ничем и плохо, но, с другой стороны, вопрос, опять же, мы тоже, что им предложить, если Хизбалла пока активна?
0: Ну да, хорошо. Давайте идем дальше. К сожалению, вот... По сообщениям наших СМИ, вот ситуация в Иудее-Самарии, которая, собственно говоря, вчера, ну, 8-го, кстати, 8-го, да, вот этим санкциями, которые объявил министр иностранных дел Великобритании, гордый еврей Милибенд. Вот, и еще к ней присоединилось еще 11 стран. Так вот, по сообщениям первой половины 26-го года произошло 660 серьезных инцидентов националистических преступлений, совершенных экстремистскими поселениями. Было 6 жертв арабов. Это на 63% больше, чем в первые 6 месяцев 25-го года. Тогда было 405 таких инцидентов и не было ни одной смерти. Ну и в этой связи в этом году мы постоянно слышали об этом. К сожалению, еврейские экстремисты стали, что называется, большим фактором. Ну, что говорить, говорить, если сам Майк Хаккаби 3 раза об этом говорил. 3 раза. И, собственно говоря, в своей речи в британском парламенте Милибенд тоже говорил об этом.
1: Давай только, наверное, Милибенду стоит сказать, что про санкции речь шла не сколько связанная и с террором, там и про расширение поселений, которое идет строительство.
0: Да, но...
1: Если бы не это, были другие
0: поводы.
1: Не знаю.
0: Ты понимаешь, вот всегда...
1: Понятно, что по совокупности
0: взрывается. По совокупности, да. И самое главное, у меня на самом деле... Вот меня волнует вопрос, который меня волнует. Почему вот израильское правительство, знал ли Нетаньяху о тех проблемах, которые экстремисты, а экстремисты есть в любой стране, в любом народе, тут уж как бы евреи не исключение, делают такие проблемы и внутри Израиля, потому что это действительно проблема, и за рубежом для нашей легитимации, которая и так и без того Израиль. Да, к сожалению. Так вот, знал или не знал? Конечно, знал.
1: Не спит же круглые сутки.
0: Не мог же он спать круглые сутки, совершенно верно. Значит, кто-то ему об этом рассказал. Более того, ему это... Я еще тысячу раз повторяю. Потому что человек, его нельзя обвинить ни в чем. Потому что человек, который за свою работу пастырем евангелистским собрал, я где-то видел цифру, там сотни миллионов долларов для поселения. Человек, который, для которого поселение – это святая святых, и он об этом говорит, потому что он очень верующий, он же этот христианин-сионист. И если он 3 раза повторяет слово в 3 разных выступлениях, еврейский террор, он говорил не еврейский террор, он всегда говорил израильский террор. Это значит, надо к нему прислушаться. И вот у меня возникает вопрос, почему не прислушались? Какие были аргументы у Нетаньяху сделать вид, что этого нет?
1: Смотри, я не могу сказать, сделан вид, что этого нет. Да, он долго молчал.
0: Но не был, во-первых, долго делается? Молчал. Смотри, что-то делается.
1: Недостаточно,
0: и всех задержали. И всех, так сказать...
1: И, кстати, например, вчера была новость, что прокуратура предъявила обвинение подростку 16-летнему, который избивал...
0: Да, палкой вот этого полесница. Инвалида. Да, но когда, смотри... Есть такое понятие сигналы в политике. Когда министр обороны, опять же, Исраэль Кац, приходит навещать Дардика, человека, которого обвиняют в издевательствах, и есть видео, как они ведут араба, извините, его половые органы были стянуты вот, ну, стяжками, да, и они ведут по деревне. Это вообще унизительно, во-вторых, очень больно.
1: И нечеловечно.
0: Это, да. И он приходит его навещать в тюрьме. Это сигнал. Мы с вами, друзья. Мы вас поддерживаем. И это... А потом, когда те же самые британцы... Да, это повод. Но это огромный повод. Мы говорим, это антисемиты, эта страна захвачена исламистами. А мы на себя смотрим или
1: тут
0: нет?
1: Тут есть как бы 2 параллельные тенденции. К сожалению, в общем, да.
0: Понимаешь, вот я только об этом. Я ж не говорю, что... Но одно дело, мы бы сами вели нормальную политику, а другое дело мы же видим, это реальность. И это реальность, которая... Вот, ладно, меня, честно говоря, просто... Я не могу об этом говорить спокойно. И я хочу, чтобы мое правительство, а сейчас, ну, из правительства, это наше правительство, боролось и с экстремизмом и арабов, и, я не знаю, там, и евреев, и, не дай бог, еще кого-то.
1: И преступностью.
0: И преступностью обычной, совершенно справедливо.
1: Любой.
0: Но еще один вопрос, который очень мощно мы обсуждали, который мог развалить по коалицию, это, конечно, вопрос о призыве-непризыве, да, увольнение Юлии Эдельштейна и так далее, с поста руководителя комиссии по иностранным делам оборот.
1: Ну, в итоге закона о призыве нету. Проблема осталась. Вопрос, будет ли он.
0: Вопрос о призыве нет. И вот у меня к тебе вопрос. Вот как ты считаешь, это усилило правительство или ослабило
1: того, что его нету?
0: Да, нет, я имею в виду, смотри.
1: Или что?
0: Понятно, что Нетаньяху не мог принять закон о призыве Харидим, потому что Харидим его традиционные партнеры. Понятно. Но вот мы идем на выборы. Вот у меня, честно, мы идем на выборы. Естественно, оппозиционные все партии, включая Винтера, он не оппозиционный, но включая Винтера.
1: Но в этом вопросе он оппозиционный.
0: Да, в этом вопросе. Они все говорят. Вот Винтер говорит, сначала закон о призыве, потом я приду в коалицию.
1: Да.
0: Все говорят об этом. Так вот, общество, которое травмировано 7 октября и все, оно, как ты считаешь, оно в общем и целом поддерживает коалицию, которая не приняла закон о призыве? Или все-таки оно поддерживает закон о призыве?
1: У нас у всех очень такой индивидуальный, мы можем возмущаться, да? Вот,
0: я же не возмущаюсь, я просто спрашиваю.
1: Нет, я не говорю, что ты сейчас возмущаешься чем-то. Мы можем возмущаться попытками
0: провести... Я возмущаюсь не борьбой с еврейским террором, это я возмущаюсь, да.
1: Законом о непризыве и прочее, а потом пойти проголосовать за те партии, которые объясняют это другими причинами.
0: Да.
1: Да, знаю, но у нас же еще есть голосование от противного. Этот... ужасен, но я пойду проголосую за него, потому что те еще хуже. Ну вот есть и такое.
0: Есть и такое. Да, есть такое, мой дед голосовал, отец голосовал.
1: А потом, понимаешь, говорю, у нас же люди достаточно четко придерживают того или другого лагеря, и очень мало есть людей, которые...
0: Ну
1: туда...
0: никак.
1: Есть,
0: говорят, 8-9 мандатов, это вообще
1: но
0: не мало.
1: Да, 8-9, ну...
0: умножь на 40 тысяч.
1: Да, ну, это хорошо, много. Но это не 120, понимаешь?
0: Это понятно.
1: Не 50. Есть.
0: Но все-таки, есть. Мне кажется, ты знаешь, я в этом смысле не экстремист. Не экстремист. В том плане, я понимаю, невозможно всех сразу призвать. Кстати, мы в этом году увидели, насколько меняется лицо армии, если становится больше и больше ортодоксов в армии. Например, вот эта история с голландчиками, которые не сели на мэр бронетранспортер с девушкой.
1: Да, понимаешь, вот это вопрос, а хотим ли мы харидим в армии?
0: Мы хотим. Но я тебе скажу, дело
1: вот
0: в том, что дело не
1: в
0: том, что мы хотим.
1: Знаю.
0: Армия говорит, нам нужно 12 тысяч бойцов.
1: Да. Ну вот, понимаешь, для меня вопрос, да, нужно, мы хотим, чтобы они были, а мы хотим их превратить, они будут продолжать не садиться.
0: Но почему нет? Мы не хотим их превратить. Ты
1: ну
0: понимаешь,
1: вот я
0: вот
1: не
0: вопрос
1: знаю,
0: такой.
1: У меня нет ответа.
0: Я тебе скажу, ты знаешь, мы, это превращается само собой. История еврейского народа, буквально за одну секунду, когда император Австро-Венгрии в середине 18 века, забыл, как его звали уже сейчас, память такая вот старческая. Так вот, он, когда приказал дать евреям фамилии и, что называется, вывести их из гетто, наши еврейские раввины собрались в городе Лемберг, ну, Львов, да,
1: угу,
0: и попросили императора оставить евреев в гетто, разумеется. Они прекрасно понимали, что такое сегодня армия. Армия — это как города в то время. То есть армия — это все равно ты будешь интегрироваться. А интеграция — это значит уход от...
1: Ну вот...
0: А по-другому не бывает. А с другой стороны, они построили стены гетто вместе с правительствами, не только правительством Нетаньяху, с правительствами.
1: Да, нет, это все идет от...
0: Они построили стены гетто. В этих стенах все больше и больше людей, и этих людей надо кормить. Это наши люди, мы должны их кормить. Но на каком-то этапе просто кормилка
1: сломается. Ну, сейчас, сказать, очень много
0: сломается.
1: Интересных процессов внутри харидимного общества. Надо сказать, что вот появилась новая харидимная партия.
0: Маленькая.
1: Маленькая, но она достаточно... Да, она не пройдет, безусловно, электоральный барьер, но
0: тут...
1: как явление, и в ней, кстати, и женщины есть. Я вот на этой неделе познакомилась с харидимными феминистками, которые боролись за включение женщин
0: в
1: эту партию.
0: Да. И вот, но опять же, смотри... Ты понимаешь, есть
1: это
0: все.
1: Процесс, он идет.
0: Да, но этому процессу, как любому процессу, ты или душишь, или помогаешь. И вот сегодня его душат. Ему надо помогать. Вот о чем речь. А я не чувствую, например, что наше правительство помогает этому, потому что нашему правительству выгодно, чтобы стены гетто были повыше и, что называется, расплачиваться деньгами. К сожалению. Но вопрос службы в армии – это не только политический вопрос. Это нравственный вопрос. Это вопрос безопасности. Это вопрос экономический. И так или иначе он будет решен. Потому что невозможно. Этот вопрос может разрушить общество. Это очень, мне кажется, уже сегодня, после 7 октября, этот вопрос очень-очень-очень будет активно обсуждаться, и боюсь, что уже под ковер его невозможно,
1: Посмотрим,
0: будет.
1: Посмотрим, что получится, следующее правительство.
0: У нас реклама, после продолжим.
2: Программа «Детали». Реклама.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
7: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
8: «Ля Вака Лука».
7: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
9: Мединат Иудим, 60.
8: «Ля Вака Лука».
9: «Ля Вака Лука».
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
11: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
10: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
2: Реклама. В эфире программа «Детали».
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Мы подводим с Марьяной Беленькой итоги этого еврейского, сейчас я еще раз посмотрю, какого.
1: 1086-го,
0: точно.
1: А начинается 7-й.
0: Да, если... все забываю. Так вот, одна из действительно тем, которая меня очень волнует, это психическое здоровье израильского общества. Я не психиатр.
1: Очереди к психиатру и к психологу нет, хотя это не смешно. На самом деле,
0: да.
1: Это очень большая и грустная тема.
0: Да.
1: И у всех страны посттравма. Тут
0: естественно,
1: как бы...
0: все больны, конечно. Потому что выдержать вот это вот, к сожалению, не было. Ты знаешь, мои дети после 7 октября, я сейчас с ужасом вспоминаю, они ходили на 4 похорон в день. Это было ужасно. То есть они все посттравмы. Но я говорю даже не об этом. Хотя это ужасная тема, которую надо говорить. И, ни одна государственная структура не выдержит такого количества больных людей.
1: Да.
0: И вот в этой связи мы с вами наблюдаем, друзья, как распространяется теория заговора. О том, что был заговор генералов, генералы... договорились с Хамасом для того, чтобы Хамас напал, мы не разбудили Нетаньяху, и все это для того, чтобы Нетаньяху ушел в отставку. Ну вот вся эта чепуха на постном масле, я даже не представляю, как вы представляете, эти люди, собрались генералы, договорились с Ихье Синуаром, мы откроем вам ворота. И главное, никто не проболтался. Да, никто не проболтался, все осталось в тайне. А знаешь, что самое смешное? Если Сара Нетаньяху намекала на Яиро Галана, который сегодня подал иск на 2,5 миллиона, это значит, знали не только действующие,
1: И бывшие.
0: Ну и бывшие.
1: Ну, то есть полстраны-то.
0: Да, но это получается, это знало, должно знать минимум 20-30 генералов настоящих. Ну, я имею в виду настоящих, которые служат. И еще там 1050, еще человек 50 бывших. И все из них сказали, окей, классно, договорились с Юнаром, мы молодцы.
1: И никто не...
0: Боже упаси.
1: И
0: боже
1: в СМИ
0: упаси.
1: Не утекло.
0: И все сказали, да. Но это было бы смешно, если бы по статистике, по опросам, 40% наших сограждан верят в это, а еще 16 допускают. Я понимаю, что когда, например, эта теория заговора идет от жены на премьер-министра, знаешь, я понимаю, что люди повторяют, не может же она...
1: Для этого психологические всякие психологи, социологи это объясняют, я сейчас не вспомню терминов, но когда ты не можешь как бы себе объяснить картину происходящего, у тебя мифологизируется, тебе проще поверить в теорию в самую
0: фантастическую. Марьяна, 56%!
1: Так работает психология защитной людей.
0: 56%!
1: Да.
0: А потом мы спрашиваем, почему с нами все происходит, потому что Земля плоская для 56%.
1: А знаешь, она, я думаю, это не только в израильская проблема.
0: Я еще раз говорю, я не буду на самом деле говорить, вот это не будем, наверное, обсуждать, был звонок, не было звонка, неважно. В данном случае мы говорим сейчас о другом. Мы говорим для того, чтобы вот этих вопросов не было, верю, не верю, надо создать государственную следственную комиссию. Более того, президент Герцог говорил, давайте ее создаст судья Сольберг. Судьей Сольберг, у вас есть проблемы? Нет, так пусть он создаст. А МИД сказал, окей, пусть создат Сольберг. И что, и ничего. А почему ничего? Вот здесь у меня знак вопроса. Вот здесь у меня знак вопроса. Поэтому...
1: Но у меня много вопросов и к... вопросов... ко всем,
0: да, вопросов
1: говоря.
0: У всех много. Генералы облажались по полной... По полной. У меня нету такого,
1: там
0: что...
1: Там все.
0: А,
1: от
0: конечно,
1: генерала,
0: но я всегда
1: Масад,
0: вспоминаю...
1: Политики. Я даже не Масад, Аман, Шабак.
0: Масад не отвечает за газу.
1: Да.
0: Но я всегда вспоминаю слова лидера оппозиции Бенямина Нетаньяху 2008 год, потому что у меня память на такие вещи очень. Он сказал, выступая с трибуны Кнесета. Кстати, мне потом одна, ну, на моем YouTube-канале одна написала, не мог Нетаньяху такое сказать. Ну, я ей прислал ссылочку. Так вот, а он сказал, нельзя в провалах обвинять армию спецслужбы, потому что за все в этой стране отвечает премьер-министр. Если был провал, то это провал премьер-министра, сказал лидер оппозиции, Беньямин Нетаньяху. Сегодня... Его, так сказать, сторонники говорят,
1: безусловно.
0: Но это другое. А я спрашиваю, а как другое? У нас такие же генералы, такой же премьер-министр, но только Ольмерт был виноват, и я согласен. А премьер-министр Нетаньяху не был виноват, потому что не разбудили. Это бред сивой кобылы, и поэтому я еще раз говорю, я не хочу говорить, были, звонили, не знаю. Государственная комиссия по расследованию, она должна дать ответы на все, собственно говоря, вопросы. Ну, по-другому нет, не так. Ну, а как еще? Ну и давайте, наверное, вот я все-таки, еще одна тема. Ты знаешь, мы очень мало говорим об образовании. Очень мало, к сожалению. А ведь образование – это, ну, это моя вообще любимая
1: основа
0: тема.
1: Основа всего.
0: Основа всего, да. И ты знаешь, я помню Йоава Киша, оказалось бы, да, полковник, вертолетчик, там это все, который когда заступал на свою должность, опять же, проверяйте всех, и меня в том числе, заступал на свою должность, сказал, моя главная задача – увеличить финансирование ультрарелигиозного образования. Я тогда думаю, наверное, не мог он такое сказать. Мог. Так вот, в результате действий этого министра все показатели, вот мы говорили провал на дипломатической работе. Все показатели израильских школьников просто ушли куда-то под воду. Это и международные тесты ПИЗА, и национальный экзамен МАЙЦАФ. Вот, и...
1: Ну да, все-таки скидку на войну сделаем.
0: Да,
1: нельзя полностью.
0: Смотри,
1: но
0: понимание прочитанного, чтобы ты понимала. Вот понимание прочитанного, значит, чтение. 31 место... У израильских школьников упало на 7 позиций по сравнению с тем, что было. Это так. Значит, Идем дальше. Математика. Минус 25 баллов. Это вот мы по ПИЗе. 33 место упало на одну позицию. Естественные науки. Физика, химия, биология. Минус 23 балла. 33 место упало на 8 позиций. Каждый третий школьник. 29%. Официально признан слабым школьником. Эти дети не владеют базовыми навыками ни по одному из ключевых предметов. Средний показатель по странам OECD 19,7, у нас 29, каждый третий. Около половины директоров израильских школ заявили, что учебный процесс разрушен из-за стрижения нехватки учителей. Значит, естественные науки, 9 класс, лишь 3% учеников полностью соответствуют требованиям государственной учебной программы. Более половины, 54% девятиклассников, этот экзамен полностью завалили. Математика, 6 класс, только 37% школьников смогли выполнить норматив программы. Английский язык, 36% учеников подтвердили необходимый уровень. Но тут есть вопрос. Почему, если потом Йоав Киш говорит, у нас война, и все правильно. Война, травмированные дети, перемещение юга-севера. Все так. Все так. А почему? Но! Почему ты скрывал? Почему ты только вмешательство богатца заставило тебя открыть эти данные? И почему...
1: А, кстати, он очень странно открыл тоже... Не согласовав ничего, не вот
0: это, момент. Это такой вопрос. А дальше возникает вопрос. А где деньги, Зин? Если резко директора школ говорят о том, что не хватает учителей, потому что нет бюджетов. И при этом резко увеличились бюджеты на ультрарелигиозное образование, в которых не изучаются основные предметы. То есть такое понятие, как,
1: есть
0: такое понятие, когда ты сам выбираешь, что тебе главное, что тебе не главное.
1: Ну, по выбору, да,
0: такое есть. Нет, но имеется в виду, ты сам...
1: Факультативный.
0: Приоритет, да, спасибо, Даша, это старость. Вот, приоритет. Если у вас приоритет, ваши близкие коалиционные партнеры, и их школы, в которых не преподают основных предметов, как ты понимаешь, да, ультраортодоксальные дети в этих экзаменах вообще не принимали участие. Это была вообще катастрофа. То есть, есть ли для вас приоритет ультраортодоксальные школы, в которых не готовят детей потом к нормальной работе, и вы туда тратите много-много денег, значит, у вас не хватает учителей, у вас все рушится. А потом вы говорите, дело не в наших приоритетах, боже упаси, дело в войне. Но это, мне кажется, все-таки перекладывание...
1: Там нужно, на самом деле, посмотреть, чтобы не быть голословным, куда пошли деньги, где, значит религиозное образование.
0: А я тебе скажу, ортодоксальное образование, где... резко подняли зарплаты учителям, и где...
1: Там, на самом деле, я просто не знаю, имеет ли это отношение к этому. Идут много разных процессов, в том числе, да, там идет борьба за деньги и прочее. Есть процесс создания, например, системы Мамлакти и Хариди. Там тоже не идет... повышают зарплаты учителям.
0: Смотри, мы говорим о том, что вот это вот религиозно... вот это Мамлакти Дати, там как раз и изучают основные предметы. Проблема в том, что эту систему образования буквально убивают.
1: Я как раз сейчас слышала, что наоборот, эти школы появляются все больше. Их немного, но они появляются. И кстати, мне рассказали интересную школу про что вот появилась новая такая школа в Пятактике, где ты живешь. Только по той причине, по очень смешной, на самом деле, так быть не должно, потому что мэр города поссорился с хасидами.
0: Мэр города поссорился с хасидами, появилась школа. Ну, как бы там ни было, я скажу так. Образование. У нас газ там когда-нибудь закончится. Если что-то у нас есть, я всегда говорил, а, к сожалению, уже, наверное, и не могу, еврейские женщины все еще умеют рожать умных детей. Но для того, чтобы умный ребенок превратился в человека, который двигает науку, культуру и так далее, в него надо вложить десятилетия кучу денег. И если мы этого не делаем, то мы просто убиваем собственное будущее. Образование — это основа всего. Хорошо. Ну, мы же евреи.
1: Верим в хорошее.
0: Верим в образование. Поздравляй.
1: Шана Това. Пусть и главное, еще у нас есть 10 дней, чтобы на Гмарха Тима Това.
0: Ну,
1: ты человек неверующий,
0: Я человек неверующий. Нет, мне смешно представить себе, что старенький бог всем раздает печати.
1: Ну, ты знаешь, подумать о произошедшем за этот
0: но
1: год.
0: Но посмотреть на себя со стороны... Да. Посмотреть на себя со стороны всегда важно.
1: И остановиться.
0: Всегда вот. Важно. И остановиться, и немножечко, да, и немножечко подумать о том, как ты провел этот год. Это всегда действительно важно. Марьяна Беленькая.
1: Марк Кричевский.
0: Дарья Достоевская. Она тоже, друзья мои, передает вам свои поздравления. Шана Това, Матука, Мевурахат и все-все-все. Это уже от нее. Ну, а мы встречаемся в этой студии, в этой передаче ровно через неделю. Всем пока.
1: До свидания.
2: Реклама.
12: Только в Центркар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
13: Центркар Азур.
12: Дерех Ашива 9.
14: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником. В соответствии с условиями акции.
15: Рош Ашана в гастрономе «Елисеевский».
16: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
15: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр Гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
17: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
18: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
19: Тройной www.891fm.co.il.
20: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
21: «Хит по радио».
22: На Первом радио.
23: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
24: Война, это все продолжается постоянно.
25: Я буду ждать выборов.
26: Ракеты к нам летели, конечно.
27: Ракеты много куда летят.
28: А что аналитика у нас очень страдает.
23: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
29: В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция.
23: Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире.
29: Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе.
23: «Прямой ответ».

0: Первое радио. Новости.
1: Около Иерусалима обнаружили и запечатали туннель недалеко от забора безопасности. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Сотрудники пограничной полиции обнаружили и запечатали туннель, прорытый в районе деревни Аль-Джиб, неподалеку от разделительного забора израильских населенных пунктов Гивон и Гивадзеев в окрестностях Иерусалима. Туннель был обнаружен 28 августа. После этого бойцы МАГАФ провели оперативные и разведывательные мероприятия, в ходе которых был задержан подозреваемый с инструментами для земляных работ. Проверка показала, что туннель находился уже на продвинутой стадии строительства. В ходе обследования выяснилось, что вход в туннель был замаскирован внутри древнего водосборного резервуара. Министр обороны Исраэль Кац опубликовал в преддверии праздника Рош-Ха-Шана видеообращение к еврейской общине Ирана, завершив его словами: «В следующем году в Тегеране, освобожденном от угнетения и тирании». В том же обращении Кац выступил с предупреждением в адрес иранского руководства. «Любая атака на Израиль по любой причине и откуда бы она ни исходила встретит мощный ответ, в том числе по ключевым энергетическим объектам Ирана», заявил министр. По словам Каца, такой удар способен отбросить Иран на десятилетия назад и еще сильнее подорвать режим Айтол, который, как утверждает израильский министр, иранский народ ненавидит и мечтает увидеть павшим. Официальный представитель Министерства иностранных дел Пакистана заявил в ходе брифинга для журналистов, что соглашение в Мекке является оборонительным союзом и планов расширить его полномочия на данный момент нет. Это стало ответом на вопрос, намерен ли Пакистан выполнить свои обязанности, когда Саудовская Аравия подвергается ударам со стороны хуситов. В то же время Пакистан передал Ирану требования Саудовской Аравии обуздать хуситов, чтобы не допустить расширения кризиса после ударов, в ходе которых пострадали десятки жителей королевства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей трех стран. Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый взрослый американец получит по $5000, если республиканцы после промежуточных выборов сохранят контроль над обеими палатами парламента. «Если республиканцы победят, вы победите вместе с нами и получите $5000», заявил Трамп, выступая на открытии съезда республиканской партии в Далласе в среду 9 сентября. Агентство Associated Press называет обещание финансово и политически невыполнимым, но показывающим, что Трамп рассчитывает за счет смелых шагов увеличить шансы республиканцев на победу. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 38. Вы слушали новости, оставайтесь на первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: на 101-м километре.
1: Это я таким образом настраиваю вас на формат программы, которая начинается в эти минуты. Но вдогонку благодарю непосредственно Марианну Беленькую и Марка Кричевского, и продюсеров Дарью Достоевскую и Екатерину Вергунову за программу «Детали», еженедельную программу, которая подводит итоги прожитых дней рабочих, и в том числе за прямую трансляцию, которая велась на нашем канале в YouTube. Я уверен, что многие из вас хорошо уже ориентируются в этом, и вам особо подсказывать не надо. Но есть и новички, которые недавно репатриировались и вдруг обнаруживают первое радио на волне 89.1 FM. Что я могу сказать? Это программа авторской песни и вокально-инструментальный ансамбль «Сентябрь» открыл песню, вернее, открыл программу. Я все время нашу программу, я свою программу называю песней. Этому можно дать объяснение, но не сейчас. Так вот, группа «Сентябрь» открыла эту программу песней «Уходит лето». По идее, по календарю она уже свалила, мягко говоря, а по температуре никуда не собирается. Но в нашей сегодняшней программе будет немножко дождя и лирики, и будет премьера. Да, это будет премьера сентябрьская, уже вторая, будем ее оценивать. Я только хочу одно сказать, что сейчас началась прямая трансляция в ТикТоке. Да, у нас есть ТикТок, у Первого радио есть ТикТок. Называется наш аккаунт «Первое радио 891». Я приглашаю туда наших зрителей и слушателей, которые не находятся за рулем, которые могут открыть ТикТок и стать участниками беседы, разговора и впоследствии, вероятно, виртуальной экскурсии по радио.

Это Вероника Андреева, песня «Я плачу». Обещал он немножко водички в эфире. Программа «101 километр». Мы ведем прямую трансляцию в ТикТоке. Кстати, если вы где-нибудь на стоянке, возле бассейна, на входе в супермаркет, включите ТикТок «Первого радио».

0: Душевные песни на 101-м километре.
1: Да, 15 минут уже в нашей программе прошло, и я хочу поприветствовать тех, кто только что включил свои радиоприемники, включил свои аппликации, и надо сказать, что есть у нас достаточно людей, которые заходят в ТикТок на нашу прямую трансляцию, это тоже приятно. Приятно, и причем заходят и израильтяне, которые ни слова, ни бельмеса не понимают на русском, заходят русскоязычные израильтяне, но я, кстати, говорю на иврите и на русском, и заходят в том числе представители арабских стран, не знаю откуда, ну, по именам это точно, вот. Если раньше они заходили и сразу начинали Free Palestine, сейчас какая-то подозрительная тишина, нет никакого Free, никакой Palestine, не знаю, может, подзабыли, или, может быть, деньги закончились, не знаю, посмотрим. Так, ну что, я хочу сказать, что в сегодняшней программе готова премьера. В воскресенье, верьте или нет, программы не будет, по той причине, что будет второй день праздника Рош-Шана, и, соответственно, этот день, воскресенье, 13 сентября, у нас будет построен по расписанию субботы, и это означает, что будет большая праздничная программа по заявкам, вы сможете поздравить и народ Израиля, и своих близких с праздником Рош-Шана. Я это сделаю в конце программы. А пока присоединяйтесь к нашей трансляции в ТикТоке. Спрашивают некоторые, а как найти вот это вот ТикТок, вот это вот ваш, вот это первое радио? Да просто найти. Напишите в поисковой строке на русском «Первое радио». И как только увидите фиолетовый кружочек с желтой единичкой, знайте, что вы пришли по адресу. А Вадим Байков предлагает нам песню «День за днем» прямо сейчас.

0: первый километр, на-на-на-на-на-на.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Реклама – это и живое общение, и сегодня с нами, похожий на командира батальона «Зеленых беретов», Денис Ганиев. Да, шикарная стрижка, вы похожи на спецназовца, но на самом деле у вас работа творческая, вы, по идее, должны быть как Микеланджело, знаете, такой. Да, мы говорим об итальянской мебели, ребята. Ее привозят сюда по вашим заказам, и Денис Ганиев в магазине «Альта Ливелла» ее продает.
5: Добрый день, да, все действительно так. Быть как Микеланджело, ну, я подумаю над этим, но вряд ли. А по поводу спецназа, есть в этом что-то. Мы действительно помогаем, иногда экстренно помогаем людям. Ну, например, вы все прекрасно знают, что когда вы заказываете у нас диван, он приходит где-то примерно через 4 месяца. Экстренно люди переезжают завтра на новую квартиру. Им совсем не на чем сидеть, и мы с большим удовольствием, как отряд спецназа, привозим.

0: мебель в нашем магазине. Сегодня, к сожалению, последний день, когда я в эфире на радио, а завтра будет последний день всех наших скидок. И я пришел, с одной стороны, это грустно, с другой стороны, это радостно. Грустно, что осталось всего лишь сегодня до конца дня и завтра полдня, а радостно, потому что я решил, что, так как вы помните, у нас было 5 моделей, которые мы хотели продать с выставки.
1: Да, вы пошли на это.
0: И мы пошли на это, и я, к сожалению или к счастью, говорю, что все 5 моделей эти проданы.
1: Значит так, грустить буду я, радоваться будете вы.
0: Но, с другой стороны, да. Мы Вальту Либеллу никогда не оставляем в беде наших покупателей. Сегодня до 9 часов вечера, завтра с 9.30 до 2 мы открыты, 60% скидки абсолютно на всю мебель и не с выставки, на новые заказы. Вы приходите к нам, выбираете модель, выбираете цвет, выбираете ткань и получаете 60% скидки абсолютно на все.
1: Вы сейчас похожи на футбольный клуб «Милан», который выиграл Лигу чемпионов и готов устроить такое празднество. Итак, 60%. На всю мебель, которую у вас закажут сегодня и завтра.
0: Сегодня и завтра. Сегодня до 9 часов вечера и завтра с 9.30 до 2. Обратите на это внимание именно на сегодня и на завтра, на любую мебель под заказ. Не с выставки, не в наличии. Вы приходите, выбираете, через 4 месяца ее получаете.
1: Дайте нам, пожалуйста, адрес, потому что мы едем к вам.
0: Город Ришон-Лицион, улица Рожанский, 11. Что-то не запомнили, забыли. Звездочка 9246. Мы с большим удовольствием вам ответим.
1: Денис Ганиев, генеральный директор магазина итальянской мебели, магазина бутика Alto Livello, был на студии. Через 20 минут он повторит это явление.
0: С большим удовольствием.
2: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводят члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
3: Машину покупаем только в Центркар Азур.
4: 03-558-5458.
5: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон-Лицион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
6: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош-Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про – со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
7: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
8: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
7: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
10: «Центркар Азур».
4: Терех Ашива, 9.
11: Реклама.
12: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.

Вокально-инструментальный ансамбль «Иверия» в нашем эфире. Вы не поверите, ребята, но ровно 40 лет назад вышел на экраны фильм «Веселая хроника опасного путешествия», и там прозвучала эта песня. Да, 1986 год.

0: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
1: Простите, часовню тоже я развалил?
2: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
3: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
4: Ну вот и хорошо, мы окунулись в премьерную рубрику, и я ее очень люблю. Знаете, мне больше всего нравится то, что задействованы радиослушатели, которые могут совершенно спокойно, во-первых, высказывать свое мнение о песне, которую они впервые услышали, и это важно мне как ведущему, и тем более, что, ну, скажем так, с 80% авторов я на связи, и они, как дети малые, ждут ваших голосов, ждут результатов, и делятся со всем, и переживают. Поэтому мне очень нравится, что вы подходите ответственно, я обращаюсь сейчас к нашей аудитории, и ставите оценки. А оценки выставляются у нас по 10-бальной системе. Поэтому, дорогие друзья, знайте, WhatsApp ждет ваших оценок и ждет ваше мнение о новой песне, которую мы сейчас услышим. Номер нашего WhatsApp 054-20-70-800. 054-20-70-800. Да, ну и... теперь я должен представить песню, и я это сделаю с удовольствием. Значит, ее споет Алена Петровская. Она родилась в Могилеве, но давно живет в России. Я о ней уже не раз рассказывал. Молодая певица, которая, кстати, была у нас здесь в студии, но была она здесь в студии в качестве бэк-вокалистки другой российской певицы. Она вышла в финал телевизионного конкурса «Главная сцена». И надо сказать, что сакцентировала свое творчество на народной песне, но потом я вижу, что произошел некий поворот, и она стала петь в том числе и популярную музыку, эстрадную музыку. И вот сейчас мы слушаем песню, это новая песня в ее исполнении, называется она «Позвони». Алена Петровская, и знаете, сейчас это суд идет. Вы будете выставлять оценки по 10-бальной схеме и, соответственно, писать мне в комментарии в WhatsApp. Итак, премьера.

0: Алена Петровская. Премьера песни называется «Песня «Позвони». Посмотрим, что скажут наши радиослушатели, потому что в ТикТоке, где идет прямая трансляция, уже вовсю обсуждают эту песню. Присылайте оценки и ваше мнение в WhatsApp.
1: Хорошие песни на 101-м километре.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На Первом радио. Первому радио 25 лет.

0: Опа, 101-й.
1: Реклама. Смаданный Мания. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мания.
2: Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Решен лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Только в этом месяце покупаете Tesla, MG и другие электромобили или плагин гибрид и получаете зарядную станцию в подарок. Звоните. Звездочка 9494. Предложение действительно в соответствии с условиями сделки и включает установку зарядной станции. Все бонусы предоставляются при покупке по рекламной цене. Трейдмобиль.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
11: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
10: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
12: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
13: Ля Вака Лока.
12: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
14: Мединат Иудим, 60.
13: Ля Вака Лока.
14: Ля Вака Лока.
15: В студии и прямо напротив экрана прямого эфира в ТикТоке Денис Ганиев. Здравствуйте.
16: Добрый день.
15: Денис Ганиев у нас генеральный директор. И не просто, а шикарного магазина итальянской мебели. Еще раз здравствуйте.
16: Здравствуйте. Магазин действительно с шикарной мебелью. Это не просто маленький магазин. Это огромный магазин, 1200 квадратных метров. Это два этажа шикарной мебели. И причем у нас есть абсолютно все. У нас есть диваны, у нас есть кресла, у нас есть журнальные столы, обеденные столы, стулья для обеденных столов.
15: А вот в вашей среде говорят примерно, когда человек покупает диван, на сколько лет вот, плюс-минус?
16: Да, конечно.
15: Такой рядовой покупатель.
16: Да, конечно. Mm-hmm. У нас покупают диван на срок от 12 до 15 лет. К сожалению, на вот такое большое количество лет мы не увидим этого же клиента у нас еще раз, но есть и плюс в данной ситуации.
15: Придут его правнуки.
16: Это безусловно, но так. Есть еще больший плюс.
15: Так.
16: Когда человек получил диван от Alto Livello, и он доволен, он пришел вовремя, и все пришло так, как он хотел, и размеры, и цвет. Естественно, когда приходят к нему гости, знакомые, друзья, родственники, всегда, абсолютно всегда советуют прийти к нам в Alto Livello, и уже ну, вот за последние, там, условно, два года очень часто приходят люди и говорят: «Здравствуйте, у нас у друзей есть диван от Alto Livello, они очень довольны, мы тоже пришли купить». Лучше рекламы нельзя придумать.
15: И вы даете гарантию на вашу мебель?
16: Да, безусловно, мы единственный магазин в Израиле, который дает гарантию 10 лет на свои диваны и на кресла. 10 лет.
15: Мы должны сказать, что мебель, которую заказывают, это правило в магазине, ее привозят через 4 месяца из Италии, где ее делают, вот, но сейчас идет предпраздничная неделя, и магазин Alto Livello предложил 5 предметов с выставки, их купили, вот, потому что это вообще не в правилах Alto Livello, но сегодня вы сделали шикарное объявление, сделайте его еще раз.
16: Да, я сделаю это еще раз с большим удовольствием, так как мы продали все диваны, которые мы хотели продать с выставки, но есть, я уверен, люди, которые сегодня и завтра захотят приехать и приобрести, мы даем на абсолютно новые диваны под заказ 60% скидки на всю мебель, которая есть у нас в магазине. Но обратите, пожалуйста, внимание, это на сегодня и на завтра. Сегодня мы открыты до 9 часов вечера, завтра в пятницу мы будем открыты с 9.30 до 2. Всех вас ждем с большим удовольствием. 60% скидки на мебель от Alta Livello.
15: И теперь самая секретная информация – местонахождение магазина.
16: Я делюсь ей сегодня первый раз. Приезжайте, город Ришон-Лицион, улица Рожанская, 11, огромное количество парковочных мест после магазина, что-то забыли, где мы находимся, как мы работаем, звездочка 9246, звоните, мы обязательно вам поможем.
15: На самом деле на Google Map это место затушировано, как и многие секретные объекты, но адрес улица Рожанская, 11 в Ришон-Лиционе приведет вас точно к дверям этого большого магазина с шикарной мебелью.
16: Это правильно.
15: И там будет обнаружен Денис Ганиев. Спасибо, Денис. Шанатува всему персоналу. И, надеюсь, наши радиослушатели не подведут и решат приобрести мебель.
16: Спасибо большое. Вам тоже шанатува.
2: Реклама.
9: В эфире 101-й километр.

сколько можно. Просто

0: Ну что ж, «Маленькая я» и песня «Отдыхать» намекают на то, что впереди не только шаббат, но и праздники, связанные с нашим замечательным, одним из главных дней Рош-Ха-Шана. А я хочу сказать, что мы подвели итоги голосования в премьерной рубрике, и сейчас мы с вами узнаем результаты. Алена Петровская сегодня впервые исполнила в нашем эфире песню, то есть это была премьера, песня называется «Позвони», и из 10 возможных баллов она набрала 8,42. Из комментариев Лев из Кирьят-Гата сказал: «Алена, молодец, хорошо исполнила песню, приятно было слышать, оценка 10. Добрый день, Влад и радиослушатели, только десятка, пишет нам Галина. Песня-то мелодичная, зажигательная, прекрасное исполнение. Желаю тебе, Влад, всем радиослушателям, всему коллективу Первого радио, шана това, веме тука, чтобы вы нас долго радовали. И вы тоже, галочка, чтобы вы не продолжали быть с нами на связи». Сержант пишет: «Если бы не женский вокал, я бы подумал, что это Олег Митяев, стиль его. Ставлю твердую девятку. Принт сержант. Здравствуйте, Влад. Песня на 9. Что-то не хватило. Всех замечательным праздником. Здоровья и благополучия всем. Желательно и спокойного года. Михаил из Одо-Шарон». Так, и я должен сказать, что помимо этих комментариев, оценки ухудшались. То есть у нас были еще семерки, даже была четверка. Вот даже практически человек начал слушать, Олег, и с самого начала поставил 4 балла. Ну, 8,42, как ни крути, это конечная оценка. Я с вами расстаюсь. Я благодарю вас за то, что вы слушаете. Буквально через несколько минут Екатерина Вергунова представит вам предпраздничный выпуск программы «Снова Вергунова». Я же встречусь с вами уже в понедельник, 14 сентября. Шана това, хаг самеах. Здоровья всем вам. Пока.
1: Снова начинается дорога, и встречает нас аэропорт. Времени прощаться так немного, все уже известно с давних пор.

0: не волнуйтесь. Возвращайтесь домой поскорей.
1: Внимание! Улетающим новых открытий, провожающим сны и покой. Вы друг друга в дороге храните.
0: И скорей прилетайте домой. Пусть прогноз

0: кто первый, и это правильно.
1: Реклама.
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
10: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: Рош Хашана в гастрономе Елисеевский.
12: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
11: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
1: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Израиль усиливает меры безопасности перед праздниками. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Израиле начался период масштабного усиления мер безопасности на время осенних праздников, который продлится до окончания Симхат Тора 3 октября. Как сообщает Вайнет, тысячи сотрудников полиции, бойцов пограничной стражи МАГАФ и добровольцев заступили на усиленное дежурство по всей стране. Дополнительные силы полиции и подразделения безопасности были направлены к синагогам, местам массовых молитв, городским паркам, а также крупным торговым и развлекательным центрам. Полицейские патрулируют улицы, транспортные развязки и районы с интенсивным движением пешеходов, используя для контроля воздушные и морские ресурсы. В связи с введением режима повышенной готовности в праздничные дни на дорогах ожидаются серьезные заторы, поэтому водители призывают планировать поездки заблаговременно и строго соблюдать правила дорожного движения. Правоохранительные органы также обратились к гражданам с предупреждением о рисках квартирных краж в период отъездов, рекомендовав предупреждать соседей о своем отсутствии. Бойцы спецподразделения «Довдыван» задержали в деревне Бейтуния к западу от Рамаллы палестинского араба, который, по данным сил безопасности, планировал совершить теракт с применением огнестрельного оружия. Поиски подозреваемого велись в течение нескольких дней. После получения информации о его местонахождении бойцы «Довдыван» провели операцию и задержали его. Подозреваемый передан следователям Шабака. Суд приговорил бойца пограничной полиции Давида Малуля к 4 годам лишения свободы за получение взяток, мошенничество, злоупотребление доверием и торговлю оружием. Малуль признал вину по обвинительному заключению, поданному отделом расследований полиции. Согласно материалам дела, во время службы на КПП «Рас Биду» Малуль договорился с палестинскими арабами, что будет пропускать через КПП жителей района, не имевших разрешений на въезд, без досмотра в обмен на деньги. Общая сумма полученным и взяток составила около 25 тысяч шекелей. Кроме того, Малуль признал, что похитил 2 полицейских светошумовых гранаты и продал их палестинскому арабу. В приговоре суд отметил, что Малуль действовал при полном понимании угрозы безопасности государства Израиль и его жителей. Силы хуситов вошли на территорию стратегически важного портового города Моха на юге Йемена, сообщает Associated Press со ссылкой на местных жителей. В сообщении не уточняется, встретили ли хуситы сопротивление со стороны правительственных сил. Associated Press отмечает, что если данные очевидцев подтвердятся, то речь идет о крупном успехе группировки, так как Моха находится примерно в 80 километрах от Баб-эль-Мандебского пролива. Следовательно, хуситам, закрепившись в городе, будет проще наносить удары по судам, идущим через пролив. В последние недели хуситы периодически ведут огонь по саудовским судам у берегов Йемена. Валютные торги завершились сегодня ростом курсов доллара и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 3 шекеля 2,3 горы, евро 3 шекеля 51,4 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает снова Вергунова.
15: Снова Вергунова.

0: А про что эта передача?
1: Ну, это...
0: Ну, какие-то факты, какие-то события.
1: Да, конечно, там есть... Что там есть?
0: Но в ней есть хоть что-то полезное.
1: Да, конечно, есть. Ой, ну все.
2: В эфире программа «Ой, ну все».
3: Да, в эфире программа снова Бергунова. И ой, все, у нас праздник на носу. Можно сказать, что ой, все, неделя заканчивается, год заканчивается. Плохое тоже пусть заканчивается. 16 часов и 8 минут в студии Первого радио. У микрофона снова Бергунова, да, это я. Зовут меня Катерина. И я пришла, как обещала, поболтать с вами, послушать музыку классную, потанцевать и, разумеется, поперешептываться. Поэтому всех и каждого приглашаю в наше, не только наше музыкальное свидание. Сегодня уже был у нас с вами праздничный переполох, предпраздничный в программе PM. Поэтому предлагаю этот эфир провести для тех, кто хотя бы раз в жизни держал в руках перфоратор и плакал над сметой. Особенно перед праздником, когда хочется быстренько покрасить стены, обновить плинтус. Да, давайте поговорим сегодня про ремонт. То самое явление, которое может или обновить нашу с вами жизнь, или проверить брак на прочность. И такое тоже бывает. Как говорится в известной поговорке, ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить. В ближайший час вас ждут полезные лайфхаки, истории, ой, все от звезд и, конечно же, разборы привычных и непривычных слов. И сразу же вопрос к слушателям, к вам. Какой главный показатель того, что ваш ремонт закончен? Предлагаю варианты. Мастер удалил ваш номер телефона, или вы наклеили последний плинтус и забыли, где лежит дрель, или вы тот человек, когда вот заходишь в квартиру и больше не хочется плакать. На каком этапе вы понимаете, что ремонт закончился? Что для вас домашний ремонт? И если он у вас случился перед праздниками, расскажите, как вы вообще на это пошли? Как?
4: Лучшая музыка.
5: 89.1 FM.
3: Обещаю сегодня классные треки, под которые мы будем вместе танцевать здесь, ну и перешептываться.

0: сказали мои соседи, когда решили, что перед Новым годом они хотят устроить маленький небольшой ремонтик. Но об этом должны знать все. Вот так и мы, наверное, и будем встречать этот Новый год с нашими соседями, которые устроили нам небольшой бум-бум-бум. Продолжаем с вами эфир. Первое радио снова здесь. Вы, кстати, знали, откуда вообще взялось слово «ремонт»? А мало кто задумывается на эту тему. Оно пришло из французского языка. Там Левитин, наверное, слушает и думает: ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Из какого французского языка? Что именно? «Ремонте». И означало изначально замену старых лошадей в армии на новых. Нормально, да? А вот на иврите ремонт, ну вы знаете, это шипуц, шипуцим, от корня шапац. Это буквально переводится как улучшение или исправление. То есть французский вариант намекает, что после ремонта мы отбросим копыта, а ивритский оптимистично верит, что все станет лучше. Пишите, какой вариант вам ближе. Не забывайте про опрос, когда ремонт считается оконченным, при въезде, по мере опустошения кошелька или когда шипуцник ушел в закат. 054-20-70-800. Я вообще подумала, что тоже начну ремонт, но уже после Йом-Кипура, наверное, да? И мне стало интересно вообще, как ремонты проходят у вас. Как вы понимаете, что ремонт окончен? Все, все, закончили. Мне кажется, что вот когда шипуцник ушел в закат, ремонтник, да, или ты уже все, он вытер твой номер телефона, и ты не можешь его найти, и опустошение кошелька по мере, да, тоже непонятно. Если вы думали, что предыдущая композиция — это самая быстрая и самая ритмичная, то вы ошибаетесь. Следующая песня уже готова, она здесь, под нее мы будем танцевать. Ну и заодно доставайте ваши телефончики, если вы еще не закончили рабочий день, то продолжаем вместе поднимать себе настроение и работать. Если вы за рулем, то помните, руки держим на руле, включаем поворотники, смотрим в зеркала не на себя, а на ситуацию и чуть-чуть на себя. Обязательно держим дистанцию. Ну и подпеваем.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.

0: Снова Вергунова.
1: Делайте, что только ей доверяете. Вы на Первом радио, и сегодня мы говорим о святом, о мебели для отдыха после ремонта, да? Кто главный герой любого дома после ремонта? Правильно, диван. Да и не только после ремонта. Вообще, это, мне кажется, самый главный предмет. Я бы не назвала это все-таки предметом. Это уже такой... это уже хозяин. Но вы удивитесь. Изначально в Персии и Османской империи диваном называли, не поверите, канцелярию, архивы и сборники документов. Понимаете? Понимаете, к чему я? Чиновники сидели там на длинных мягких скамейках таких, с подушками. Ну, помните по фильмам. Чтобы не уставать от этих бумаг. И со временем канцелярия забылась, а роскошная кушетка осталась. Так что, мне кажется, что диванные эксперты именно отсюда и пришло. Но когда вы лежите на диване, вы не просто ленитесь, вы проводите важное государственное заседание. И еще раз я вам напомню, что главное, важное государственное или домашнее заседание нужно проводить с комфортом. А чтобы это сделать правильно, к нам на помощь приходит Денис Ганиев и Альта Ливелла. Встречаем. Денис, здравствуй.
2: Привет, Катя, привет. Ах, ремонт. Ну, знаешь, так. Я, возможно, могу многим сейчас помочь.
1: Так.
2: Маленькая подсказка. Например, давай. Вам кажется, что в вашей квартире надо сделать ремонт. И вы начинаете думать, надо покрасить стены, сломать, окна поменять. И понимаете, что вы, скорее всего, зайдете, точнее сказать, залезете в такую яму, что выбраться из нее будет очень-очень сложно.
1: Я очень боюсь этого.
2: Придите к нам в магазин Alto Livello. Возможно, вам надо бы всего лишь поменять кресло, возможно, поменять всего лишь диван. И ваша квартира заиграет совсем по-новому. Возможно, вам не надо делать полностью ремонт.
1: Перестройку вот эту вот.
2: Да, возможно, не надо просто поменять мебель, просто поменять обеденный стол, просто добавить кресло, вы выйдете довольными и без особенных материальных ущербов.
1: Без огромных материальных ущербов. Давай так, потому что ремонт, конечно, мы вложимся, допустим, и не всегда это видно прям, ну знаешь, мы вложили стены, покрасили, а потом эти стены заставили. И уже не видишь, вообще что-то делал ремонт или не делал.
2: Новое кресло увидят все.
1: Сразу, как вот я сказала, что диван это уже не просто, это часть семьи, знаешь, вот можно сказать же так,
2: да,
1: правильно?
2: Правильно.
1: Всегда заходишь, что-то видишь, диван. И хочется после работы куда? Лечь на диван.
2: И всегда после работы хочется прийти домой, потому что там есть мебель, которая вам нравится, которую вы выбрали у нас в магазине.
1: Правильно. Итак, как у вас в магазине, куда нам бежать, куда лететь?
2: Бежать действительно надо, потому что осталось всего лишь 2 дня. Это сегодня до 9 часов вечера и завтра с 9:30 до 2. Надо всем срочно. Город Ришон-Лицион, улица Рожанский, 11, 60% скидки абсолютно на всю мебель, которая есть у нас в магазине. А поверьте, у нас огромный выбор, 1200 квадратных метров, 2 этажа шикарной итальянской мебели.
1: Обалдеть, 60% скидки, это очень хорошо. Знаешь, вот я почему вообще эту тему-то подняла, у меня соседи ремонт делают. И, во-первых, знаешь, да, когда выносят старую мебель на улицу, ты же видишь, вот, допустим, кто-то делает ремонт. Люди делают сейчас, я думаю, ну, блин, опять я опоздала, все делают ремонт, все обновляются, у всех новая мебель будет, а у меня что? Рошашана?
2: Давай у твоих соседей на квартире напишем звездочка 9246.
1: Звездочка 9246, да я прямо в лифте повешу, чтобы знали все, что только соседи одни.
2: Согласен.
1: Пусть весь дом знает.

0: 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Центр Кар Азур.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводят члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Рош-Хашана в гастрономе «Елисеевский». Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
11: Реклама.
12: Возвращаемся в эфир, друзья мои. Напомню, что вы находитесь на волне 89.1 FM. Здесь же нахожусь я, это Екатерина Вергунова. С нового микрофона. И похвастаюсь на всю страну перед праздниками. У меня тоже есть спонсор программы. Магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». И, друзья мои, если вы действительно задумались о ремонте, вот как я подумала, что, наверное, да, надо будет сделать ремонт, и мебель поменять, и то, и сё, и как-то... Но сам ремонт-то это же, ну, дни напролёт, да? И вечерами ты уже после работы, ну, можешь один гвоздь забить, где-то там на стеночке мазануть, и всё, у тебя уже нет сил ни готовить, ни убирать, ничего. Так вот, если вы из тех, как я вам предлагаю обязательно заглянуть в магазин кейтеринг при фабрике «Мантис», потому что там помимо готовой еды можно взять еще и полуфабрикаты домой. Там же золотистые чебуреки и сочная самса. Напомню, классические и жареные пельмени. Это очень быстро, раз, и приготовил, и разогрел, и уже все у тебя. Вот он, обед, ужин, завтрак и домашние вареники тоже для любителей. Там же есть настоящий бахший плов. А для перекуса вообще прекрасно. Пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. И я напомню, что все это создается вручную исключительно из свежих, качественных продуктов. И главное, по очень приятным ценам. Ну и, конечно же, вынуждена вам рассказать важную, нужную информацию. И так не хочется. Реально не хочется вам говорить о том, что каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет запеченные бараньи ребрышки с овощами. Ну, в общем, вы это не слышали. Сделайте хотя бы вид, что вы не слышали, потому что это мое самое любимое блюдо. Бараньи ребрышки. Короче, не берите, чтобы мне побольше досталось. Продолжаем наш с вами эфир. Вопрос был простой. Какой главный показатель того, что ваш ремонт закончен? Жду вашего ЦПСки. Мне кажется, что заходишь в квартиру и больше не хочется плакать. Это тот самый случай. Ну или когда заходишь в квартиру к себе, а ремонт закончился у других. Летят, летят ваши ЦПСочки. Летят. Итак, Ира с нами, пишет Катя, над нами живет сосед, очень рукастый мужик, для жены это счастье, для соседей это беда, ой, как знакомо, Он работает

0: А в выходные дни, как думаешь, что делает? Он что-то вбивает, вколачивает, сверлит. Я мечтаю о соседе, у которого обе руки левые растут из, пардон, оттуда. Слушайте, ну вот у нас есть тоже такой сосед. Он на пенсии, но он все время что-то делает. И все время это в шаббат. Я сначала думала, отбивные. Ну вот любят люди отбивные. Потом подумала, нет, ну, наверное, что-то ремонтируют. Думаю, сколько можно ремонтировать? И сколько можно жрать отбивные? Я не знаю, но он тоже такой вот сосед. Ира пишет дальше. В чем ваше преимущество? У вас на празднике ремонт затихнет. Возможно. А наш рукастый найдет, что забить и просверлить. Точно. Ира, держитесь. Сергей пишет, а насчет ремонта у нас был случай, жена говорит, можем сделать ремонт, я говорю, в легкую, 2 недели, в итоге 4 месяца. Опа! Ну вот это вот то, что я и говорю, да, как рассчитать, как потом остановиться, как начать и чем закончить, откуда начать и чем закончить? Ой, это же невозможно. Лалилай тоже пишет, ремонт невозможно закончить, его можно только приостановить. Вот, ключевое слово приостановить. Молодцы, давайте двигаться дальше, время летит, следующая композиция готова. Заряжаемся.
1: Снова Вергунова.
2: Словно в первый раз.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

кстати, если посмотреть, как ремонт делают в Японии, например, ну, в других странах, допустим, в Японии, да, там крайне популярен принцип ваби-саби. Ну, чуть ли не Барби. Красота в несовершенстве. Если после ремонта на стене осталась трещинка или штукатурка легла неровно, японцы не переделывают это.

хорошо было бы, если бы можно было ремонт делать вот как у Барби Герл, да, у кукольного, в кукольном мире. Ну, сделал, быстренько покрасил, завтра снова сделал, покрасил. А? Или все-таки стать как японцы, которые считают, что следы времени на и небольшие такие изъянчики придают дому душевность и историю. Идеальный подход для тех, кто устал выравнивать стены по уровню.

0: Well, Poppy, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Продолжаем наше движение здесь на волне 89.1 FM. Так, кто у нас здесь? Дед Федя пишет. Катяновна, привет. Как вы неправильно сказали, начну шипоц после Йом-Кипура. Вам его надо начинать именно в Йом-Кипур, чтобы соседи помнили, кто в доме хозяин. Дед Федя всем передает с наступающим. Во-первых, я не хозяин, я хозяйка. А во-вторых, я люблю людей. Да, я это вслух сказала, а ртом? Ладно, ладно, перед праздниками-то все-таки мы же сегодня говорили, надо быть человечнее. Друг другу, начнем с самого себя, поэтому нет, я не буду мешать соседям. Кенг с нами здесь тоже пишет, думаю, я в этом вопросе кое-что понимаю. 50 лет стажа в шипуце, не шутка. Я считаю, что ремонт закончить невозможно, его можно только прекратить. Браво, Кенг. Дальше. Ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить. Это не поговорка, а последняя фраза монолога Жванецкого «Одесский пароход». Вау! Вы помните такие вещи. Алекс, спасибо большое и спасибо за пожелание хорошего эфира. С праздником! Так, здесь у нас. Здравствуйте, Катерина Санна. Здравствуйте всем. Всем хорошего настроения и с праздником всех вас. Кузя. Ваши рецепты с домовенком Кузи супер. А что по этому поводу сказал Нафаня? Ой, слушайте, ну правда, я, во-первых, люблю этот мультик. И да, это рубрика «Кино и котлеты», которая выходит у Павла Маргуляна. Был последний, предпоследний выпуск был про рецепты от Кузеньки. Спасибо. Нафаня был, по-моему, счастлив. Ну, если считать, что Нафаня здесь Павел Михайлович. Кузя продолжает. Самое главное – это купить краску и положить на балкон. У меня уже 2 года лежит. Ура! Ой, вот это креатив. Вот это я понимаю. Ой, это, знаете, даже не креатив. Это по любви, я считаю. Это, Кузя, по любви.
3: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Снова Виргунова? Снова и снова.
1: Да, это я и снова у микрофона. Всем приветствую, всем привет здесь. Разумеется, всех с наступающим праздником Рош ха-Шана. Сегодня говорим про ремонт. Как не сойти с ума, если вдруг он у вас начался и не закончился до праздника. Если вдруг вы хотите поменять мебель, то как это сделать нормально и правильно, тоже говорим. Я, кстати, знаю, что актриса Скарлетт Йоханссон, знаете такую, да, как-то признавала, что во время ремонта своего дома в Нью-Йорке она чуть не сошла с ума от выбора для дивана в зале, в холле, как это правильно в Нью-Йорке называется даже. Не знаю, в общем, она выбирала диван, выбирала оттенок бежевого цвета. Ей принесли 40 вариантов бежевого цвета, 40 вариантов. И все они оказались ей абсолютно одинаковыми, пока их не повесили на стену. И она сказала, короче, она выбрала, по-моему, там 25 штук и сказала своему дизайнеру: так, на твой вкус делай. Как вы определяете финал вот, вот такой вот драмы, когда вы закончили ремонт, нужно подобрать мебель и начинаете спорить, какого цвета должен быть диван, что с этим делать. И для вас всегда есть наш помощник. Я могу так тебя назвать?
2: Да, Денис, безусловно.
1: Студия Денис Ганиев. И, конечно же, итальянская мебель от Alta Livello. Что делать, вот, когда действительно заканчиваешь ремонт и подходит вот этот вкусный момент, выбор мебели, да? Начинаешь ругаться не только с мужем и там, с женой, но и с соседями тоже, потому что ты хочешь синий диван, а муж хочет зеленый.
2: Да, это действительно, очень сложно, и несмотря на то, что я в мебельном мире, так скажем, уже больше 20 лет, я прекрасно понимаю всех, кто приходит к нам в магазин, это действительно и то, что эта известная голливудская актриса чуть не сошла с ума, я действительно это понимаю. У меня тоже, естественно, есть решение этого вопроса, на самом деле все не так сложно. Вы когда идете в магазин...
1: То есть развод сразу, да?
2: Нет, зачем? Все гораздо проще. Вы когда идете в магазин, вы уверены на 100%, что вы знаете, что вам надо, какого размера и какого цвета.
1: И вдруг в самом магазине начинается бильберда.
2: Да. Но на самом деле нет. Вы только думаете, что вы знаете. И это нормально. Это нормально, потому что когда вы идете к врачу, вы же не знаете, как себя лечить. Вы же не говорите врачу, что делать. Вы ему говорите симптомы, а он вам помогает. Также в мебельном магазине. Приходите к нам. Покажите нам фотографию своего салона, дайте нам примерные размеры, скажите, сколько человек живут в вашей квартире. И мы, как врачи, у нас же не просто продавцы, у нас консультанты, дизайнеры. То есть мы точно знаем, какие размеры для чего подходят, какие цвета, что с чем сочетается. И не надо сходить с ума, дайте нам качественно выполнить нашу работу.
1: Красиво сказал, мебельные врачи.
2: Ну да, так оно и есть.
1: Это бутик, понимаете, итальянская мебель от Alta Livello.
2: Мы не только врачи, мы часто психологи.
1: А, да? Ну да, если пара приходит, могут, до развода не доведем.
2: Нет, нет, нет. Нет, диван продадим, но до развода не доведем.
1: Ой, смотри, какой слоган красивый. До развода не доведем. Итак, идем все в Решенный Цион, город Решенный Цион, улица Рожанский, 11. Если возникли вопросы, у вас есть всегда номер телефона под рукой, звездочка 9246. Напишите большими буквами, повесьте в лифте, пусть все знают, куда бежать. Если у вас есть сегодня время, то до 9 часов вечера вы можете еще успеть.
2: Да.
1: Или завтра до...
2: С 9.30 до 2.
1: До 2 дня. Потом мы идем все праздновать. Я знаю, Денис тоже отмечает Рош ха-Шана, как и все работники Alta Livello. А что у вас, кстати, будет на столе?
2: У кого на столе? У меня?
1: Вас, да, вот у вас.
2: Для меня это будет сюрприз. Я иду к брату. Мой брат прекрасно готовит.
1: Вот ты смотри, а, повезло. А мне придется готовить все-таки фирменный рыбий пирог. Ну что ж, друзья мои, еще раз, Решенный Цион, Рожанский, 11. Приходите, сегодня до 9 вечера у вас есть еще возможность. Не бойся, все уже там сбежали с работы, и мы только одни работаем. Приходите прямо сейчас или завтра до 2 часов с 9.30 утра до 2 часов. Город Решенный Цион, Рожанский, 11. Alta Livello ждет, поможет. Да, конечно.
2: Да, а я пользуюсь случаем от себя лично и от всей команды Alta Livello. Хочу поздравить всех радиослушателей, всю команду Первого радио с наступающим Новым годом. Хаг самеах, шана това. Я очень надеюсь на такое же тесное и качественное сотрудничество и в следующем году, поэтому мы вас всех ждем. Шана това.
1: Ай, Денис, спасибо большое. Конечно же, мы тоже нашей редакции поздравляем всю вашу компанию и тебя лично с праздником, с наступающим Новым годом. Надеемся, что он принесет нам много всего хорошего и не будет плохого.
2: Я уверен в этом.
1: Но если из наших слушателей кто-то придет к вам сегодня до 9 вечера или завтра до 2 часов и скажет: «Катя просила передать с праздником»,
2: он получит сборку и доставку за наш счет.
1: Ничего себе, я просто думала, что ты его поздравишь, обнимешь
2: нет,
1: от меня.
2: Нет, нет. Обниму с удовольствием. И сборка и доставка за счет Альтелевела.
1: Приходите, Ришон ЛeЦион, Рожанский 11. Денис, спасибо большое и еще раз с праздником.
2: Спасибо, Шана Това.
1: Пока.
0: Реклама. Рош ха-Шана в гастрономе Елисеевский. Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр Гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране. Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться. Ля Вака Лука. Аргентинский мясной ресторан в Герцли. Медина Теудим, 60. Ля Вака Лука. Ля Вака Лука.
3: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
4: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу. Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ЛeЦион. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Грузинский вино – 7 букв. Первый – буква А.
9: По горизонтали или по вертикали?
8: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
10: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
11: Содержит алкоголь. Алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
0: Реклама. И снова Вергунова.
1: Ну, все правильно делаете, я тоже доверяю себе и только хочу напомнить вам, что еще существует спонсор программы «Магазин кейтеринг при фабрике Мантис», в котором тоже вас ждут. Туда я вам не рекомендую ходить, потому что там есть запеченные бараньи ребрышки с овощами, я их обожаю, поэтому оставьте мне побольше. Но также есть там и мои любимые пышные пирожки с мясом, их можно взять на перекус, например, если кто-то из вас работает так же, как и я. Ну, когда от зари до зари. Вот спасают пышные пироги с мясом, картофелем, яблоком. Это все очень, очень вкусно. Все блюда, естественно, создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. Ну и главное, мне очень понравились эти цены. Они доступные, без перебора. Напомню, адрес Ришон ЛeЦион, промзона Ромат Элиау, улица Ицхак Бен-Цви, 23. Да, там есть перед магазином своя бесплатная стоянка. Ну и если вам очень хочется посмотреть полное меню и больше дополнительной информации, все есть в соцсетях. Вам стоит только в Google, доктор Google написать «Магазин кейтеринг при фабрике Мантис», и вы все найдете. Золотистые чебуреки, сочная самса. Если я вам не напомнила про классические и жареные пельмени, то я сделала это специально, чтобы вы не купили их, потому что очень хочу сама успеть до праздника заглянуть по адресу Ришон ЛeЦион, промзона Ромат Элиау, улица Ицхак Бен-Цви, 23, и прикупить себе что-нибудь вкусненькое. Друзья мои, едем дальше. Сегодня говорим про ремонт. Если кто-то затеял его до Рош ха-Шана, до праздника, не может остановиться. Ну или подумывает начать его делать после праздников. Все это для нас. тем самым поднимаем себе настроение. Кстати, если вы думаете, что миллиардеры не страдают от строительных проблем, то вы ошибаетесь. Илон Маск в свое время продал почти всю свою недвижимость и переехал в такой сборный крошечный дом стоимостью 50 тысяч долларов. Ну, такой, да, крошечный такой. Но тогда он заявил, что избавился от постоянных ремонтов, бесконечных переделок и просто наслаждается минимализмом. Кажется, даже самый богатый человек в мире понял, что проще купить новый дом, чем договориться со строителями, да? Нет. Ну, слушайте, ну, а, вот да, вот спрашивай, а как у вас? Ой, а у нас ремонт. Мы не можем себе купить новый дом. Как вы понимаете, что ремонт закончен, когда вы счастливы в новом интерьере, когда баланс на карте закончился и в ноль ушел, или когда шипуцник просто вычеркнул вас из собственной жизни? Пишите, есть еще время, немного, 054-20-70-800, именно сюда прилетают ваши WhatsApp-эсочки, мы здесь перешептываемся без правил. Дед Федя пишет, что плейлист огонь, огонь, спасибо. Так, что еще? Незабудка пишет. Добрый день, Катюша, от всей души поздравляю вас и ваш коллектив с еврейским Новым годом. Пусть наступающий год будет сладким, как мед. В новом году всем мира, успехов, новых идей. Благословенного года всем. А ремонт дома – это как войну пережить. Желаю всем, кто затеял ремонт, скорейшего окончания этого ужаса. Незабудка, во-первых, мы тоже вас поздравляем. Желаем вам, разумеется, мира. Никаких, чтобы потрясений особых не было. Если они будут, то только приятные, чтобы слезы были от счастья. Побольше эмоций, радости и всем нашим слушателям, кто находится в дороге. Разумеется, я тоже желаю что? Пустых дорог. Ну, хотя бы таких, чтобы можно было проехать нормально. Хотя, знаете, что я радуюсь, когда есть в это время пробки, вы стоите вместе со мной. Ну, вы же не просто стоите, а танцуете, правильно? Я надеюсь, да?

Еще одна WhatsApp-эсточка, зачитываю ее. Насчет ремонта, можно сказать, мы его не закончили. Каждый раз где-то получается новое подкрасить, подшпаклевать, подремонтировать. Ну что ж, подлетает к концу наш ремонтный час на волне 89.1 FM. Мы разобрали сегодня этимологию, узнали про секрет персидского дивана, посмотрели на опыт звезд и поделились лайфхаками. Пришло время подвести итоги нашего опроса. Какой главный показатель того, что ваш ремонт закончен, и большинство из вас ответило, что ремонт можно только приостановить. Это самый честный и жизненный финал, по-моему, да? Пусть ваш дом всегда будет уютным, стены ровными, ну а мастера шипцы надежными. Оставайтесь всегда на первом радио. Я, в свою очередь, желаю вам всего самого лучшего, сладкого, мирного. Разумеется, эту студию я передаю Милану Левитину, который будет сопровождать вас этим вечером. Мы же с вами встречаемся уже на следующей неделе после праздников. И помните, пусть у вас будет все образцово. С вами ваша снова Вергунова. Пока!

0: Снова Вергунова. Реклама.
1: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
6: Ришон Лицеон Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
7: Телефон снова на вибрации, снова без звука, снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Лицеон. Ицхак Бен Цви, 23.
10: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош Хашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
11: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
12: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
13: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
14: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
15: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
16: Рош Хашана в гастрономе Елисеевский.
17: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
16: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
0: Реклама.
18: Первое радио. Новости.
19: Бойцы Дувдевана задержали в Бейтуне араба, готовившего крупный теракт. Подробнее через несколько секунд. В 17:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Бойцы спецподразделения Дувдеван задержали в деревне Бейтуни к западу от Рамаллы палестинского араба, который, по данным сил безопасности, планировал совершить теракт с применением огнестрельного оружия. Поиски подозреваемого велись в течение нескольких дней. После получения информации о его местонахождении, бойцы Дувдеван провели операцию и задержали его. Подозреваемый передан следователям Шабака. Министр обороны Исраэль Кац опубликовал в преддверии праздника Рош Хашана видеообращение к еврейской общине Ирана, завершив его словами: «В следующем году в Тегеране, освобожденном от угнетения и тирании». В том же обращении Кац выступил с предупреждением в адрес иранского руководства. «Любая атака на Израиль, по любой причине и откуда бы она ни исходила, встретит мощный ответ, в том числе по ключевым энергетическим объектам Ирана», заявил министр. По словам Каца, такой удар способен отбросить Иран на десятилетия назад и еще сильнее подорвать сломать режим Айтул, который, как утверждает израильский министр, иранский народ ненавидит и мечтает увидеть павшим. Полиция и Следственное управление военной полиции «Махаш» задержали троих подозреваемых по делу о торговле оружием. Среди них солдат, служащий на базе морского спецназа «Циаля» в Атлите. Расследование касается похищения трех автоматических винтовок М-16 непосредственно у военнослужащих на базе. Арестованный солдат подозревается в организации кражи. Срок его содержания под стражей продлен военным судом. Двое других подозреваемых – гражданские. Министерство здравоохранения сообщает о подозрении на заболевание Эболой у человека, недавно вернувшегося в Израиль из Демократической Республики Конго. Через несколько дней после возвращения у него поднялась температура. В Минздраве подчеркивают, что на данном этапе речь идет только о подозрении. Результаты необходимых лабораторных исследований ожидаются в ближайшие дни. Пациента будут содержать в изоляции в соответствии с протоколом для особо опасных инфекционных заболеваний и перевезут в медцентр Адас-Эйн-Керем в Иерусалиме. Он определен как один из специализированных центров для приема подобных больных. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 30, в Тель-Авиве 23-32, в Хайфе 23-28, в Бершеве 20-34, в Эйлате 26-39 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает хит по радио с Миланом Левитиным.

0: самые горячие хиты.
1: Очередной четверг, необычный четверг, 10 сентября у нас на календаре. И это предпраздничная программа «Хит по радио», несмотря на то, что по общепринятому календарю мы в середине месяца, далеко от Нового года. Конечно же, весь еврейский мир совсем скоро будет праздновать Новый год. Поэтому немножечко праздничное настроение тоже сегодня, безусловно, будет. Тем более, что я уверен, что сегодня вы едете домой, ну, прям вот в самом-самом лучшем расположении духа, потому что, ну, надо как минимум готовиться к завтрашнему дню. Это, соответственно, прием всех родственников, ну, или как куда-то поездка. В общем, я думаю, что эти как раз-таки выходные будут особенные. Ну, я уверен в этом. Ну, а «Хит по радио» выходит, как обычно, по четвергам, и в этот четверг не исключительно будем подводить итоги недели, то, где вы голосуете, заходите на сайт Первого радио 891fm.co.al, ну и там в разделе «Хит по радио» или на главной странице, кому как удобно, можно вот оставлять свои голоса и тем самым двигать по нашему классификатору композиции. Что ж, да, вот и сегодняшний день не исключение, вы сделали свой выбор, а я буду его оглашать. Конечно же, новинки, конечно же, будем смотреть, что происходит в различных чартах. Статистическую страничку тоже уже открыл для вас. Открыто смотрю и о ней, конечно же, подробно расскажу. Ну, а начнем, как обычно, с рубрики «На репите». Да, вот я долго думал, какую композицию принести, а и принес песню, с которой я, наверное, встречал вот свой первый Новый год в качестве Алима. И эта песня была главной композицией «Хит по радио» тогда. Ну, сейчас самое время вспомнить ее. Это Пегги Гу, песня «На-на-на». Она вышла 15 июня 23 года. И к времени как раз-таки Рошана занимал первое место в списке «Хит по радио». Сама Пегги Гу, это настоящее имя Ким Минджи, родилась в Южной Корее. Карьеру диджея она построила, несмотря на все это, в Европе, хотя могла бы и на родине, потому что все-таки южнокорейская культура, безусловно, ну, если не подавляет сейчас, но как минимум одна из главных во всем мире. Ну, а по звуку можно узнать, что она как будто бы где-то застряла в 90-х, но это и неплохо. Это действительно стиль, и это действительно нужно слушать. Начинаем «Хит по радио». It's Peggy Goo, It Goes Like называется песня, ну или просто на-на-на-на-на.

0: Новая музыка. Enjoy the music. Новое настроение. На Первом радио.
1: Безусловно, новинки занимают львиную долю нашей программы, особенно в первом часе. Знакомлю вас с новыми композициями, радую вас ими, чтобы вы тоже думали, не думали вообще, что Сферт стоит и ничего интересного не выходит. Но действительно, это так, интересное есть, хоть и не так много век и ишек всяких этих ваших. Но давайте посмотрим, что вообще происходит. Майли Сайрус выпустила совсем вот свеженькую композицию неделю назад. Первый сингл и заглавная песня нового, уже, между прочим, 10-го ее альбома, который выходит 18 сентября, уже совсем скоро. Этот альбом увидит свет, поэтому на следующей неделе мы, может быть, еще какую-то новинку услышим перед самим релизом, потому что 18 сентября — это пятница, а мы уходим в 17-м. Ну, там уж посмотрим. Занятный поворот, на самом деле. Майли Сайрус теперь официально использует сценическое имя просто Майли. Может быть, просто освободилась, я не знаю. Но фамилию она убрала сначала этой эры, потому что после определенного уровня известности фамилия, видимо, становится лишним административным грузом. Ну и тут всем реально понятно, что Майли — это, скорее всего, именно та самая. Песня, которую я сейчас буду представлять для вас, «Bass Prejudices», можно перевести примерно как «Бас убеждает», что ли. Идея песни именно в этом. Майли не собирается уговаривать людей танцевать словами, это должен сделать сам ритм. Ну, безусловно, для танцев ритм секция главная. Песня одновременно слегка подкалывает нынешнюю привычку стоять на концертах с телефонами и призывает снова воспринимать музыку физически, двигаться и быть вместе на танцполе. Ну, на танцполе вместе с Майли мы, конечно, быть не можем прямо не сейчас, не в данный момент, но подвигаться, конечно же, обещаем. Ну, если, конечно же, хит от Майли Сайрус действительно двигательный, что ли. Майли Сайрус, «Bass Prejudices», прямо сейчас слушаем. Let's go.

0: Новинка от Майли Сайрус. Вот так вот выглядит заглавная композиция ее 10-го альбома. Что ж, будем ждать с нетерпением. Вот такая вот Майли Сайрус. Вечно молодая, вечно игривая. Ну, а мы переходим к нашему списку. Давайте смотреть, что вообще происходит в нашем списке. Да, немножко, конечно, есть изменения. В том числе, вот, например, песня «Don't Wanna Go Home» от Медузы и Генри Камамиль. Песня, которая была на 10-м месте на прошлой неделе, опустилась на одну строчку ниже, поэтому сегодня не прозвучит. Также песня «New Religion» от Бэби Рекса и Фэдлесс тоже вылетела из десятки, теперь 12-е место. Ну а далее есть какие-то изменения, но о них я вам, конечно же, буду рассказывать по ходу движения. «Body Talk» — песня от Али Фарбена и Рене Миллер замыкает десятку на этой неделе, опускается на две позиции по сравнению с предыдущей неделей, но при этом остается в главной десятке. Это тоже прекрасное достижение для песни, но в верхней части таблицы ее еще не видели. Все благодаря вам. Вот знаете, что это вы виноваты. 10-е место — это «Body Talk», Али Фарбен и Рене Миллер.
1: 10-е место.

0: Хит-парадио.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
0: Реклама.
3: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть – вот наш девиз.
8: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рехобот Эрцель 196.
9: Грузинский вино, 7 букв. Первый – буква А.
10: По горизонтали или по вертикали?
9: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
11: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
14: Роша Шана в гастрономе «Елисеевский».
15: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
14: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
16: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, сам

0: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
1: Продолжаю вас радовать новиночками. Сегодня их есть у меня и достаточный список для того, чтобы хотя бы в первом часе у нас было вот как раз таки вот это вот новое настроение, особенно вот в этой поездке домой к уже, надеюсь, к праздничному столу, ну или хотя бы к приготовлению того самого стола. На завтра надо в магазин вообще-то успеть сходить, а вы знаете, очереди, как обычно, перед праздниками большие. Но сегодня давайте, может быть, если вот хотя бы на дороге не думать об этом, думать о хорошей музыке, например, я вам ее вставлю. Конечно же, имя Ноама Беттона у нас в этом году отдельным вот этим вот столбом, особняком стоит, потому что этот парень у нас представлял на конкурсе Евровидения, европейском музыкальном, между прочим, прекрасно представлял, занял второе место в нашей, конечно же, в нашем сердечке он, естественно, первый и главный, прекрасный результат, ну и, конечно же, но не останавливается на достигнутом, выпускает, безусловно, новые песни, и я знаю, что многие узнали о нем исключительно на Евровидении, я лично его песни слушал раньше, у меня есть в плейлисте его старенькие композиции. Вот тут новенькая уже подоспела. Безусловно, песня франкоязычная, называется «Ma vie», ну или с французского, если переводить на русский, то это «Моя жизнь». Но она построена как очень личная песня о собственной жизни, отношениях, ошибке, попытке понять, куда все это в итоге привело. Не танцевальный номер, а песня, которая держится, прежде всего, на голосе и эмоциональной подаче. Ну, а мы действительно знаем, как Ноам умеет передавать эмоционально, а самое главное, лирически все, что он хотел донести в своих песнях. И прямо сейчас новинка от Ноама «Ma vie». И на Первом радио она звучит впервые. Поехали!

0: праздники сейчас еще отъем себе пятую точку, так вообще нигде не помещусь. Но да ладно, давайте продолжать. У нас сейчас наш списочек на одну строчку выше мы поднимаемся. И сегодня со второй десятки поднимается наверх Broken Strings, песня Алана Уокера, Изабелла Мелькман и Кэтрин О'Райан. Что ж, девятое место, по-моему, пока для этой песни самое высокое, но песня на самом деле не самая плохая. Опять же, напоминаю, для того, чтобы любую несправедливость списка устранять, всего лишь нужно зайти на сайт 891fm.seoul.ae, голосовать за любимые песни. И, кстати говоря, у нас сейчас скоро Рош ха-Шана, но и не за горами, и Новый год, который мы обязательно будем праздновать все вместе, и там будет топ года, так что давайте будем активнее в нашем текущем чарте, потому что я, как говорится, всех спрошу, и всем, кому полагаются подарки, потом припомню. Так что давайте, участвуйте. Каждую неделю можно голосовать. На этой неделе уже закрыт. А вот с завтрашнего дня на следующую неделю можно отсыпать новых голосов. Broken Strings прямо сейчас. Алан Уокер и компания. Поехали.
1: Девятое место.

0: бедюк и шаэр.
1: Такая вот лирическая композиция, как и обещал, с эмоциональной подачей. Ну, ама, безусловно, прекрасный, потрясающий вокал. Ну, песня и песня. Можно погрустить, включить, ну, сесть на подоконник. Я не знаю, есть у кого-то подоконник? У меня, например, подоконника, по-моему, нет. Чтобы так именно взять и посидеть. Маленький такой, да, упасть можно. Я за время это, особенно за...

0: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
1: Некоторые песни нахожу я сам, но некоторые песни прям настойчиво у меня появляются, когда какие-то вот они выходят, и мне тут же уведомления падают, что вот новая композиция, обрати внимание. Так случилось с песней Дати, которая называется 1, 2, 3, 4, 5, или 1, 2, 3, 4, 5, просто подряд. Вот такой вот свежачок у нас. 4 сентября вышла эта песня. Меньше недели, естественно. Трек у нас стандартный. Я люблю, что вот по 3 минуты песня, радиоформат. Все, что сейчас требуется. Не надо делать песни на минуту или на 5. Давайте смотреть, что уже можно сказать об этой песне. Да, это уже второй трек, если можно так сказать, после Take Me There, который вот появился и как бы вселяет надежду на то, что Дати укрепится на вот этом вот небосклоне музыкальном, но тут надо будет посмотреть. Но 20 миллионов прослушиваний Spotify у Take Me There, между прочим, и в нашем списке есть. Сегодня тоже услышим эту песню, но во втором части открою секрет, или, наверное, не секрет уже. И у самого Дати уже больше миллиона слушателей в месяц, то есть одна песня принесла ему достаточно высокую популярность, но вот эта вот песня значит, вышла. Между прочим, да, он вместе вышел с Take Me There, Take Me Acoustic, и вот 1, 2, 3, 4, 5. Сказать больше особо нечего, надо просто слушать новинку, да, и поехали.

0: Да, Тим, не изменяющий себе в стилистике, пока что этот исполнитель представляет вот эту новую композицию, которая называется «Раз, два, три, четыре, пять». Вот так вот простенько, но, как говорится, и со вкусом. Будем продолжать мы дальше с нашим списком. На восьмое место опускается у нас Алекс Уоррен на этот раз, ведь вот и пошел вниз наконец-таки. Ну, как наконец, дело все в том, что очень и очень долго держался этот трек у нас на самом верху, но сейчас терпит вот это падение, что действительно ожидаемо. Конечно же, во всех списках, ну, в том числе и в нашем. В Билборде очень долго держался на высоких позициях, на первом месте очень долго держался Алекс Уоррен, и у нас тоже очень-очень. Ну, вот сейчас восьмое место. Что можно сказать? Я уже много говорил об этой песне. Могу сказать еще раз, что через многие года именно эта песня будет одним из тех хитов, с которым мы будем ассоциировать, ну, вот, например, 2025-2026 год абсолютно точно. Поэтому слушайте, запоминайте. Потом меньше будет играть в эфире, но вы потом будете вспоминать ностальгически. Кстати говоря, для тех, кто по ностальгии, собственно, любит поубиваться, пожалуйста, зайдите на сайт Первого радио 891fm.co.al. Там есть архив Хит по радио. Можно всегда посмотреть, кто был лучший, в какой месяц, в каком году. Ну а сейчас восьмое место. Алекс Уоррен, Ординари.
1: Восьмое место.
2: Восьмое место.

0: хит по радио. Реклама.
1: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
5: Праздничные скидки в Канкун. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос! Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводят члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
9: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсане и Хашмаль.
11: Рош Хашана в гастрономе «Елисеевский».
12: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
11: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
0: Реклама. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
13: Не закончились у меня новинки, тем более, что радуют нас не только основная, так скажем, когорта исполнителей, но и, конечно же, именитые диджеи. Их тоже списывать со счетов нельзя. И вот песня «Breathless» от Кирилла или Сириль. Ну, это имя мы уже знаем. Прекрасно помните, что я все время не то что путаюсь, просто не знаю, как точно правильно сказать. Австралийский диджей, он выстрелил с ремиксом «Stumbling In». Между прочим, это в 2024 году лучшая танцевальная композиция на ваш, между прочим, вкус и взгляд. Занятная штука. «Breathless» построена вокруг знаменитой одноименной песни «The Course». Оригинал «Breathless» вышел в 2000 аж году, был написан участниками «The Course» вместе с легендарным продюсером Робертом Джоном Маттом Лангом и стал одним из крупнейших хитов ирландской группы. Ну а Кирилл или Сириль превращает ее в современный мелодик «Дэнс-хаус». Узнаваемая мелодия, романтическое настроение оригинала остаются, безусловно, чтобы, конечно же, ничего не сказано было. Ну что ж, давайте слушать, тем более, что его мы тоже ждем. Один из лучших диджеев, в том числе и в хит-парадио, Сириль, и песня, которая называется «Breathless», новинка.

радуют нас танцевальные композиции. Ну, а мы переходим дальше. Хочу вам показать под конец часа, что происходит, например, в Apple Music Song Chart. Нам сегодня предстоит да еще и остальные чарты посмотреть. Но самое интересное, конечно же, впереди. Пока остановимся здесь. Между прочим, Майли Сайрус и Бас Персюдес здесь только лишь на 11 месте. Вижу, замыкает эту, так скажем, не главную сотню. Дальше у нас 10 место, Джастин Бибер, Beauty and the Beat, спускается и спускается, но тут, понятное дело, песни уже давно пора на покой. Дрейк, Джеймс Эстефью на 9 месте, то же самое, ну, не получилось у Дрейка здесь сделать хита уровня Грэмми. Оливия Дин и Man I Need на 8 месте, Адела Ain't in LA на 7, чуть выше Tame Impala Loser, тоже не сильно долго держится на верхах эта песня. Значит, Moving to the Sun, сегодня еще поговорим об этой песне, на 5 месте, минус 1 позиция, The Cure от Оливии Родриго, плюс одна позиция и четвертое место. Ну а тройка выглядит так: Шакира, Барнабой, Дай, Дай, все еще, так скажем, на эти амплитуде от чемпионата мира. Оливия Родриго, Stupid Song на втором месте, и Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me. Именно эта песня прямо сейчас звучит, лучшая песня по версии Apple Music Song Charts.

0: Это результаты чарта Apple. Ну а результаты остальных чартов мы, конечно же, в будущем часе узнаем. И, как говорится, вот и как свежие пирожки. Здесь все горяченькое, все свеженькое, и все это в следующем часе. Поэтому оставайтесь сразу же после выпуска новостей. Вторая часть нашей программы выйдет в эфир. Ну а пока у нас есть время, чтобы поставить седьмое место нашего чарта. Здесь у нас на этой неделе расположились Боб Синклер и Киза, и песня, которая называется «I Can't Wait». Ну что ж, вот пока что вот такие вот результаты. Новинки, кстати говоря, тоже хотя бы одну на будущий час вам оставил, чтобы тоже было интересно и было что послушать, поэтому ни в коем случае не переключаться и дослушать до конца этот интересный предпраздничный выпуск «Хит по радио». Ну что ж, давайте ненадолго прервемся, как говорится, послушаем седьмое место, ну, в следующем часе уже услышимся.
1: Седьмое место. Седьмое.

0: Хит по радио. Реклама.
1: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
2: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Мантис, мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Мантис. Решен ли цион? Ицхак Бен Цви, 23.
6: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное «Люкс» 2 банки за 17,90.
4: В соответствии с условиями мероприятия.
7: Машину покупаем только в Центркар Азур.
4: 03-558-5458.
8: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош ха-Шана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
9: Рош ха-Шана в гастрономе «Елисеевский».
10: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
9: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
0: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Ликвидирован террорист Нукбе, ответственный за убийство полковника Штайнберга 7 октября. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Цель ликвидировал террориста Нукбы Хамаса, участвовавшего во вторжении на территорию Израиля и в убийстве командира бригады Нахаль полковника Йонатана Штайнберга в ходе нападения 7 октября. Как сообщает пресс-служба армии обороны Израиля, в понедельник, 7 сентября, Цаль нанес удар в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа и ликвидировал Исмаила Ибрагима Дервиша Кандиля. В последнее время террорист занимался подготовкой террористических атак против военнослужащих Цаля и граждан Израиля, а также участвовал в восстановлении возможностей организации, систематически нарушая режим прекращения огня. Террорист был ликвидирован с целью устранения исходившей от него угрозы. НДИ и блок Баяхат подписали соглашение о перераспределении излишков голосов на предстоящих выборах. В то же время партия Гади Айзенкота «Яшар» заключила аналогичное соглашение с демократами. В заявлении, опубликованном партией Айзенкота, говорится, в последние недели председатель «Яшар» Гади Айзенкот действовал различными способами для оптимальной организации лагеря перемен и надежды. Консолидация лагеря вокруг четырех партий, к нашей радости, создала возможность взаимного внутреннего заключения соглашения об излишках голосов с учетом опыта предыдущих избирательных кампаний. Партия «Яшар» также приветствовала соглашение между партиями «Баяхат» и «Исраэль Бейтену». Два военных источника в правительстве Йемена сообщили агентству Рейтер, что хуситы достигли островов Ханиш в Красном море, а агентство Франс Пресс сообщает, что они захватили остров Зукар. Кроме того, местные источники подтвердили катарскому телеканалу Аль-Арабия информацию о том, что хуситы установили контроль над стратегическим островом Майюм в Баб-эль-Мандебском проливе. Международное агентство по атомной энергии обнаружило строительную активность на секретном ядерном объекте Ирана на горе Пикакс. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Согласно публикации, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство еще не провело проверку внутри комплекса, но свидетельства указывают на новую активность на объекте к югу от главного предприятия по обогащению урана в Иране. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной. Ночью в Иерусалиме 20 градусов, днем до 30, в Тель-Авиве 23-32, в Хайфе 23-28, в Бершеве 20-34, в Эйлате 26-39 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Мы следим за развитием событий.
13: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
14: 18.03 в стране, значит, второй час «Хит по радио» вот уже здесь. Напомню, что программа «Хит по радио» — это лучшие композиции, которые мы с вами выбираем еженедельно на сайте Первого радио 891fm.seoul.al, там в разделе «Хит по радио», ну или на главный, можно проголосовать за любимую песню. Их там целых 30 штук, пожалуйста, голосуйте, не стесняйтесь. Меня зовут Милан Левитин, я уже второй час являюсь проводником вашим в этом таком мире странноватом новой музыки. Пытаюсь отделить, как говорится, эти зерна от плевел и рассказать вам о реальных композициях, потому что действительно, заходя в различные чарты, сейчас очень и очень интересно. Например, вот к iTunes мы скоро перейдем, там сплошь и рядом иишные песни. Причем я объясню разницу между песнями, которые сделаны одной кнопкой, и песнями, которые используются искусственный интеллект. Разные вещи по-разному воспринимаются. Ну что ж, 4 композиции из нашего списка мы послушали в предыдущем часе, 6 еще осталось. Ну а еще прямо сейчас мы одну еще новиночку послушаем, ведь у Эллы Голдинг вышел новый альбом, который называется For Your... For Your Entertainment — это песня, которую мы будем сейчас слушать. Альбом это I Know Too Much. Это 6-й студийный альбом Эллы Голдинг. Вышел он 4 сентября, собственно, вот через несколько дней появилась уже расширенная версия, где вот к первоначальным 10 композициям еще 6 добавилось. Ну, прямо сейчас вот передо мной как раз-таки расширенная версия. Здесь очень много интересных композиций, и я решил нестандартно подойти к вопросу, не самую главную композицию поставить с этого альбома, но самую, наверное, интересную для радиоформата. For Your Entertainment — это песня, ну, интересна она тем, что Элли здесь немножко отходит от привычного воздушного электропопа, что я, безусловно, конечно же, больше люблю и уважаю. Песня начинается довольно сдержанно, но постепенно становится более мощной, заметной, поп-рок уклоном, как и она же в свои лучшие годы. Давайте слушать, ну а потом я вам просто советую ознакомиться с ее расширенной этой версией. Там, вот видите, Four Seasons есть песня, которую мы слушали, и песня Jealousy тоже звучащая не раз. В общем, ну а как новинку будем слушать For Your Entertainment прямо сейчас и знакомиться с новым альбомом. Поехали.

Ella Goulding и песня For Your Entertainment. Ну, не новый ее альбом We Know Too Much, или I Know Too Much, но скорее We. Мы слишком много, говорит, знаем, а, соответственно, наверное, нас придется застрелить, не знаю, к чему? К чему ты клонишь, дорогая? Давай будем смотреть дальше, что происходит у нас в различных чартах. И вот iTunes, о котором я уже обмолвился в самом начале, я вам расскажу, что происходит здесь. На 10-м месте Угель вновь. Фисольтом, Джамейкен Угель, французский диджей, который все сейчас просто не успокаивается, делает все, что только можно для того, чтобы быть и выпускать новые треки, но мы понимаем прекрасно, что он использует искусственный интеллект, хоть и не так нагло, как это делают некоторые другие. Ариана Гранде, Petal, и на 9-м месте эта песня всего лишь 26 дней, и так и до верховки не добралась, максимум 5-е место. Но, что говорить, в этом чарте Yellow Langley Choosing Texas только лишь на 4-м месте самая высокая была. За 328 дней. Это та самая песня, которая лидирует в билборде уже на протяжении огромного количества времени. Так что не знаю, есть вопросики у меня к iTunes. Kima Sound, Make It Spectacular здесь на 7-м месте. Dua Lipa и вновь Training Season. Не знаю, почему здесь опять появилась. Видимо, опять где-то играет как саундтрек. Но узнаю, расскажу, хотя Dua Lipa мне не интересно и вам вообще не советую. Ярая поддерживающая палестинцев просто до того, чтобы биться головой даже об стенку, поэтому, если что, не слушайте, я не слушаю, вам не советую. Шакиры, Барна Бой, здесь с песней Дай Дай, минус одна позиция и 5-я строчка. Kima Sounds, вторая уже композиция в этом списке, Ride Slow на 4-м месте. Miley Cyrus, новинку Bass Pressure, которую мы слушали здесь на 3-м месте, лишь однажды была она на 1-м месте. А вот дальше интересно. Угель, Эмайль Ангель, Ультранейт, Move It To Sun на 2-м месте, а на 1-м месте сама Эмайль Ангель, Bad Times. Но Эмайль Ангель отдельно мы слушать не будем, потому что это не просто махровая ИИ, это вообще мне непонятный феномен. Видимо, Угель нашел вот это вот сэмпл, где она выставила, она, по-моему, занимается то ли медитациями, то ли чем-то подобным, выпустила эту песню, которая, из которой вот припев или какой-то сэмпл взял Угель и сделал из этого песню, вставил ее, естественно, как в правообладатель, теперь еще и роялти падают, денежка, и вот она еще и отдельно на 1-м месте. Ну, естественно, ее мы слушать не будем, потому что это ИИ однокнопочная. Вот так вот женщина просто потыкала кнопкой и стала лучшей в iTunes. Но мы слушаем Moving to the Sun, песню, над которой работали. Ультранейт, между прочим, это певица из 90-х.

0: Вот так вот Мигель сделала композицию из нейротрека и, пригласив известную певицу из 90-х, вот так получаются интересные композиции. И вот тут винить диджея абсолютно не за что, потому что это действительно проведенная работа. Я не раз говорил, что я не признаю вот эти голоса ненастоящие. Понятное дело, что рано или поздно нейронка разовьется таким образом, что будет уже сложнее отличить, тем более уже новые версии выходят с завидной вообще частотой, и в целом я знаю, что некоторые проекты музыкальные уже ограничили количество скачиваний ежемесячно для того, чтобы люди хотя бы не клепали эти песни по 100 тысяч штук, как это делали в самом начале, и зарабатывали непомерные абсолютно деньги на этом. Сейчас-то все отменили, многие начали клеймить вот этим значком ИИ, но пока, видите, до вот этой тотальной регуляции еще есть у нас время. Возвращаемся мы в наш чарт. Дальше у нас So Easy to Fall in Love, Оливия Дин. Вот она все еще вот в середине нашей таблицы мечется то туда, то сюда и никак не может наверх забраться. Хотя второе место максимальное было в нашем списке у Оливии Дин. Ну, что сказать, песня, не самая ее кассовая. У нее были работы поинтереснее. Но, тем не менее, шестое место... Оливия Дин и песня So Easy to Fall in Love.
1: Шестое место.
2: Шестое.
0: Никогда не оставляю вас наедине в начале композиции, где кто-то очень упорно работает в офисе, как говорится, колупает циферки. И только потом начинается музыка.

хит по радио. Первому радио 25 лет.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
2: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
1: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе «Соломона» свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
8: «Центркар Азур».
9: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицион, Аждот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
0: Реклама.
10: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
11: Первое радио.
10: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
12: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
13: Парад хитов на Первом радио.
14: Продолжаем мы обзор различных чартов, в том числе давайте посмотрим, что происходит в Spotify. Здесь на 10 месте BTS и песня, которая называется Swim. Песня уже, между прочим, недавно была новинкой, а уже 173 дня, между прочим. Это же почти полгода, ничего себе. Adele и Ain't in LA здесь на 9 месте. Уже не первый раз слышим это название, возможно, скоро и привлечет наше внимание. Хотя даже в этом списке максимум 7. Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me. Слушали в прошлом часе, лучшая песня в Apple сейчас, ну а здесь лишь 8 и 22 раза на первом месте все-таки была. Temper City, Self-Aware, выше 5 не поднимались, а сегодня так и вообще минус 1 позиция и 7 место. Все потому, что плюс 1 позиция здесь у Оливии Родриго и The Cure, 110 дней песни. Justin Bieber, Beauty and the Beat, пока что все еще здесь, все еще в верхней части, на первом месте. Кэти Перри чуть выше, The One That Got Away, песня называется, ну а тройка звучит таким образом. Malcolm Todd, песня Earrings на третьем месте, Tame Impala, Loser на втором месте, ну а вот впервые, наверное, в

0: Хотите, чтобы в Spotify лидировали другие песни? Тогда скачайте себе это приложение и слушайте другие. И таким образом составляйте свой собственный чарт. Что ж, мы переходим к нашему списку. У нас он более бодрый. Знаете, латинская музыка, конечно, хорошо, но давайте немножечко поближе к нам, и более европейскую, более танцевальную. Именно песня «Hollow» на этой неделе находится на 5-м месте. Пока это самый верх, то, что смог Ибон. Но действительно, я лично не удивлен и даже немножко рад, что поднимается в этом списке. Ибон, песня «Hollow», песня, которая не так давно появилась в нашем списке, при этом действительно заслуживающее внимание. 5-е место, Ибон и Hollow.
1: 5-е место. 5-е место.

Песня «Hollow». Здесь и на первом радио, в хит-парадио на пятом месте. Мы продолжаем и дальше смотрим, что происходит у нас в европейском чарте. А тут есть изменения, есть что послушать и узнать. «Man I Need» от Оливии Дин спускается на две позиции вниз и на десятом месте находится, замыкает первую десятку. Долли Партон, «Island in the Stream» вместе с Кенни Роджерсом здесь на девятом месте. Тут, понятное дело, всем дают дань памяти, потрясающая абсолютно легенде сцены Долли Партон. Поэтому неудивительно. Минус одна позиция у Оливии Родриго и The Cure. Минус аж 6 позиций у лидера предыдущих многих недель Сэма Фендера Оливии Дин. Песня «Rein Me In» сразу же с первого места спускается аж на 7-е. Хотя все это время были просто недостижимы в этом. И, ну, видите, даже у самых сильных бывают такие моменты, когда пора уступать свое место. Джолина от Долли Партон здесь на 6-м месте. 9 to 5 от Долли Партон на 5-м месте. Ну а дальше у нас Stella Lefty останавливается, не идет все выше, была на 2-м месте. Здесь песня «Boston» на 4-м сегодня. «Moving to the Sun» от Ugly My Angel Ultranate со 2-го на 3-е, так в лидерах и не побывав. «Great Expectation» на самое высокое свое 2-е место поднимается от Sienna Spyro. Ну а на 1-м месте, ну наконец-то это случилось. Все мы думали, случится или нет. Ella Langley, Jordan Texas, все-таки американская дива кантри, завоевала свое уважение среди фанатов в Европе и Великобритании в частности. Это было сложно, это действительно было в каком-то мере даже где-то кто-то скажет невозможно, но это случилось. Chosen Texas — лучшая песня сейчас в Европе. Вот такие новости.

0: Вот так вот случается, что американская музыка врывается таки на первые позиции в Европе. Мы все думали, все ждали. Теперь надо будет смотреть, какой у нас ответ будет в билборде, но это чуть позже. Пока что мы до него не добираемся. Мы добираемся до четвертого места нашего хит-парадио. Здесь Rain Dance от Дэвид Эмсон, наш лидер, тоже многонедельный. На прошлой неделе оказался на третьем месте, а теперь этот трек и вовсе выпал из тройки. И сегодня лишь четвертое место занимает... Ну, видите, я говорю, эпоха, она сменяется, и поэтому лучше, когда появляются новые композиции, которые могут сместить старые. Ну, а старые приятно будет потом зайти, например, на сайт Первого радио 891fm.seoul.il, зайти в архив, посмотреть, какие песни были лучшими, ну, скажем, там, в июне 2026 года, и там можно увидеть, что Rain Dance были лучшие от Dave и Thames, ну, а сейчас четвертое место.
1: Четвертое место.
2: Четвертое место.

0: 5-9, brown eyes.
1: Хит по радио.
2: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
2: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
4: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
5: События военные могут начать идти на спад.
6: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
7: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
2: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
7: В прямом эфире с трансляцией.
1: Реклама.
8: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Сушильные машины по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Сушильные машины по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
11: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
14: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
15: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
16: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
1: Реклама.
17: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
18: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
19: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
19: А что мне делать?
3: Приказывай.
19: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
19: Теперь, Анна, ты загадывай.
18: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчики,
11: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14.00. И не говорите, что не слышали.
16: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
1: Третье место.
2: Третье место.

0: Stay открывает наш пьедестал на третьем месте эта композиция. Ну, а нам осталось всего лишь две композиции послушать, ну и посмотреть, что происходит у нас, например, в Billboard. Здесь на 10-м месте Ella Langley, Be Her, как вот была на прошлой неделе. Ну, а выше второго места эта песня не поднималась, ну, потому что есть другой хит этой же исполнительницы, который эту первую позицию так и не отдает никому. Bruno Mars вновь поднимается в главную десятку. Risk It All с 11-го места поднимается, но выше 4-го места, как странно на самом деле. Bruno Mars заслуживает того, чтобы его песни были такими хитами, которые гордятся своими первыми местами, особенно в Billboard, но не в этот раз. Man I Need от Оливии Дин с 9 на 8 чуть-чуть поднимается. Ее же песня So Easy to Fall in Love здесь на 7 строчке. Tame Impala и Дженни Дракула как были, так и остаются на 6 строчке. На одну выше у нас поднимаемся, и там располагается Morgan Wallen, который теряет одну позицию по сравнению с прошлой неделей. Been By Now называется песня. Также и одну позицию выигрывает Ariana Grande, Hate It, I Made You Love Me, и 4 место. Ну а дальше без изменений тройка, I Knew It, I Knew You, 3 место. Taylor Swift, Stella Lefty останавливается на 2 месте с песней Boston. Ну а Choosing Texas и в Великобритании, и в Европе, и в Соединенных Штатах с песней Choosing Texas лучшая. Сегодня мы эту песню уже слушали, поэтому что еще говорить? Ну что, говорить можно только о наших композициях, которые тоже меняются, и на этот раз у нас на 2 место поднимается Алок и Халид, и песня Dive Into Me пока на самой высокой для себя позиции в этом списке. Вы же определили ее на этой неделе сюда, ну а мы будем сейчас ее прямо слушать. 2 место, Алок и Халид, Dive Into Me.
1: 2 место.

0: подходит к концу, и сегодняшний наш хит по радио на Лаки Хали Dive Into Me на втором месте сегодня располагается. Это пока самая высокая позиция. Опять же, заходите на сайт 1891fm.co.al. Голосуйте за любимые композиции. Ну и будем встречаться с вами, конечно же, через неделю. Каждый четверг Хит по радио выходит в эфир. Я, Милан Левитин, вместе с этой программой уже неразлучен. Буду вас знакомить с результатами нашего голосования, новинками, лучшими песнями из различных чартов. Я желаю вам прекрасного вечера. Надеюсь, вы уже добрались домой, уже готовитесь к встрече Нового года. Я же вам желаю всего самого наилучшего. Шанатова, друзья! Я встретимся уже в следующем году и будем счастливы, будем для себя открывать новое настроение, новые, лучшие композиции. В этом просто не сомневайтесь, пока звучит первое радио. Все так и будет. Ну а на первом месте сегодня Take Me There от Дати, как и на прошлой неделе, радует нас потрясающей, замечательной лирической композицией. Всем пока, друзья, до новых встреч.
1: Первое место. Первое место.

0: Реклама. Мантис, Мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бакш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон ле Цион. Ицхак бен Цви, 23.
1: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский. Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
2: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
3: Ришон ле Цион, Эрцель 24, Батьям, Бальфур 96, Кулон, Шинкар 42, Реховат, Эрцель 196.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
6: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
7: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
12: Ля Вака Лока.
1: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
8: Мединат Иудим, 60.
12: Ля Вака Лока.
8: Ля Вака Лока.
0: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Гадя Зинкот подписал соглашение об остаточных голосах с Яиром Галаном. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Председатель партии «Яшар» Гади Айзенкот объявил о подписании соглашения о распределении остаточных голосов с партией «Демократим» Яира Галана. Как сообщает сегодня АЙОМ, одновременно с этим аналогичное соглашение было подписано между партией «Баяхат» Нафтали Беннета и «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана. СМИ отмечают, что этот технический и политический шаг фактически завершает подготовку лагеря перемен к выборам и создает электоральную страховку, призванную максимально увеличить число мандатов блока. Полиция и Следственное управление военной полиции задержали троих подозреваемых по делу о торговле оружием. Среди них солдат, служащий на базе морского спецназа «Цаля» в Атлите. Как стало известно сегодня, инцидент произошел в минувший вторник. Найти подозреваемых удалось по горячим следам. Расследование касается похищения трех автоматических винтовок М-16 непосредственно у военнослужащих на базе. Все трое задержанных, солдат и двое гражданских, находятся под следствием. Военный суд продлил арест солдата до 16 сентября. Для двух других подозреваемых полиция также запросила в суде продление срока содержания под стражей. Заместитель главы руководящего президентского совета Йемена Тарик Салих заявил CNN, что если хуситам удастся взять под контроль Баб-эль-Мандебский пролив и остров Перим, нейтрализовать их без широкой международной коалиции не получится. Он предупредил, что если хуситы захватят Перим и возьмут Баб-эль-Мандебский пролив, то, чтобы заставить их уйти, будет нужно много международных войск и ВМС, передает телеканал. Салих подчеркнул, что пока не получал помощи США, были лишь разговоры. В ответ на вопрос, что будет в случае отсутствия поддержки США, и впредь он отметил, что тогда американским войскам, международному сообществу и глобальной торговле придется заплатить более высокую цену. В Израиле начался период масштабного усиления мер безопасности на время осенних праздников, который продлится до окончания Симхат Тора 3 октября. Как сообщает Вайнет, тысячи сотрудников полиции, бойцов МАГАФ и добровольцев заступили на усиленное дежурство по всей стране. Дополнительные силы полиции и подразделения безопасности были направлены к синагогам, местам массовых молитв, городским паркам, а также крупным торговым и развлекательным центрам. Полицейские патрулируют улицы, транспортные развязки и районы с интенсивным движением пешеходов, самолетов, используя для контроля воздушные и морские ресурсы. В связи с введением режима повышенной готовности в праздничные дни на дорогах ожидаются серьезные заторы, поэтому водители призывают планировать поездки заблаговременно и строго соблюдать правила дорожного движения. Правоохранительные органы также обратились к гражданам с предупреждением о рисках квартирных краж в период отъездов, рекомендовав предупреждать соседей о своем отсутствии. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 30, в Тель-Авиве 23-32, в Хайфе 23-28, в Бершеве 20-34, в Эйлате 26-39 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.

0: Когда искажаются понятия. Когда слова меняют смысл. Когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
1: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. Я также напомню, что у вас есть возможность задавать вопросы нашим гостям, если передача, как сегодня, идет в прямом эфире, а у нас в гостях военный обозреватель Давид Шарп, автор одноименного YouTube-канала. Здравствуй, Давид.
2: Марианна, приветствую.
1: Привет. Собственно, с тобой завтра Новый год, еврейский Новый год, и я хотела с тобой подвести военные итоги года, что пережил Израиль за этот период с октября, с сентября 2025 года по вот сегодняшний день. Было очень много, думаю, мы стараемся вспомнить основное, но, собственно, наверное, я обозначу пока два события таких главных. Это прекращение огня в секторе Газа и война с Ираном, и между ними еще и попутно война в Ливане. Три события. Вот давай немножко постепенно обо всем поговорим. С твоей точки зрения, вот каков военный итог года? Победа, поражение, продолжение войны. Где мы сейчас?
2: Побед, на самом деле, даже когда есть локальные победы, в Израиле полных почти никогда не было, если не сказать, не было вообще. И даже победа в шестидневной войне не была полной. И почти сразу после нее возобновились те или иные боевые действия, плавно перешедшие войну на истощение. Сегодня, естественно, мы тоже не можем говорить ни о какой полной победе. Но, тем не менее, если подводить итоги года, можно сказать, что, ситуация для Израиля с военной точки зрения, она улучшилась. Она улучшилась, потому что противники Израиля ослабли. Это можно, безусловно, сказать об Иране. По итогам нынешней войны, естественно, не все идеально. И, скажем, если смотреть с точки зрения Соединенных Штатов, тех или иных политических и стратегических аспектов, то все совсем не идеально. Но с точки зрения Израиля и более узких израильских интересов, в противостоянии с Ираном израильские позиции заметно усилились, иранские ослабли. То же самое можно сказать по поводу Хизбаллы. Хизбалла на данный момент слабее и менее опасна, чем она была 2 марта, когда она начала боевые действия против Израиля. Мы говорим именно об этом в текущем году. Что же касается Хамаса, как раз соглашение с ним было заключено в самом начале, можно сказать, еврейского года. Здесь ситуация менее однозначна. Здесь нельзя сказать, что Хамас стал слабее. Тем не менее, кое-какие моменты, могут внушать осторожный оптимизм. Вместе с тем, с Хамасом на повестке дня и тогда стоял, и сегодня продолжает стоять ключевой вопрос. Удастся ли разоружить Хамас мирным путем, или, как говорили Трамп и Нетаньяху, по-хорошему или по-плохому. Но в любом случае, несмотря на те или иные шаги, до сих пор это не произошло. Есть вероятность, что те или иные попытки по-хорошему или по-плохому будут осуществлены уже в следующем еврейском году.
1: Собственно, такой же вопрос стоит и к Хизбалле. Возможно ли ее разоружить? Я хотела бы с Ирана сказать, начать подробнее тебя спрашивать. Ты говоришь, Иран стал слабее, но мы видим, как он продолжает атаковать американские базы, пытается атаковать американские корабли. И, в общем-то, единственное, что глобально изменилось на поверхности, то, что он не атакует Израиль, а все остальное вроде как в силе. Или это только видимость?
2: И да, и нет. Безусловно, мотивация, скажем так, Ирану после того, что с ним произошло, в какой-то мере, не скажу, нечего терять. Им еще как есть что терять. Но если не наносятся удары по его ключевой инфраструктуре, как раз все остальное у него пострадало так сильно, что какие-то не очень значительные удары со стороны американцев его особенно не останавливают. С другой стороны, Иран не то чтобы идет ва-банк, но пытается добиться в свете случившегося неких серьезных достижений, выбив их у американцев. В целом же можно рассматривать чисто технически ситуацию, хотя, конечно же, нельзя технический подход отрывать от общего стратегического и политического. Израильский интерес подразумевал максимальный ущерб. Это было и перед 25-м годом, и тем более перед 26-м. Максимальный ущерб для иранской ядерной программы, вот какой только можно нанести в рамках воздушной операции. И можно сказать, опираясь на ту информацию, которая нам известна, что этой цели удалось достигнуть. В 25-м году львиная доля достижений в этой области. В 26-м году подшлифовали. Далее израильской целью было ослабление иранского ракетного потенциала. Подчеркиваю, не уничтожение. Я говорю сейчас о чисто военных задачах. И ослабление Ирана в целом. Ослабление иранского ВПК, иранской экономики. И здесь результаты такие, которых на самом деле не могли мечтать еще годы назад. То есть все расчеты военные, которые десятилетиями делались в отношении возможной операции против Ирана, подразумевали относительно короткую операцию, которая будет направлена на уничтожение неких наиболее угрожающих ядерных возможностей, ну и, возможно, попутно покоцать существенно экономические инфраструктуры Ирана, чтобы ослабить режим. О том, чтобы воевать долго, без особых ограничений, совместно с американцами, и в буквальном смысле на пятую неделю уже не знать, какую цель уничтожить, потому что главные цели были нейтрализованы, ну, о которых знали, естественно, которых не знают, их и уничтожить нельзя. О таком могли только мечтать, и об этом мечтали поколения израильских премьер-министров и начальников генштаба и так далее. То, что у Ирана останутся и остаются возможности, это несомненно, но важно помнить, Израиль, даже побеждая глобально на уровне шестидневной войны, все равно в итоге лишь добивался некоторого улучшения позиций на ближайшие годы, причем это улучшение могло стать уже нерелевантным несколько лет спустя. Опять-таки, шестидневная война и 73-й год. Хотя занятый Синайский полуостров сыграл свою роль. Так вот, с Ираном они будут наносить удары по Соединенным Штатам в ближайшее время. Возможно, нанесут удары по Израилю, но возможностей физических у Ирана сегодня гораздо меньше. Если бы не операции 25 и 26 года, мы бы были совершенно в иных обстоятельствах. Очень важно, когда противостояние является длительным, и когда нет вот этих полных побед, либо эти полные победы случаются крайне редко. Ну, скажем так, если нет полной победы, то готовиться к следующему раунду в ситуации, когда ты придешь к нему в более выгодном положении, чем твой противник. Колоссальный экономический ущерб и военный, который понес Иран, дают Израилю определенный существенный запас прочности. И, на мой взгляд, это очень и очень важно.
1: А вопрос, насколько этот запас прочности? У нас как раз зрители спрашивают, когда будет война с Ираном, имеется в виду, безусловно, война с Израилем. А я вдогонку хотела спросить, почему, с твоей точки зрения, Иран сейчас трогает всех, кроме Израиля?
2: Когда будет война с Ираном, естественно, предсказать это нельзя. Как мы знаем, тут могут обе, каждая из сторон может посчитать, что Израиль дважды атаковал Иран, я имею в виду, инициировал большую войну из своих соображений. Естественно, Иран может сделать это сам. Более того, ситуация может скатиться к войне весьма неконтролированно на фоне обмена ударами. Причем обмена ударами между Ираном и Соединенными Штатами, либо, как было в рамках относительно недавней однодневной войны, по каким-то причинам Иран, например, из-за израильских действий в Ливане, Иран посчитает, что ударив по Израилю, он может чего-то добиться. То есть факт налицо, он так уже сделал. То есть здесь предсказывать что-то сложно, но я могу сказать такую вещь. Если пока не пал режим, риски в Иране, а когда он падет, естественно, неизвестно. Хотя сегодня в Моссаде, например, источники сообщают, что испытывают оптимизм по поводу возможного падения режима уже в первой половине 20-го года.
1: Знаешь, после того, как Моссад говорил про свержение режима Ахмадинеджад, вернее, опять же, по тем же источникам, да, и с Ливом, то как-то очень теперь не очень верится Моссаду.
2: Естественно, тут вопрос не веры, а я просто для иллюстрации. По поводу Ахмадинеджада, на самом деле, не совсем все понятно, какова его была, могла и должна была быть его роль. Но то, что Ахмадинеджад был не ключевой фигурой в тех планах, о которых шла речь, это важно понимать. Ахмадинеджад мог быть использован как та или иная пешка, если бы важнейшие этапы плана сработали. Впрочем, этому плану вообще не дали, по большому счету, хода. Американцы план, связанный с вторжением курдов в Ирак. Может быть, он и был авантюристичным, но так как его не попробовали, мы знать не можем. Я, кстати говоря, считаю, что если такой план имел шанс на успех даже один из четырех, его стоило попробовать. Правда, что и политики, и военные очень не любят, когда они что-то опробовали, и это кончилось неудачей, оказаться теми, кто в этой неудаче виновны. Кстати, в Моссаде это показательно, и, по всей видимости, Нетаньяху и не только были готовы рискнуть, потому что этот план, ну уж точно не относился к числу тех, которые могут иметь 90% успех, но, по всей видимости, они исходили из того, что затраты и риски не очень-то и велики, а цена, в хорошем смысле этого слова, свержение режима может быть огромным призом. В любом случае, это не то, что не сработало, по сути, это не начали реализовывать. Сегодняшние прогнозы, естественные оценки, к ним нужно относиться осторожно, но важно понимать, что блокада, если предположить, это тоже еще очень философское предположение, если блокада Ирана наряду с теми или иными активными действиями будут продолжаться долгое время, ну, например, целых полгода, это будет ужасающим потрясением для иранской экономики и, возможно, для других важных для Ирана сфер. Но не будем забегать вперед. По поводу возможной войны, выборы в Соединенных Штатах могут привести к тому, что после них американцы решатся, имея большую свободу действий, на это намекал Трамп, применить силу против Ирана. Естественно, и у иранского руководства своя особенная логика. То есть здесь есть много составляющих, которые вместе приводят к тому, что можно оценить вероятность той или иной войны между Израилем и Ираном как высокую. Теперь почему Иран не атакует Израиль прямо сейчас? А дело в том, что ситуация несколько изменилась с того момента, когда произошла та самая однодневная война. Тогда Иран исходил из двух предпосылок. Первое, что американцам ну очень кровь из носа нужно прекращение огня, и поэтому американцы не дадут Израилю атаковать Иран достаточно существенно. Более того, если Израиль захочет атаковать Иран и хоть как-то его атакует, это приведет к трениям существенным между Израилем и Соединенными Штатами. Соответственно, для Ирана риск был очень небольшой. Они могли позволить себе ударить по Израилю, а это демонстрация мощи и смелости. При этом, если трения между США и Израилем выходят на существенный уровень, это, опять-таки, огромный плюс Ирана. А при этом они понимали, что из-за этих трений удар по Ирану не будет сокрушительным в тех обстоятельствах. По большому счету, плюс-минус это сработало. Однако израильский удар все равно был несколько мощнее, чем они рассчитывали. Он задел кое-какие важные инфраструктуры. Но сегодня ситуация изменилась. Сегодня иранцы понимают по тем или иным причинам, потому что изменилась политическая ситуация. Несмотря на то, что американцы не хотят эскалации, сегодня уже не действует, по сути, тот договор, который был заключен раньше. В Израиле и предвыборная ситуация, и вообще накопился к Ирану особый счет. И, соответственно, иранцы исходят из того, что пока они не заинтересованы в большой войне, им нет интереса бить по Израилю, потому что большая вероятность того, что и американцы даже не успеют Израиль остановить. И Израиль, в отличие от американцев, выбьет им очень ключевые объекты инфраструктуры. Об этом прямо говорит министр обороны Кац и другие официальные лица. То есть у Ирана в случае удара по Израилю есть существенный риск лишиться или всего, или очень важных объектов. Зачем им это нужно? Риторический вопрос. Не нужно им это на данном этапе. Соответственно, у них достаточно мер, инструментов для того, чтобы поддерживать напряженность и высокие цены на нефть без ударов по Израилю. Для этого есть арабские страны, для этого есть американские базы. Иордания, они исходят из того, что они действуют буквально на острие ножа, что удары от американцев не будут особенно мощные, американцы не хотят сейчас большой войны, а значит, им можно и нужно себе позволить многое, чтобы цены на нефть желательно были в районе 100, чтобы Трампу было непросто, чтобы все выглядело как американцев, как американское унижение, ну и, естественно, чтобы и Трамп не преуспел на выборах.
1: Хотела спросить еще про ядерную программу. Ты сказал, что она ограничена, но вот вчера буквально МАГАТЭ впервые за 20 лет передал ядерное досье Ирана в Совет Безопасности ООН. То есть это делается для того, чтобы могли быть приняты какие-то жесткие меры против Ирана, хотя все равно вето вынесут и Китай, и Россия. Ну, по крайней мере, это демонстрация ситуации, серьезности ситуации. И опять появились сообщения, что Иран все-таки восстанавливает производство или ускоряет производство на ядерном объекте подземном около Натанза, про который говорил очень много Трампа, и, может быть, где скрываются запасы обогащенного урана.
2: Да, ты отметила два очень важных и интересных момента, они более чем достойны комментария. По поводу передачи иранского досье в Совет Безопасности ООН, здесь важно отметить следующее. Это инициатива западных стран, не только Соединенных Штатов, многих других. Голосование произошло в МАГАТЭ, абсолютным большинством голосов решение было принято, но оно касается не того, что произошло в последние месяцы или в последние дни, происходит в Иране. Оно касается более старых событий, всплывших еще в 2018 году, когда Израиль похитил, Моссад похитил иранский ядерный архив. И по следам этого в ряде мест в Иране были обнаружены следы радиоактивных материалов, там, где Иран этого не задекларировал, о какой-то ядерной активности. То бишь, были нарушения, очевидно, вскрыты и получены были доказательства того, что когда-то Иран нарушал свои обязательства по конвенции о неприсоединении, конвенции о нераспространении ядерного оружия, вел какие-то работы, связанные с созданием, вероятно, ядерного оружия, и Иран отказался сотрудничать с МАГАТЭ во всем, что касается выяснения обстоятельств по поводу тех мест, где были найдены следы радиоактивных материалов. То есть мы сейчас говорим касательно о расследовании тех или иных старых нарушений Ирана, нарушение конвенции о нераспространении ядерного оружия, потому что, а что это за ядерная активность была, которую скрывали, и не только скрывали, отказываются пояснить на практике, что происходит. Это важный шаг, но он не имеет прямого отношения вот к тому, что мы, а что обсуждается сейчас с точки зрения существования ядерных объектов. По поводу второго пункта, того самого объекта возле Натанза, который называют гора Кайло, одно из подземных сооружений, которое до сих пор, как оно считалось, недейственный объект. Однако работы над ним велись очень долго, за ним долго очень наблюдали. И это, по некому объяснению специалистов, должно быть чем-то вроде усиленного с точки зрения защиты объекта Фордо, который очень существенно пострадал от американских бомбардировок. Во время нынешней войны по этому объекту гора Кайло, несмотря на то, что о нем хорошо известно, то есть о его существовании и примерно о том, что там внутри, удары не наносились. Я объясняю это одним из двух. Либо, в буквальном смысле, он пустой, и там ничего не было, и нечего было бомбить, кроме как попытки завалить туннели пустые. Либо, может быть, исходят из того, что там уже что-то есть интересное, но дотянуться из-за глубины не было возможности физически. Вот нет таких боеприпасов и нет вооружения, которое нанесет прямой существенный ущерб. Ну, там завалить вход, потушить свет можно, но это ущерб, который, видимо, компенсируется за неделю. Поэтому вариант здесь такой. Если в буквальном смысле нечем дотянуться до него, и там происходят важные вещи, а объективно нечем дотянуться, то это очень плохо. И тем более, если эти важные вещи произошли. Но, строго говоря, мы не знаем, что там происходит. Возможно, знает разведка. То тогда единственный способ, либо Иран демонтирует его под дипломатическим и военным давлением, либо сухопутная операция, которая приводит к физической нейтрализации объекта. Вариант номер два тоже любопытный, но я не знаю, насколько он реалистичный, что не били, потому что разрабатываются те или иные системы вооружения и боеприпасы, чтобы до него дотянуться. Но, согласно утечкам, информация, скажем так, все несколько более прозаична. Активность там ведется, и в этом месте находится некий склад снесенного и свезенного оборудования, относящегося к ядерной программе. Все это представляет потенциальную опасность, но, по всей видимости, не опасность срочную и немедленную. И насколько мы знаем, но это все относительно, в Иране не ведется сейчас работы по обогащению урана. То есть уран не обогащается, обогатительные мощности уничтожены, если, конечно, разведка не пропустила что-нибудь, чего мы не знаем. Но если мы не знаем, так, собственно, и говорить здесь нечего.
1: Давай сейчас уйдем на небольшую рекламу. Я предлагаю нашим зрителям готовить вопросы, присылать их в чат Ютуба Первого радио, там, где идет трансляция передачи, а мы вернемся через пару минут.
0: Прямой ответ. Реклама.
3: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
4: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
5: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
7: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
6: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
8: Холодильники по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Холодильники по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама. Прямой ответ.
1: Мы продолжаем наш

0: днях представитель Совета мира, по всей видимости, кто-то из самых-самых, может быть, даже Джаред сам, да, Джаред Кушнер, анонимно жаловался израильской прессе, что, ну, во-первых, обе стороны нарушают прекращение огня. Израильские ликвидации, по его мнению, мешают началу процесса разоружения Хамаса, что если было бы две недели тишины, то, возможно, процесс разоружения Хамаса и начался бы. На мой взгляд, немного наивная оценка. Но также важно отметить, что эти источники прекрасно понимают, что какой-то вот очевидный сдвиг, уж точно, по крайней мере, с израильской стороны, не произойдет до выборов. То есть до выборов это все, что может до выборов быть воспринято, даже хорошее, как проявление слабости. Я сейчас абстрактно рассуждаю. А проявление слабости не будет предпринято, естественно. Предпринято может быть только то, что выглядит однозначно хорошим. Любой шаг в данном случае, когда мы говорим о Газе и каких-то возможных уступках, однозначно хорошим в глазах всех избирателей выглядеть не может. Поэтому здесь, скорее всего, решения, если они вообще планируются, я имею в виду дипломатического характера, политического, они уже отложены на несколько недель вперед. Если будет новое правительство, естественно, ему решать, и новое правительство будет исходить из своих соображений. Если будет правительство наследующее нынешнему, то, естественно, оно, по крайней мере, будет свободно от предвыборных ограничений. Так что какие-то сдвиги в этом направлении можно ожидать теоретически потом. Но я лично предполагаю, я что делать, довольно консервативен в этом плане и пессимистичен. Мне сложно предположить, в отличие от тех, кто сидит во главе Совета мира, что Хамас в самом деле решится на серьезное, на глубокое разоружение. Что это не попытка обвести вокруг пальца американцев, выиграть время, выдать символическое разоружение за реальное. Что Хамас вот в буквальном смысле решится. И, например, из 60 тысяч стволов, кроме всего прочего, сдаст хотя бы 56. Но посмотрим. В Израиле сейчас распространено мнение такое, ну я имею в виду среди военных и в том числе и тех, кто принимает решение, что мы, мол, не верим, естественно, в такой вариант сценарий развития событий, но дать ему шанс стоит. Стоит, скажем так, убедиться на 100%, а вдруг получится, а если не получится, действовать так, чтобы не идти до этого на какие-то существенные уступки и сдавать какие-то существенные козыря. То есть, если не получится, все наконец-то убедятся, что не получается, в том числе американцы. Но если вдруг будет приятный сюрприз, то почему бы и нет. Посмотрим, по всей видимости, после выбора, стоит ли рассчитывать на приятный сюрприз. Но пока Хамас, исходить из практических действий, Хамас не действует как организация, которая собирается разоружаться. Они копают туннели, и они совершенствуют, насколько это можно, в их тяжелых условиях системы вооружений. Они обучают людей. Они донаняли, в том числе, в ряды новых боевиков, молодых и неподготовленных, но это подразумевает и плату. То есть это те действуют те, кто готовится к боевым действиям, а не те, кто готовится к скорому разоружению. Вероятно, они что-то знают.
1: Я хотела спросить, тут как раз еще раз два в одном вопроса, потому что очень много пишут, что после выборов Израиля возможно возобновление наземной операции в Газе. А второй вопрос, связанный с Хамасом, вооружением Хамаса. Как он умудряется это делать, при том, что он под плотным контролем Израиля находится? И как он восстанавливает силы в ситуации, можно сказать, блокады и откуда оружие?
0: По поводу возможной военной операции, в принципе, с технической точки зрения, планы есть у командования Южного округа в Генеральном штабе, они разработаны. Кстати, командующий Южным округом генерал Янив Ашор из тех, кто всегда, ну, на протяжении уже своей каденции придерживался такой активной позиции, являясь сторонником масштабных операций против Хамаса. План, так сказать, основной план предусматривает, насколько я слышал, не сразу занятие всей территории Газа и полное взятие под контроль территории подразумевает занятие города Газа, естественно, после той или иной эвакуации, то есть завершение той операции, которую вели как раз год назад, прежде чем была заключена сделка с Хамасом и были освобождены заложники. Цель такой операции, если она будет осуществлена с военной точки зрения, ну понятно, дальнейшее существенное ослабление военного потенциала Хамаса. Но есть здесь и цель теоретически стратегическая – поставить Хамас буквально перед безвыходное положение. Мол, если вы не разоружитесь, то вот мы заземем

0: сейчас газу, а дальше пойдем до конца. То есть прижать Хамас к стенке, не идя до конца, заставить его разоружиться. Удастся ли это теоретически, сработает ли это или я не знаю, но вот такая попытка есть, что называется, в стволе. На нее, однако, могут решиться только в случае, когда, как я это понимаю, когда удастся убедить американцев, что не сработает тот самый политический план. Потому что пока американцы верят в политический план, естественно, им очень не понравятся подобного рода израильские действия. Израиль не может не учитывать американское мнение, что делать, такова объективная реальность. Ну и, собственно, Хамас и его усиление. Хамас – организация, целью которой с 1987 года, скоро он, к сожалению, отпразднует свой 40-й юбилей, хотя, впрочем, в не лучшем состоянии. Так вот, Хамас – организация, целью которая всю жизнь 40-летнюю ставила перед собой целью сопротивления, вооруженного сопротивления Израилю всеми методами. Суть Хамаса – это подготовка к войне всеми возможными способами. И каждую минуту Хамас использует свободную минуту по определению для подготовки к войне. Когда у него есть свободные контрабандные пути из Египта и другие возможности, естественно, это поставки очень ценного и интересного оружия и боеприпасов, это многое другое. Когда эти пути перерезаны, делается все возможное для того, чтобы подручными средствами хоть как-то восстанавливать свои возможности, хоть как-то, хоть на какие-то проценты, хоть как-то их повышать. И что мы, собственно, имеем? Классической контрабанды в Газу, насколько я знаю, нет. И это чисто географически большая проблема. Израиль контролирует Рафиах, нет подземных туннелей, ведущих из Газы в Египет. Более того, эта полоса очень широкая. Очень изредка, возможно, какие-то мультикоптеры долетают с какой-то мелочью, может быть, что-то изредка приходит по морю, но прямых поставок оружия в Газу нет, кроме каких-то товаров двойного назначения, которые в Газе научились за последние десятки лет, в том числе и то, что поступает в рамках гуманитарной помощи, так или иначе использовать для пользы военного дела. Что, однако, можно делать? Если есть необходимость и желание копать туннели, то, как говорят товарищи из соответствующих органов, 20 метров в день туннеля прокопать для серьезных профессионалов задача вполне выполнимая. Заниматься боевой подготовкой, имея то, что под рукой, безусловно, пополнять численный состав, пополнять личный состав можно. Естественно, это уроки, собственно, войны. А как более эффективно бороться с израильскими действиями на основании того, что Хамас пережил последние годы? И все, что можно на уровне кустарного производства, будь то ракеты, будь то выковыривание взрывчатки из израильских неразорвавшихся бомб, все делается с пользой для дела. Всегда нужно исходить из того, что боевитый, мотивированный противник, имея много месяцев перерыва, использует их с пользой. Но главный вариант и главный момент – отсутствие контрабанды – это ключевая вещь и ключевое достижение. Будь это контрабанда к услугам Хамаса, я даже не представляю, что бы было уже в его руках, включая FPV-дроны на оптоволокне, включая более продвинутые иранские ракеты и так далее. Безусловно, так оно и было бы, и это угроза и очень существенный фактор на будущее. Как мне кажется, Израиль не может, просто не имеет права допустить ситуацию, когда контрабанда оружия потечет снова в сектор Газа.
1: Что ж, надеемся, не допустит. И хотелось как раз переключиться на Ливан, тем более наши зрители спрашивают про конкретную операцию по занятию хребта Али-Тайр. Почему, я цитирую вопрос, те, кто были там заблокированы, имеется в виду боевики Хизбаллы, возможно, КСИР, смогли выбраться, неужели их выпустили? Ну вот давай сначала к частной, а потом перейдем к более общему.
0: Нет, насколько мне известно, никого умышленно не выпускали. Более того, наши бойцы, в частности бригады «Командос», именно на них лежали задачи по, что называется, физическому блокированию тех входов и выходов, рисковали жизнью, лежали в засадах, кроме дистанционного отслеживания, кто войдет, кто выйдет, и попыток блокировать эти выходы и входы. Предпринимали все усилия, чтобы никто не вышел. Но что делать? Возможно, были допущены ошибки, я не исключаю. Но ситуация была непростая с точки зрения военной, с точки зрения тактической. Оба этих подземных комплекса под Алитаев, насколько я понимаю, речь идет о двух больших подземных комплексах, имели ряд входов и выходов, в том числе, по-видимому, секретных. Операция продолжалась много-много недель, в том числе и под ударами Хизбаллы и на фоне угроз, для угроз, я имею в виду реальных физических угроз для тех, кто эту операцию осуществлял. Операция осуществлялась и под землей, и над землей. Наносились удары по входам и выходам разведанным. Как я уже сказал, были засады, непрерывная разведка. И под землю засылались интересные устройства, которые постепенно брали ситуацию уже под землей под контроль, и не только устройства. Когда это все происходит много месяцев, день и ночь, иногда разного рода проблемы с видимостью, иногда какой-нибудь секретный ход мог быть не выявлен заранее, есть шансы, что кто-то уйдет. Если бы было стремительное наступление, захват и все это в короткие сроки, что, кстати, было чревато потерями, хотя его не начали из-за политических соображений, из-за давления американцев, ну, то есть из-за опасений эскалации. Так вот, были бы шансы захватить всех на месте, потому что у тех было бы гораздо меньше шансов выбраться. Но, по всей видимости, кое-кто выбрался, найдя ту или иную лазейку, которую не перекрыли. Однозначно здесь не было договорняка, люди рисковали жизнью, кое-кто погиб и был ранен. Пятеро наших погибших в боях за Алитаев, как раз в основном это танкисты, но бойцы бригады Хананас были много раненых. Также у спецподразделения инженерных войск Ялом, которые, собственно, решали задачи по взятию под контроль подземных помещений с помощью разных интересных практик, в том числе и технологического характера. В общем и целом оценки пока мест, это опять-таки может измениться, говорят о том, что большую часть уничтожили. Я слышал, что 15 трупов боевиков найдено внутри туннеля. Возможно, мы услышим кое-какие интересные новости несколько позже. Я предполагаю, что видео и фото с мест событий, в том числе изнутри, нам покажут уже после нейтрализации. Пока ситуация продолжает оставаться деликатной, именно из-за тех или иных опасений эскалации, и в том числе между Израилем и Хизбаллой, кстати говоря, и взаимоотношений Хизбаллы с ливанским правительством, и, собственно, иранского аспекта, длительная операция в сложной местности при особых обстоятельствах, как я уже сказал, чревата тем, что не все будет стопроцентно. Надеюсь, что уроки, в том числе, а здесь очень интересные уроки и очень интересный опыт, будут учтены, если придется действовать в чем-то в районе чего-то подобного в другой раз.
1: А ты можешь суммировать в нескольких предложениях этот опыт и уроки, вот буквально, чтобы мы подытожили эту часть?
0: Опыт – это действия, медленные действия на земле и под землей в условиях гораздо очень сильно отличающихся от туннелей Газы. Кстати говоря, не факт, что эти условия более сложные. Однако более сложные, хотя это совершенно другие сооружения и другие обстоятельства, надеюсь, мы узнаем подробности, но условия были более сложные, в том числе и потому, что многое приходилось и до сих пор приходится действовать под огнем весьма и весьма опасных средств противника, я имею в виду те самые FPV-дроны, дроны камикадзе. Задачи были выполнены в заметной степени уникальные. Взять под контроль без потерь внутри огромные туннельные сооружениями, силами особого назначения, с использованием очень, в том числе очень новых интересных новинок. Это нечто особенное, интересное. Надеюсь, будут любопытные подробности, чтобы можно было говорить не в таких общих чертах. И также надеюсь, что цензура кое-что разрешит к публикации. В целом же опыт совершенно иной и отличается от газовского. Впрочем, и там были, если говорить о подземной войне, очень и очень сложные задачи. Не исключаю, что некоторые из них были даже сложнее нынешних.
1: Надеюсь, действительно, мы все узнаем. Хотела спросить, но уже после рекламы, просто чтобы не теряли нас зрители и задавали свои вопросы, что дальше в Ливане? Говорят об отходе от желтой линии к серой линии, к серой зоне, но давай об этом через минуту.
2: Прямой ответ. Реклама.
3: Вано, вы опять опоздали. Что, опять пробка?
4: Пробка, фольга, штопор. Стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино. Азнаури.
2: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: В
5: майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама. Прямой ответ.
1: Мы продолжаем разговор с военным аналитиком Давидом Шарпом. И хотел спросить, что дальше будет в Ливане, куда отходит, если отходит Израиль?
0: По поводу можно здесь начать с уровня микро, собственно, хребет Алитайр и округа. По всей вероятности, он скоро будет, объекты подземные будут скоро нейтрализованы, об этом мы узнаем. Вероятно, это будет делаться в том числе и при помощи подрывов. И далее, возможно, в этом месте некая, ну скажем так, назовем это так, передислокация или установка новой линии уже в связи с новыми обстоятельствами, когда нет осады, собственно, подземных объектов и нет необходимости находиться, может быть, в каких-то конкретных точках. То есть это на неком локальном уровне тактический перенос тех или иных линий. А вот тот вопрос, который ты задал, он касается более глобальных вещей. И были публикации насчет того, что делать с зоной безопасности, ныне желтой зоной. Может быть, она не так оптимальна с точки зрения локации и своих размеров. Почему бы ее не сократить? Такого рода обсуждения в армии идут, не сократить и, скажем так, не выйти на более оптимальные позиции ближе к границе. Во-первых, для начала я могу просто почти с полной уверенностью предположить, что какие бы ни были рекомендации, опять-таки, до выборов никто не будет делать какого-либо одностороннего отступления из зоны безопасности, ну, по понятным причинам, даже если посчитают, что это правильно. Теперь, собственно, вопрос, а правильно ли это и почему этот шаг нужно сделать? Как мне видится, резко сократить объемы зоны безопасности – без того, чтобы получить от Ливана какой-то очень существенный профит, а я имею в виду разоружение Хизбаллы, вот прямо что-то практическое в плане разоружения Хизбаллы, было бы категорически неправильным. И у меня нет причин считать, что нынешнее правительство и даже, возможно, следующее правительство посчитает, что из тактических, из каких-то соображений, не получив ничего очень существенного взамен, стоит существенно сузить зону безопасности. С чисто военной точки зрения я тоже не вижу здесь никаких плюсов. Да, конечно, меньшую территорию можно контролировать меньшими силами, но если ты отступаешь до 3-4 километров границы, ты автоматически позволяешь и местному населению вернуться в те или иные населенные пункты, а значит и вернуться к Хизбалле, а значит Хизбалла физически приблизится и к населенным израильским пунктам, и собственно у наших сил будет меньшая глубина и меньший запас прочности. То есть такого рода шаги, как мне видится, не предпринимаются просто так в одностороннем порядке в наше время после 7 октября. Есть еще очень важный фактор, конечно же, американского давления и, собственно, взаимоотношений в этом треугольнике правительства Ливана, американцы и Израиль. Я могу предположить, что после выборов американцы вернутся, опять-таки, какое бы правительство в Израиле не установилось, вернутся к попыткам расширения вот этих пилотных зон, тот самый проект, который, кстати говоря, все сейчас признают, и ливанские источники, и израильские, что он по большому счету не сработал. Ливанская армия в этих небольших участках территории, которые ей были переданы, либо без передачи взяты под контроль с израильского согласия, не предпринимает существенных усилий по нейтрализации отнюдь не особенно больших возможностей Хизбаллы в тех местах. И, кстати, сегодня ливанский источник на конференции в Вашингтоне беседовал с одним израильским журналистом, и там цитата в том духе, что он признает, что это не очень сработало. Это не работает в пользу расширения этого проекта. Теоретически, если предположить, в Израиле новое правительство, естественно, у нового гипотетического главы правительства могут быть свои взгляды на нахождение в зоне безопасности. Мы ничего подобного пока, естественно, не знаем. Но я бы предположил, что в ближайшее время, в ближайшие недели нас ничего такого не ожидает. Я имею в виду от существенного отступления в пределах зоны безопасности.
1: Останемся на севере. Хотела спросить про Сирию. Или, наверное, стоит спрашивать не про Сирию, а про Турцию. Насколько велики шансы столкновений, прямых столкновений, столкновений интересов уже идут между Израилем и Турцией на территории Сирии. Да и не только на территории Сирии. Говорят, Турция готова влезть в Ливан, вмешивается в переговоры Ливана, и, вернее, Хизбаллы и Дамаска, Хизбаллы и Израиля на стороне, в общем, Хизбаллы. Через Турцию идет поддержка финансовая, Хизбаллы неофициальную Турцию, но так или иначе. В общем, насколько мы с угрозой турецкой близки к этой угрозе?
0: Турецкую угрозу стоит на данный момент все же в большей степени рассматривать как потенциальную. Есть такое понятие «потенциальный противник», и сегодня, к сожалению, приходится констатировать, что Турция под властью Эрдогана является таковым. Более того, именно потому, что Турция серьезный потенциальный противник, военное строительство Израиля на ближайшие годы, безусловно, должно учитывать эту возможность. То есть даже противостояние с Турцией, и, кстати говоря, в армии, когда пытаются выбить дополнительный бюджет, ну, это классика жанра, говорят в том числе и об этом. Турция пытается влезть во многие места. Амбиции Эрдогана очень-очень велики, и они распространяются и на Ливию, и на Сомали, естественно, Сирия, и, в общем-то, и Ливан. Хотя Ливан – это в меньшей степени, мягко говоря, турецкая община, и очень немногие ждут там Эрдогана. Тем не менее, эту возможность нужно учитывать. Насколько мы знаем, турки предлагали ливанским властям свой контингент в качестве этакой замены ЮНИФИЛ в Южном Ливане. Сейчас идет обсуждение, кто займет место ЮНИФИЛ. Но тут важно отметить, что без израильского согласия я не верю в ситуацию, когда турецкие военные появятся вместо ЮНИФИЛ на юге Ливана, а израильского согласия здесь, конечно же, не будет. Есть и вероятность столкновения спонтанного между Израилем и Турцией. Она невысокая. Ее сложно измерить в процентах, но она существует. Я скажу больше, она существовала уже давным-давно. Инциденты, я сейчас не говорю о разного рода флотилиях наподобие Мави Мармара, инциденты, которые не предавались гласности, до сих пор особо не предаются где-нибудь, скажем так, в море и в воздухе, когда кто-то с кем-то опасно сближался, и, скажем так, это было отнюдь не дружественно, инициировано турецкой стороной, такое уже бывало. Сегодня, тем более в ситуации, когда Израиль продолжает действовать над Сирией, когда Сирия для Израиля является в первую очередь важнейшим маршрутом в Иран, любая турецкая активность может повысить эти самые шансы. Недавние события об этом говорят. С другой стороны, несмотря на крайне недружественные отношения между Израилем и Турцией и в откровенную враждебность Израиля с Эрдоганом, между двумя странами существует механизм, ну, скажем так, механизм общения на уровне силовых структур, в том числе и для предотвращения инцидентов, которых никто не хочет, насколько я понимаю. И тот факт, что американцы серьезно замешаны в хорошем смысле в этот процесс после недавнего обострения, внушает оптимизм. Это и давление на Турцию, это, естественно, попытки успокоить обстановку. С израильской стороны можно сказать следующее. Турция не является врагом для израильтян. Никогда Израиль не искал проблем с Турцией. Наоборот, Израиль всегда хотел видеть Турцию своим партнером. Но при президенте Эрдогане какое-то существенное улучшение отношений, причем глубокое, как я это вижу, невозможно по определению. И для Израиля есть определенные красные черты. Красные черты – это системы ПВО и турецкие ВВС, глубоко на территории Сирии, с сценарием приближения к израильским границам. Очевидно, что если такой процесс будет происходить, он именно что направлен против Израиля, не для каких-то других целей. Сегодня в Израиле, в израильских силовых структурах, в общем-то не только, есть такой консенсус доктринальный. И он говорит о том, что если кто-то готовится к войне с тобой, кто-то демонстрирует очевидно враждебные намерения, старайся действовать превентивно, упреди его, потому что если этого не сделать, то потом придется, причем потом может наступить очень скоро, придется действовать в менее выгодных обстоятельствах. Соответственно, те или иные шаги и ходы, направленные на то, чтобы охладить пыл Турции, делались и, по всей видимости, будут делаться. Личность президента Эрдогана, а он склонен иногда к эмоциональным решениям, даже таким, о которых он потом жалеет, добавляет рисков. Я бы сказал так, шансы на большую войну с Турцией очень невелики, шансы на какой-то инцидент вооруженный не нулевые, ну а то, что Турция потенциальный противник, это безусловно так, и к этому нужно относиться очень серьезно, потому что несмотря на то, что Израиль сильнее Турции в военном отношении, потенциал Турции очень существенный, и, как я уже сказал, Турция опасна. И это, кстати говоря, учитывается и в политике, и в стратегии, и свидетельством тому тесный союз достаточно между Израилем и Грецией, Израилем и Кипром. Греки не случайно, несмотря на то, что частенько у них у власти политические партии, которые при других обстоятельствах, ну скажем так, относились бы к Израилю гораздо холоднее, чувствуют, что для них это очень и очень важное партнерство, оно очень важное для Израиля тоже.
1: У нас осталось буквально 4 минуты, я хочу в них уместить два вопроса, хотя, возможно, про каждому стоит делать отдельную передачу. Первое, насколько велика вероятность взрыва ситуации в сфере безопасности в Иудее и Самарии перед праздниками силы боевой готовности на всех фронтах, но там особенно. И второй вопрос, как приближающиеся выборы влияют на разговор о войне? Ну, я не знаю, что ты успеешь, но давай, может быть, сделаем такую замануху, а если будет желание зрителя, мы сделаем отдельный разговор на эту тему.
0: Нет проблем, всегда буду рад поговорить. Что касается взрыва, по-настоящему большого взрыва и его вероятности в Иудее и Самарии в ближайшую перспективу, то я оцениваю как невысокие, как эту вероятность как невысокую. Дело в том, что основные боевые структуры, организованные боевые структуры Хамаса и Исламского джихада за последние 3 года в заметной степени нивелированы благодаря очень такой вот постоянной и существенной масштабной работе Шабака, армии, полиции. Соответственно, мы можем говорить о потенциале терактов, в основном одиночек, а также ячеек Хамаса и, возможно, цепочек терактов в случае, если кто-то, не дай бог, преуспеет в своем деле. Это всегда вероятно и, возможно, это перманентная угроза. Угроза масштабных беспорядков, что-то вроде интифады, первой интифады и второй, это вещь гораздо менее предсказуемая. В свое время с предсказаниями ошибались и все те, кто этим занимаются. Поэтому здесь можно предположить, что прямо сейчас вроде бы таких угроз прямых нет. Но подобное может случиться. Итого я и скажу, что в Иудее и Самарии средний уровень угроз. Теракты могут быть, это достаточно обычная практика. Соответственно, нельзя почивать на лаврах. Нет причин этого делать. Но и нет причин паниковать. По поводу выборов и разговоров о войне, ну, перед выборами, естественно, любая власть должна демонстрировать некую непреклонность, силу, не дай бог что-то будет трактоваться как слабость. Соответственно, мы слышим те или иные угрозы в отношении противника, мы слышим о готовности принять жесткие меры. В общем-то, это достаточно обычная практика. Кстати говоря, некоторые из наших противников, в том числе говорят Хизбалла, впрочем, тут сложно знать, исходят из того, что перед выборами Израиль может оказаться так, что Израиль решительно настроен, и поэтому лучше лишний раз не провоцировать, потому что ищут повода для того, чтобы проявить силу и показать, что мы решительны тоже. По поводу Газы сложно сказать. Но предвыборная ситуация определенные отпечатки всегда накладывает.
1: Ну да, они осторожны, зато у нас в период выборов разгар скандалов, обсуждений и перекладывание ответственности от политического на военное руководство и наоборот. Один скандал про проспанное 7 октября и утечки из Эмиратов. Предупреждение стоит, в общем-то, многого. Есть ли тебе что сказать на эту тему? Ну, только очень коротко.
0: Очень коротко, перед выборами все, весь возможный компромат, реальный, не очень, и все те или иные доводы будут использованы, естественно, всеми сторонами. А тематика 7 октября и вокруг нее как нельзя остается очень болезненной. Это рана, открытая рана, которая, кстати говоря, будет актуальна еще десятилетиями. И я не удивлюсь, если повсплывает что-нибудь, будь то фейковое или что-то реальное, непосредственно перед выборами еще не один раз.
1: Ну да, особенно буквально перед самым днем голосования изменит всю картину полностью. Ну, будем наблюдать. Спасибо тебе огромное за этот разговор. И спасибо нашим слушателям и зрителям за внимание. Всех с наступающим еврейским Новым годом. И тебя тоже. И хорошего всем приговора, как говорится. До следующих встреч.
0: Спасибо. Спасибо, Марьяна. Хорошего приговора. Хотя слово звучит неоднозначно. Ну, хорошего и успешного Нового года всем нам и всем причастным.
1: Да, и подписывайтесь на наш YouTube-канал и на YouTube-канал Давида Шарфа. До свидания.
2: Прямой ответ. За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
10: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
11: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скоттиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
14: Только в Центркар. Kia Sportage нового поколения 23-го года. Всего 990 шекелей в месяц.
15: Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
16: Рош Ашана в гастрономе Елисеевский.
17: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
16: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
2: Реклама.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Первое радио. Новости.
8: Бойцы Дувдевана задержали в Бейтуне араба, готовившего крупный теракт. Гадя Зингот подписал соглашение об остаточных голосах с Яиром Галаном. Израиль усиливает меры безопасности перед праздниками. Далее подробно об этих и других событиях. Двадцать часов и слушайте итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Бойцы спецподразделения «Дувдеван» задержали в деревне Бейтуния к западу от Рамаллы палестинского араба, который, по данным сил безопасности, планировал совершить теракт с применением огнестрельного оружия. Поиски подозреваемого велись в течение нескольких дней. После получения информации о его местонахождении, бойцы «Дувдеван» провели операцию и задержали его. Подозреваемый передан следователям Шабака. Сотрудники пограничной полиции обнаружили и запечатали туннель, прорытый в районе деревни Аль-Джиб, неподалеку от разделительного забора и израильских населенных пунктов Гивон и Гевадзеев в окрестностях Иерусалима. Туннель был обнаружен 28 августа. После этого бойцы МАГАФ провели оперативные и разведывательные мероприятия, в ходе которых был задержан подозреваемый с инструментами для земляных работ. Проверка показала, что туннель находился уже на продвинутой стадии строительства. В ходе обследования выяснилось, что вход в туннель был замаскирован внутри древнего водосборного резервуара. Председатель партии Яшар Гадя Айзенкот объявил о подписании соглашения о распределении остаточных голосов с партией демократы Яира Галана. Как сообщает сегодня АЙОМ, одновременно с этим аналогичное соглашение было подписано между партией Беяхат Нафтали Беннета и Наш Дом Израиль Авигдора Либермана. СМИ отмечают, что этот технический и политический шаг фактически завершает подготовку лагеря перемен к выборам и создает электоральную страховку, призванную максимально увеличить число мандатов блока. Министр обороны Исраэль Кац опубликовал в преддверии праздника Рош-Хашана видеообращение к еврейской общине Ирана, завершив его словами: «В следующем году в Тегеране, освобожденном от угнетения и тирании». В том же обращении Кац выступил с предупреждением в адрес иранского руководства. «Любая атака на Израиль по любой причине и откуда бы она ни исходила, встретит мощный ответ, в том числе по ключевым энергетическим объектам Ирана», — предупредил он. По словам Каца, такой удар способен отбросить Иран на десятилетия назад и еще сильнее подорвать режим Айтул, который, как утверждает израильский министр, иранский народ ненавидит и мечтает увидеть павшим. Председатель партии «Демократы» Яир Галан подал сегодня утром иск против Сары Нетаньяу на 2,5 миллиона шекелей. Причиной стало ее интервью 14-му каналу, в котором супруга премьер-министра намекнула на то, что Галан якобы заранее знал о готовящемся нападении Хамаса 7 октября. Иск был подан после того, как Сара Нетаньяу отказалась принести политику извинения и пригрозила ему встречным иском. В исковом заявлении Галан, бывший заместитель начальника генштаба ЦАЛИ, указывает, что супруга премьера представила его как предателя Родины. После этого масштабы подстрекательства против него в соцсетях выросли на 450%. В исковом заявлении также указано, что советник Нетаньяу просмотрел интервью до его выхода в эфир. По словам Галана, это доказывает, что разрешение пролить его кровь было спланировано заранее. В Израиле начался период масштабного усиления мер безопасности на время осенних праздников, который продлится до окончания Симхат Тора 3 октября. Как сообщает Вайнет, тысячи сотрудников полиции, бойцов МАГАФ и добровольцев заступили на усиленное дежурство по всей стране. Дополнительные силы полиции и подразделения безопасности были направлены к синагогам, местам массовых молитв, городским паркам, а также крупным торговым и развлекательным центрам. Полицейские патрулируют улицы, транспортные развязки и районы с интенсивным движением пешеходов, используя для контроля воздушные и морские ресурсы. В связи с введением режима повышенной готовности в праздничные дни на дорогах ожидаются серьезные заторы, поэтому водители призывают планировать поездки заблаговременно и строго соблюдать правила дорожного движения. Правоохранительные органы также обратились к гражданам с предупреждением о рисках квартирных краж в период отъездов, рекомендовав предупреждать соседей о своем отсутствии. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 30, в Тель-Авиве 23-32, в Хайфе 23-28, в Бершеве 20-34, в Эйлате 26-38 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «До и после любви».

0: Каждый четверг программа «До и после любви». И никаких компромиссов.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «До и после любви». И сегодня у нас особенный эфир. В студии, кстати, Владлена Прешель, для тех, кто не узнал. А сегодня почему особенный эфир? Потому что мы буквально стоим на пороге Нового года. Но не того Нового года, где шампанское, бой курантов, обещание с 1 января начать ходить в спортзал, вот это все, и салат, который почему-то приготовили в огромном количестве, да? У нас в Израиле приближается Рош ха-Шана, 5787 год. Я думаю, что это для вас не новости, вы уже все готовы и уже готовы завтра отмечать. Но вы знаете, сегодня в нашем эфире мы затронем тему не только того, как мы будем отмечать Новый год, с чем мы туда идем и так далее, а мы будем затрагивать тему, а что мы хотим оставить в прошлом году. Кто-то хочет оставить обиды, кто-то хочет оставить прошлые отношения, кто-то хочет оставить неуважение к себе в отношениях, например, так как у нас программа «До и после любви», мы поговорим о том, что бы вы хотели оставить в прошлом, ну, в этом, да, еще в текущем году, в плане отношений. Вы знаете, мне очень нравится, что наш Новый год предполагает совершенно другой взгляд на начало года, да, чем там, Новый год 31 декабря. Не просто чего вы хотите получить, а кем вы были весь этот год, что вы сделали, кого обидели, возможно, кого любили, кому не сказали, что любите, кого простили, перед кем сами должны просить прощения. И вот еще раз повторю, любимый вопрос этого праздничного вечера, да, и сегодняшнего вечера, кого ты собираешься взять с собой в следующий год или что, а что бы вы хотели оставить. Давайте я сразу оглашу номер телефона 054-2070-800, пишите на WhatsApp Первого радио, и мы пообщаемся с вами на тему того, а что же оставить было бы хорошо в этом году и не нести с собой в следующий вот этот груз, ношу бывших мужей, я не знаю, какие-то непонятные отношения, потому что часто бывает такое, что отношения не делают вас лучше, не воодушевляют вас, не дают вам энергии, а наоборот забирают очень много всего и забирают частичку вас, и забирают ваше самоуважение, и забирают вашу ценность себя, и вы как будто бы предаете себя каждый раз. И вот это хотелось бы оставить, но так сложно, правда? Это не всегда просто, это не всегда получается одним днем. Но если мы загадаем, что мы бы хотели это оставить, то я думаю, что все же мы сможем с этим справиться. Поэтому вот как раз хотелось бы ваше мнение. Это, кстати, не в плане даже каких-то неудачных отношений, а в плане обид. Некоторые сильно обижаются на мужей, на жен, и не могут это сказать. Как много мы в себе держим того, что не следовало бы, наверное, держать. Потому что иногда проще... Ну да, это не проще, да, но для состояния, для своего лучше, я бы сказала, что-то сказать, и чтобы эта обида ушла, чтобы это недопонимание разрешилось и ушло, а когда это копится, копится, копится, то это потом как снежный ком накапливается и выливается в какие-то не очень приятные последствия, в том числе в болезни. Так что вот об этом можете сегодня тоже написать, что бы вы хотели, вот какие-то недосказанности, может быть, да, какие-то оставить, что вам мешает жить и то, что вам мешает функционировать хорошо в ваших отношениях. Напоминаю, что это программа «До и после любви». Кстати, вот согласитесь, мы привыкли входить в Новый год с желаниями, да? Хочу любви, хочу денег, там, хочу путешествий, хочу новую работу, кто-то постройнеть хочет, да, кто-то встретить мужчину хочет, кто-то выйти замуж, кто-то развестись. Ну, иногда... Два желания развестись и выйти замуж принадлежат одному и тому же человеку, появляется с интервалом примерно в 3 года. Такое тоже у нас бывает, я думаю, что вы согласитесь со мной. Ну вот опять же, редко кто перед Новым годом говорит, а что мне пора перестать тащить за собой, как будто жизнь — это аэропорт, да, Бен-Гурион, и мы пытаемся протащить эту ручную кладь, в ручную кладь вообще все, хотя разрешено всего 10 килограммов. Нельзя тащить туда обиды, претензии, страх одиночества, мужчину, который пишет раз в 4 дня, или отношения, которые давно закончились, но почему-то продолжаются в нашей голове, там вот эти фразы «а вдруг он изменится?» Да не изменится. Ну, в очень редких случаях он изменится, если только он сам этого захочет. Поэтому сегодня поговорим об этом. На самом деле удивительно, насколько психологична сама идея Рош ха-Шана. Новый год не начинается с требования срочно стать счастливым человеком, да, с понедельника я пойду в зал, с понедельника там то-то, то-то будет. А наоборот, сначала нам предлагается посмотреть назад. Да, есть понятие хэшбон нефиш, я думаю, что вы все знаете об этом, то есть это как такой отчет перед собой, расчет души, да, и вот представьте, если бы мы действительно составляли такой отчет по отношениям, да, не банковский отчет, который мы обязаны составлять, да, если, ну, я думаю, что многие из нас обязаны, а... Хотя иногда после развода банковский отчет тоже становится довольно духовным документом, но эмоциональный, да, эмоциональный отчет. Что было на вашем счету за этот год? Сколько любви вы получили? Сколько вы отдали любви? Сколько раз промолчали, когда надо было говорить? И еще сложнее, сколько раз мы сами сделали больно другому человеку, хотя не надо было, да? А вот здесь там я была не права, вот здесь было токсично. То есть на самом деле классная практика, и многие психологи очень-очень агитируют за вот это все, чтобы вы прописывали что-то на бумаге, чтобы вы прописывали то, что вы не хотите, чего вы не хотите и чего вы хотите тоже. Потому что, во-первых, часто мы не знаем сами, чего мы хотим. Это тоже большая проблема. Да? Я хочу денег. А сколько ты хочешь? Какую сумму там? Я хочу, чтобы вот я шла в магазин, смотрела на полки, вернее, брала все с полок и не смотрела на цену. Но это же не конкретная сумма. Мы не можем стремиться к чему-то, что мы не знаем. Поэтому часто человек сам не знает, чего он хочет. Но сегодня мы о том, чего он не хочет. И поэтому как раз-таки вот эти практики, когда можно такой отчет составить, особенно под конец года, особенно сейчас, вот сегодня, там, завтра, да, это очень символично. Это вам поможет во многом, поверьте мне, когда вы на бумаге садитесь, выделяете себе там 10 минут, ну, кому-то 5, кому-то 10, кому-то 20, все по-разному, когда вас никто не трогает, когда вы можете побыть сами с собой и пишете, что вы не хотите нести дальше. Это уникально, это просто уникальная практика, которая вам сильно поможет. Ну что, я жду ваших сообщений на номер 054-2070-800, еще раз 054-2070-800. Обсуждаем мы сегодня, а что мы не возьмем в следующий год? Что мы оставим в этом году и вообще забудем, как страшный сон? Потому что иногда просто хочется забыть и не вспоминать это все. Поэтому я жду очень ваших сообщений. Сейчас у нас будет небольшая музыкальная пауза. После этого я буду снова с вами и напоминаю, что это программа «До и после любви».

0: Ты выйдешь за меня?
1: Я подумаю.
2: До и после любви.
3: Добрый вечер еще раз, дорогие радиослушатели. В студии Владлена Прешель. Это программа «До и после любви». Сегодня мы с вами готовимся к тому, чтобы отметить новый 5787 год. И сегодня я предлагаю вам такую тему, как «А что бы мы хотели оставить в прошлом году в плане отношений?» Раз у нас программа про отношения, кстати, в студии Владлена Прешель. Сегодня я одна, и поэтому я очень жду вашей поддержки и ваших сообщений для того, чтобы было с кем пообщаться. Конечно, я люблю общаться сама с собой, но тем не менее хотелось бы с вами тоже и узнать ваше мнение. У нас есть первое сообщение от Лины. Так, она пишет, что в прошлом году я бы хотела оставить мужчину, который появлялся раз в месяц. Окей, да, тоже неплохо. Кстати, да, такие мужчины есть, которые вроде как и рядом, а вроде как вы не рядом. Вроде как он с тобой, да, где-то. Вроде как ты в отношениях, ты не можешь себе позволить ходить куда-то на свидание. Ты не можешь себе позволить, не знаю, кого-то еще пустить в свою жизнь, да. Потому что ты вроде как, ну, ты же приличная девушка, ты же приличная женщина. Ты не можешь ходить на свидание с двумя-тремя людьми одновременно. А при этом он как бы такой, на расстоянии. И вот это очень выматывает. Это очень вытягивает нашу энергию, когда есть такой мужчина. Вот это неопределенность. Я не знаю, что есть хуже. Ну, есть, конечно, вещи и похуже в отношениях, да, но вот эта неопределенность в отношениях — это то, что разрушает человека, которого, ну, которого это не устраивает, да, потому что ты не понимаешь, и когда ты начинаешь спрашивать, а что между нами, а что вообще происходит, он начинает уходить от ответа, или вот это вот, что женщины слишком напористые, или еще что, всем сразу надо белое платье, семью, детей и так далее, хотя мы еще 2 месяца встречаемся, вот эти вот все отговорки начинаются, да, и ты понимаешь, что ты теряешь себя в этих отношениях. Поэтому, девочки, давайте вот такие отношения оставим, если они, конечно, вас не устраивают, но я думаю, что многих не устраивают, и не будем их тянуть в следующий год, и будем уважать себя и ценить себя тоже. У нас сейчас рекламная пауза, после этого еще одна песня, называется она «Because I Love You», ну да, потому что все из-за любви, и все хорошее, и все плохое тоже. Поэтому давайте послушаем, после этого вернемся, жду ваших сообщений на 054-2070-800, вижу, кто пишет, все прочитаем.
2: Реклама.
4: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Реклама.

0: Я тебя люблю.
1: О, серьезная ситуация.
2: До и после любви.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «До и после любви». У нас тут, да, серьезная ситуация, потому что Рош ха-Шана совсем скоро, да, и мы приближаемся к Новому году. И, конечно, под Новый год всегда мы подводим какие-то итоги, да, какие-то думаем, ну, многие, я думаю, что думают, да, а что я сделала хорошего, что я сделала плохого, что нужно исправить, что бы я хотела в следующем году, какие бы привычки я поменяла, чтобы в отношениях я улучшила. И сегодня мы обсуждаем, что мы хотим оставить в прошлом году, чтобы не тянуть дальше, чтобы это все поменялось, и мы больше никогда к этому не возвращались. Так, у нас есть сообщение. Спасибо вам большое за то, что вы пишете. Напоминаю, номер студии Первого радио 054-2070-800. У меня аж чуть-чуть пропал голос, прошу прощения. Я бы хотела как раз зачитать ваши сообщения и обсудить, что бы вы хотели оставить в прошлом году, потому что

Борис, вы просто вот в точку, попали в точку, потому что я думаю, что многие хотят того же самого про холостяцкую жизнь, не все, наверное, потому что кому-то, кто в браке 25 лет, кому-то, наоборот, хочется холостяцкой жизни, тут у всех разный запрос, а вот жалость к себе, да, нетерпимость к людям, прокрастинация, осуждение, зависть, да, это, конечно, нам очень мешает, это часто нас тянет вниз, и было бы хорошо это оставить, и какие-то негативные эмоции использовать в позитив, потому что, например, если зависть заменить каким-то таким ощущением, а что этот человек делает, вернее, не ощущением, а вопросом, да, что этот человек делает так, что у него это есть, что бы мне хотелось. Если не завидовать человеку, а посмотреть на это так, что к чему я могу научиться у него, чтобы жить так же. Вот тогда жизнь качественно меняется. Я могу вам сказать и на своем примере, и на примере моих многих знакомых, вы так делаете или нет, можете написать тоже. Меняете ли вы зависть на чувство любопытства? А что сделать? А что сделать такого для того, чтобы того же достичь? Вот если вы то же самое делаете, напишите мне. Или как вы боретесь с завистью, тоже можете написать, потому что это хотелось бы, конечно, оставить в прошлом году. Но часто это двигает нас вперед. В общем, Борис, спасибо вам большое за классное сообщение. Ну что, нам пишет Алексей Котляр. А мы скучали, Алексей. Я всю неделю жду, когда уже будет приколеха от Лехи. И вот сегодня она есть. Привет, девушки. С приколёхой и экспромтом прилетел под вечер Лёха. Мускулистая Финтити отдыхала на Гаити, посещая спорт-ретрит, познакомилась с Луи. А причиной стала ссора с бывшим мужем-дирижером. И теперь она свободна, без обид и вся довольна. В меру щупленький артист между штангами повис. Захотел толкнуть он в жиме вес орангутана с киви. Там Финтити проходила, и Луи освободила. «Чем вас отблагодарить?» — шепотом сказал Луи. «Я немного голодна, я умяла труфеля», — улыбнулась вмиг Финтити. «Так полезно для ретрита», — говорит Луи. «Серьезно? Будем кушать скрупулезно, будем массу набирать, и тебя могу поднять». А Финтити засмеялась. «Даже штанга поломалась от магических речей. Проводи меня в шале». Так Финтити и Луи вторглись в океан любви. Чтобы в любви не обижаться, нужно жизнью наслаждаться, чтобы в наш Рош ха-Шана всем здоровья и бабла. Вот так пишет Алексей Котляр. Алексей, спасибо вам большое. Каждый раз читаем ваши стихотворения, ваши приколёхи и наслаждаемся этим всем. Так, что у нас есть еще, чтобы я хотела с вами обсудить? А давайте перед тем, как будем обсуждать дальше и читать следующие сообщения... А хотя вот... Нет, прочитаю сейчас еще одну. Все-таки еще одну от Эдди прочитаю. «А я не хочу ничего оставлять, это все мое, но хочу приобрести душевное спокойствие и равновесие». Эдди, да, тоже хорошо, потому что негативные эмоции тоже эмоции, их тоже нужно проживать и, опять же, использовать их во благо для дальнейшей жизни. Классная жизненная позиция. Да, всем спокойствие и равновесие. Сейчас мы послушаем песню, которая называется «Baby, I love you», а после этого продолжим. Жду ваших сообщений на 054-2070-800.

0: Объявляю вас мужем и женой.
1: Только не это. Квету дыре боля ремани. Сентименту.
2: До и после любви.
3: Это программа «До и после любви» в студии Владлена Прешель. Сегодня мы обсуждаем тему, что бы мы хотели оставить в прошлом году и не тянуть за собой в новый 5700... Так, еще раз, 5787 год. И что бы мы хотели... Да, с чем мы бы хотели попрощаться. Папа Саша пишет: «Доброго вечера. Хотелось бы оставить в прошлом году обиду и жалость. Недооценили, обманули. Обида и жаль потерянного года времени». Ну да, согласна полностью, что обиду хотелось бы оставить, и жалость тоже, потому что часто, опять же, говорят психологи, я не психолог, но очень много изучаю этой темы, потому что сама жутко обидчивая. Вот вы не представляете, вот представьте самого обидчивого человека в мире, и вот я еще больше, особенно где-то в отношениях. Чуть-чуть что-то не так скажут, и особенно если это по больному месту где-то, да, там про лишний вес, еще что-то, хотя я худенькая, ну вот что-то, или там, что я, не знаю, что-то не так сделала, хотя я сама знаю, все, это просто обида, она перерастает в какой-то невероятные масштабы, в какие-то перерастает. Поэтому вот обиду точно хотелось бы оставить, потому что обида — это такая детские позиции, да, детская позиция у человека, когда он постоянно обижается. Потому что невозможно человека обидеть, он может обидеться сам. Если тебя это задевает, ты обижаешься. Если нет, ты просто смеешься над этим и идешь дальше. Просто улыбка, да, ну окей, да. Назвали меня дурочкой. Ну хорошо, дурочка, ну что теперь сделаешь? То есть обижаются только из детской позиции. Когда это вспоминаешь, то как-то уже не хочется сильно обижаться. Папа Саша, спасибо вам большое. Дальше пишет Решка: «Добрый день, я нумеролог. По поводу предыдущего сообщения, если он появляется раз в месяц, не придумывайте себе любовь. Это вообще не отношения. Начните Новый год с ожиданиями новых отношений. На этот раз настоящих. Желаю всем простого человеческого счастья. И, конечно, здоровья, здоровья, здоровья. Остальное купим на базаре. И пусть запись в книге судеб будет хорошей и с крепкой точкой пары». Так, я не знаю, что такое крепкая точка пары. Так, нумеролог нам, объясните, пожалуйста. Кстати, вот с точки зрения нумеролога, следующий год что там нам несет? Давайте. Давайте узнаем, раз уж я здесь и воспользуюсь служебным положением, хотелось бы узнать. По поводу того, что если появляется человек раз в месяц, это не отношения, да, мы часто придумываем себе в голове что-то больше, рисуем какие-то картинки, а когда, как говорят, не стоит очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Ну, вот как-то поменьше придумываем, да, себе для того, чтобы потом не было жутких разочарований. Смотрим только на действия, но не придумываем себя. Хотя это сложно, особенно когда хотелось бы сильно. Теннис-коуч, мы по вас очень скучали. Привет, Владлена. Новый год всегда праздник, хочется думать только о хорошем. В уходящем году у нас родился первый внук. Я вас поздравляю, теннис-коуч. Это огромное событие. И он, теннис-коуч, пишет: «Хотелось бы еще». Ну, я думаю, что еще все впереди. Мы поменяли место работы, и тоже в лучшую сторону, и много еще хорошего было. А вот болезни, уход одного друга хочется оставить в прошлом. Да, конечно, здоровье – это очень важно, это самое важное, что у нас есть. Как говорят, что это не купить за деньги, хотя тоже, ну, спорно, да. Ну, понятно, что в общем его не купить за деньги, но тем не менее. Ну, в общем, давайте пожелаем друг другу здоровья и все болезни оставим тоже в прошлом году. Так, Алексей Котляр поздравляет нас с праздниками. Еще раз спасибо вам за сообщение. А давайте сейчас послушаем Джо Кокера. У меня аж такое настроение появилось немножко игривое. Я предлагаю вам послушать такую зажигательную песню, потому что до этого у нас были такие довольно грустненькие, да? Ну, то, что грустные, ну, такие лиричные. А я предлагаю вам сейчас потанцевать, прям встать, как потанцевать под Джо Кокера. Потому что вот после таких песен хочется жить, идти в следующий год, и вообще вдохновение появляется. У меня так точно, не знаю, как у вас. Надеюсь, что у вас тоже.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: До и после любви.
4: Ну, кстати, любить себя это вообще прекрасно, да, ведь? Потому что, ну, конечно, если это не эгоизм, хотя в эгоизме тоже ничего плохого нет, особенно для вас самих. Но, тем не менее, так, это программа «До и после любви». Напоминаю, в студии Владлена Прешель. Сегодня мы говорим о том, что бы мы хотели оставить в текущем году, да, потому что мы входим уже в Новый год, в новый этап нашей жизни, а когда Новый год, хочется его как-то проводить по-другому, более счастливо, более как-то, ну, с новыми хорошими привычками, да, которые нас наполняют энергией, а не забирают, с какими-то хорошими ситуациями, позитивными, с весельем, с радостью, с позитивом, потому что, ну, на самом деле в каждом дне, да, если так по-хорошему, можно найти что-то позитивное и веселое, просто мы не всегда это видим, и часто мы унываем, ну, устаем, понятно, от этого, может быть, какие-то неприятные эмоции, и часто мы просто проходим мимо и не видим то, что нам могло бы принести радость и удовольствие. Иногда просто стоит остановиться, посмотреть вокруг, на небо, вокруг себя и подумать о том, так я счастливый человек, у меня есть это и это, я живу, я дышу, в моих силах все изменить, если там какие-то проблемы, да, и, ну, хотя бы изменить подход к этому всему, и вообще, в принципе, это все не так плохо, и вот часто мы об этом забываем. И как раз-таки вот если с этой стороны касаться, да, нашей темы, а что бы мы хотели оставить в прошлом году, я думаю, что хорошо было бы оставить вот это вот уныние и недовольство. Вот есть такие люди, да и я сама часто этим грешу. Я думаю, что вы иногда тоже. Когда вот все не так. Вот идешь, и вот это не так. И вот здесь подрезали на дороге, здесь сигналит кто-то, здесь обидели, здесь то. И идешь, вот как бы ощущаешь вот что-то, ну, вот какое-то несчастное. А хочется от этого уходить и не впадать в вот это состояние жертвы, потому что вот это состояние жертвы, оно очень выматывает. Оно даже часто оно никак не связано с реальностью, просто это состояние, а состояние накладывает свой отпечаток на нашу жизнь, на то, как мы, что мы делаем, как мы ко всему относимся, как мы выглядим в том числе, особенно, да, по женщинам, по морщинкам можно понять сразу, позитивный это человек или нет. И вообще, в принципе, наше состояние — это основополагающий фактор, который есть в нашей жизни, потому что если к одной и той же ситуации подходить из разных состояний, то вы можете эту ситуацию вывернуть в свою... В общем, если вы к одной и той же ситуации подходите с позитивным настроем или с негативным, то если с позитивным, то вы ее можете обернуть к себе навстречу, да, себе в пользу. А если с негативным, то ничего хорошего не получится, и вы только будете больше унывать. Поэтому давайте оставим уныние в прошлом году, ну, в текущем, да, и выйдем в Новый год с состоянием благодарности и счастья, потому что поблагодарить всегда есть за что. Вот такой у меня длинный монолог получился. Я жду ваших сообщений, у нас остается не так много времени на то, чтобы прочитать, поэтому успевайте. 054-2070-800, что бы вы хотели оставить в прошлом году. Кстати, хотела еще затронуть один интересный вопрос, интересный такой опыт. Вот подумайте, как бы вы охарактеризовали свои отношения за последний год, если бы они были фильмом? Понравился бы вам ваш персонаж? Вот представьте себя главным героем фильма, да, и вот ваша жизнь — это фильм. И нравитесь ли вы себе в качестве главного героя? Не ваш партнер, да, а именно вы. А понравилось бы вам, если бы вы смотрели на этого человека со стороны, там, понравилось бы вам, как вы разговариваете, как вы любите, как вы ссоритесь, как вы уходите, как вы возвращаетесь домой, с каким лицом вы там находитесь, потому что тоже часто вопросики к этому. Как вы ведете себя, когда вам больно, например? Как ведете себя, когда больше не нужен человек, который все еще любит вас? Это очень неудобные вопросы, но, наверное, Новый год и нужен не только для удобных вопросов, а для неудобных тоже. И если... вот в течение этих ваших размышлений вы поймете, что что-то не так, то у вас есть прекрасная возможность в Новый год это все не тянуть за собой и выйти качественно новым человеком, потому что когда вот в начале программы я говорила, люди не меняются, да? Люди не меняются с чьей-то подачи. Люди меняются, если они хотят это сами. И даже вы можете по себе, я думаю, что понаблюдать, если у вас какое-то потрясение произошло, или какая-то ситуация вас выбила из колеи, возможно, или какая-то хорошая ситуация произошла, там, плохая, не знаю, неважно, кто-то на вас оказал влияние, то вы сами, исходя из внутреннего мотива, меняетесь. Например, если посмотреть на вас 5 лет назад, то я думаю, что разница колоссальная, особенно для тех, кто работает над собой. Поэтому поменять мы можем себя только сами, и если это нам принесет больше счастья, удовлетворения и нам, и нашей семье, и нашим родным и близким, то, пожалуйста, давайте это возьмем в Новый год и оставим старую версию себя, в которой есть то, что разрушает нас самих, например. Так, я жду ваших сообщений. Остается буквально 5-7 минут. 054-2070-800. Что вы бы хотели оставить в прошлом году? И еще, что бы хотелось обсудить, яблоко в меду, да, такой символ у нас Рош ха-Шаны. Почему мы все хотим сладкой любви? Ну, правда же, все мы хотим, чтобы любовь была только сладкая, только нежная, только с взаимным уважением, только верная, только вот счастливая, да, чтобы такое приятное отношение было, чтобы улыбка только была. Но так ведь не бывает. Мы желаем друг другу Шаната Вау Митука, да, хорошего и сладкого года. А вот я подумала, что такое сладкие отношения? Мы вообще очень любим эту идею, да, там, эту легкую любовь, и вот чтобы мужчина там или женщина сразу понимали, что нам нужно, желательно без слов, чтобы никогда драм не было, да, вот этой ревности, чтобы секс прекрасный, вот это все. Но настоящая близость не бывает только сладкой. Ну, правда ведь, ну, не бывает такое, что у нас вот в отношениях, как в рекламном ролике майонеза, да, вот эта вот счастливая семья сидит, и все такие причесанные и красивые. Ну, не бывает такое. И яблоко, если подумать, то тоже это не мед, да. У него есть кислинка, есть кожура, есть сердцевина, не все там есть можно, как вы знаете, да, то есть, может быть, пожелание сладкого года — это не обещание, что в нем не будет сложности, будут какие-то сложности, но самая сладость, когда человек есть рядом, с которым можно эти сложности пережить, и тоже очень важно это помнить. Я думаю, что вы согласитесь со мной. Если не согласитесь, пишите на 054-27-800. Потому что любовь проверяется не тогда, когда вы вдвоем в красивом ресторане сидите с белыми скатертями, да, оба красивые, собирались на свидание, там, час, приятно пахнете, на столе свечи, в бокалах, там, шампанское, да, или там, дорогое вино, сторис, это все прекрасно. Но любовь проверяется не тогда. Она проверяется в 3 часа ночи, когда ребенок не спит, когда, там, потерял кто-то работу, неважно, но не бывает такого, что все гладко, и поэтому очень важно помнить, что даже в символе этого года в яблоке есть кислинка, но важно, как мы эту кислинку будем проглатывать, да, как мы через эту кислинку пройдем, и тогда, если бы не было этой кислинки у нас, то, возможно, мы бы не понимали, что такое счастье, что такое сладость, потому что все познается на контрасте в этой жизни, не бывает такого, что все вот ровно хорошо, это как в кардиограмме, если все ровно, то уже вот, извините, пациент не с нами, поэтому сложности всегда будут, не стоит отчаиваться, не стоит как-то расстраиваться, если они есть, а нужно, особенно если вы вместе, если вы семья, проходить через них с каким-то воодушевлением, поддерживать друг друга, иногда искать позитив в каких-то негативных ситуациях, веселиться, радоваться, да, когда это сложно сделать, там, но часто классно влияет на отношения подход с юмором ко всему. То есть, когда, да, у вас что-то может случиться, но вы при этом не впадаете в депрессию, в истерику, а вы отшучиваетесь, переводите это в юмор, то как-то и самим проще, и пережить это проще. И с такими людьми, которые могут это сделать, обычно семьи очень-очень крепкие и счастливые. Поэтому вот вы можете стать таким человеком, который не драматизирует, а который превращает все в юмор. И настоящий вопрос, да, в отношениях, раз уж у нас программа про отношения, называется она «До и после любви», еще раз, да, а мне с тобой сладко только тогда, когда жизнь сладкая, или мы можем добавлять этот мед сами? Это очень важный вопрос, потому что важное умение любого человека в любой ситуации, особенно в отношениях, да, добавлять этот мед самим, даже если его недостаточно много, если его не хватает. Потому что, окей, можно развестись, найти новые отношения, но часто такое бывает, когда мы не проработали себя, когда мы тянем за собой вот эти вот все негативные качества и обиды, то часто такое бывает, что новый человек потом проявляется так же. То есть новые отношения потом, через какое-то время, когда заканчивается вот эта вот страсть и буря эмоциональная, потом вы приходите точно к таким же отношениям, от которых и ушли. Поэтому очень важно работать над собой в первую очередь и не разводиться после первой какой-то ссоры. Да? Я все-таки за то, чтобы сохранять семью и за то, чтобы сохранять хорошие отношения и просто помнить в голове, что страсть, она вот такая жуткая, да, она проходит. Да, это приятно, никто не спорит, это классно, приятно переживать эти эмоции, это воодушевляет, это дает такую улыбку, приятное ощущение, но потом она все равно сходит на нет и остается вот это, наверное, больше дружба даже какая-то между мужчиной и женщиной, и здесь очень важно, как вы можете держать друг друга на плаву и себя тоже, держать вашу яхту на плаву под названием «Любовь». Ну что, я уже вынуждена заканчивать сегодняшний эфир, потому что много мы с вами сегодня поговорили. Спасибо вам большое за обратную связь, за ваши сообщения, за отношения тоже, я уже заговариваюсь. Я хочу вам пожелать, вот опять же, уметь самим добавлять мед в вашу жизнь. Никто не обещает, что жизнь будет сладкая на 100%. Никто не обещает, что никаких сложностей не будет. Будут, да. Но важно ваши отношения и ваше состояние. Ну что, шана това, умитука. Я желаю вам всего самого-самого лучшего. Встретимся уже в следующем году новые, счастливые и довольные этой жизнью. Ну что, пока-пока. Jet setter, go getter, nothing better.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Dada.
1: Dada.
0: Yeah.
2: Good job.

0: Daddy.
1: Hi.
0: I love you, Daddy.
1: Hey, Daddy.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

0: Первое радио.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
1: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
3: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
4: На сегодня нет.
5: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
3: «Вечер.ком»

0: радио.
1: 89.1 FM.
2: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
3: Первое радио.
2: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Слушаем радио.
2: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
3: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
2: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно амовитон.
3: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
4: Лучше так посидим.
5: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
6: Игра в классики. Понятно.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульё.
2: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
3: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
2: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов. Okay.

0: Первое радио.
1: 89.1
2: на 101 километре.
1: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
3: Первое радио.
2: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: всегда с тобой.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Радио.
1: Я хочу быть с тобой.
2: Самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
3: Кажется, я проиграл все наши деньги.
2: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
4: Шайбу! Шайбу!
2: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
5: Там зашунтирована одна фаза.
2: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
6: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Мы бодры, веселы.
2: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
2: Молодец, понял.
4: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

0: Lego. Lego.
1: Лучшая музыка. Первое радио. Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: «Вечер.ком».

0: Первое радио.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Если бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личка, а?
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: А можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой. Никогда не говори никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: остаться с тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.
2: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
3: И это?
4: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
3: Почему пошли этим путем?
5: Нет, хотя когда жить без попы?
3: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
3: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
2: Да, вот.
3: Крис Кипнис.
5: Подожди, я переведу дыхание.
3: И Александр Солнцев.
4: Так, о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
3: С 7 до 9 утра.
5: А может, не надо?
3: Вот.

0: радио 89.1 FM.
1: Внимание, товарищи!
0: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
0: С 15 до 17.
2: На исходные.
0: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
0: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
0: Город диско.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: В самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: радио. Всегда с тобой.
1: Внимание, товарищи!
2: Каждую пятницу.
3: Минутная готовность.
2: С 15 до 17.
3: На исходные.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
4: Прощайте, люди будущего.
5: Да валите вы уже быстрее.
2: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
2: Город Диско.